0: Эдик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные, или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех, к чертовой матери. Да, вот, спасибо, рада.
1: Тяжело же. Мне дался этот голос и монолог. Я... Да, нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... Тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
2: Никто не скажет.
1: Сильно я выступил.
2: Молодец, Саша! Молодец!

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупнова, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится. Не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересуется, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку англо-ватиканы, еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенко, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

0: Ну и после данного произведения музыкального искусства мы начинаем беседу с Владимиром Марочкиным. Привет. Я вот, знаешь, сразу хочу начать сообщение, которое пришло на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Мы, то есть авторы пишут, мы были на фестивале «Надежд» все три дня. На второй день нам очень понравилась группа «Траурный смех». Расскажите, пожалуйста, про нее.
1: Привет всем. Вот нас три дня отшумело, отстучало, действительно, так сказать. Я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, от них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бенд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такой, такая тема. Уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала Кенетебля, герцога Анмонморанси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкни, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером Каджером», «Трое в лодке», не считая собаки. Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Но, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю, так, какое произведение, впечатление на вас произойдут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом. И Владимир свидетель. Да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот сильно второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы. И, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот, который».
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет тоже Вредина. Дескать, я, говорит, и не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею надежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредин. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть на эту тему? Это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь их феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до, ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бе», то есть, знаешь, бедная, нет, «Б», бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что Медведь-Шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей и разговариваем о молодых командах.
2: Да.
1: Вот. Следующая группа, да, ну кто играл во втором дне, это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и оваций, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он у Шевчука есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
2: может... Давай только после новостей, потому что сейчас уже ни то, ни сё у нас остается. Или как-то, нет, подожди.
1: Давай
2: сейчас
1: после новостей, так сказать.
2: Нет, стой, дай, конечно, посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 44, 46, 47.
2: Нет, слушай, тут просто сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, «Джин Тоник». Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый – титульный лист черно-белый, второй – вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, наверное, настоящая, просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это алкоголь, да?
1: Ну, я думаю, что
2: пятая
1: да.
2: Пьеса.
1: Пятая пьеса.
2: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежд» 12-го Всероссийского. А также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Маранец. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое как бы обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей из других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся, но в большинстве клубов, кстати, в том же YouTube, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть. Очень огромное количество охраны в камуфляже, которое, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, а другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд. Он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саша, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
2: Ну, да, скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
2: Возможно. Хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному опопсению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп исполнителей, в частности, к опопсению Александра Лаэрского, интересует Евгений Полернский.
1: По поводу опопсения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается опопсения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев или Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
2: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое-то понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, какие-то журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер. То, в общем, толпа обезумевших базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотрев, что этот Garbage или Garbage с тёлкой такой вокалистской. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна. Потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
2: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унцу-унца, то есть пунцу-ту-пунцу-ту-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, истеблишмент. Хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, надо ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
2: Ну, в общем,
1: у нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
2: Ну да.
1: Вот. Портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. Вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и таких были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
2: Вот, типа, кстати, извини, вот как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Физикова. Альбом «В имя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да, я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт, вот какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом, это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде, это попса, да, но это комфортно, это высшей степени аристократично.
1: Вообще я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, не под стол, а под сцену или за сцену, так сказать.
2: Я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от Heavy Metal и Льва Лещенко, который тоже, наверное, больше относится к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп, причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мы знакомы, увлекался вашей музыкой год 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнивал вас с героем Селлинджера тогда. Серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту — это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой «Николай Коперник»? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой «Николай Коперник». Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до «Пука» я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то, Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое типа того. Тебя всегда ждет, и поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название. Хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А, даже и она не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя, как и некогда народовольцы, двинулись в толщу народных масс. Тарас из группы «Русская правда», это уже такая культовая группа, все ее знают и любят, он ведь преподает историю и экономику в Новогирееве. Еще один Тарас из группы «Боевой стимул», кстати, участник, а это все участники нашего фестиваля, он дают физику в другой школе. И вот целая группа «Перекресток», две барышни, Юлия и Ксения, они тоже учительницы. Юлия – вокалистка и гитаристка, она преподает английский язык, а Ксения учит первоклассников воспринимать рок-музыку так, как это должно воспринимать. Это вот группа «Перекресток».
0: Ну, мы уже послушаем сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монморанси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию и новые статьи в энциклопедии. Значит, русский рок 21 века начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

мои мечтания легкие туманит. Мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней. Пойми меня, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.

0: своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И ну как-то вот сегодня принес альбом его новый. То есть, скажем так, записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен, так получилось, что он успел спеть, а 10 спели Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев. То есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы с ним поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня не станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны, просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего, вот записал вот эту песню, и еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот буквально где-то, наверное, за месяц до не самого лучшего дня. Вот. Но как-то вот с нее альбом-то и начинается. Новый.
0: Кстати, вот именно в этот период, я так понял, у Крупного начались какие-то вот и изменения в его музыкальных
1: пристрастиях.
0: Да, то есть резкое вот изменение и состава «Черного обелиска», ну, оно несколько раньше было.
1: Ну, вообще, если я скажу свое мнение, мне кажется, что у Толика пристрастия были всегда. Такие.
0: То он есть начал он их был осуществлять и воплощать.
1: Просто, вот, видимо, да, он был просто, скажем, обелиск старого, скажем так, назовем, старого образца. Он был действительно хорош, но он такая, имел одну такую грань, отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все. Попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, когда подошли к чужим песням, нескольким своим, Крупский сотоварищ, вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и не джаза Кости Кинчева, Костя-то о «Черной метке» только и думал, вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика, и назывался он «Крупские компании». Не было «Чижа компания», «Сюткина компания».
0: То есть... Слушай, а вот смотри, вот интересно, вот, кстати, тенденция так немножечко вообще о тенденции среди рокеров, да?
1: Так,
0: вот,
1: тенденция.
0: Да, записывать вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили кучу акустики, в том числе еще такой момент вот интересный, я заметил, но это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее, вот появилась этакая песня-гвоздик, вот даже Скляр, вот на что там, рокерский вроде бы парень, да, там типа там «Учись плавать», там «Не бей лежачего» и так далее, но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожный.
1: Электричка такая... из Москвы.
0: Да. Что Сукачева такая же, но безусловно
1: у Толика дорожная тоже. То есть существует
0: такие... В чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко
1: То есть ты хочешь сказать, что все попсели, решили увидеть?
0: Нет, не совсем.
1: Кстати, у нас стали все играть где-то вот, увидели такой ручеёк?
0: Нет, не то. Кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об попсении. Я считаю, что попсение — это очень достойное занятие.
1: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, это не есть достоинство.
0: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, есть такое понятие, вот, группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к Крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он делал на концерте в «Пилоте».
1: Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
0: Акция, где кинули всех.
1: Причем назад уехали с тараканами в купе.
0: Причем вот, кстати, хотелось так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Да. Мы же там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
1: Так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
0: Так вот этот, жуткий монстр, у него погоняло пар.

0: Палец, если ты помнишь.
1: Да, да.
0: А фамилия смешная, Чеботарь.
1: Еще смешнее фамилия.
2: Нормально у тебя спать?
1: Я вообще не помню.
0: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
1: Да.
0: И все, и Толик,
1: помню, он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал, это все мои деньги.
0: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то...
1: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я с ним пожестче поступил с этим... как там ты его фамилию сказал?
0: Чеботарь-палец.
1: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в Обелиске всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
0: Вот совершенно, совершенно
1: то
0: правильно.
1: То есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
0: Не было себя этого. Абсолютно. Это было заметно у вас вот, есть... по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний вот клавишник Воробьев и Витя басист, они резались там в какую-то карточную игру.
1: Да, да, да,
0: всю обратную дорогу. А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да, я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым и вот этим монстром.
1: Собственно. Смирнов тогда был такой именно дядька, который мог нагнуть.
0: Но тем не менее.
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, молодец.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС, такие штуки клевые. То есть там,
0: да, переписать
1: там всякие тебя... там лебедей кормят.
0: У тебя вот это есть?
1: Море. Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель. Я люблю только Забивиса и Батхита. Исключительно.
1: Да, вот это... за ненормативных.
0: Единственное, кстати, хорошее, что дала Америка миру. Да, рок-н-ролл, вот я же, ты знаешь,
1: причем физик их придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется,
1: физик,
0: что...
1: Физик такой лютый, который
0: чувствует,
1: там...
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему, типа, давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот, вот а Крупнов хотел... прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся бы? Он прикалывался, да? Вот. А в принципе, вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама.
0: Да,
1: В 14.30 будет стартрек по истории именно Черного Обелиска. Там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненашорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайс». Также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем...
1: Провокационные.
0: Да, провокационного характера, но тем не менее мы зачитываем их всем. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика?» Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Туте Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Туту Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BSTV. И как-то у нас дружба-то, мы постоянно общались, и Толик с ней постоянно общался, и дни рождения вместе проводили, и массово. Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой, и мы до сих пор дружим. Вот, а то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. А, скажем так, то, что была снята дорожная, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Туту Ларсен играет на саксофоне, это в принципе вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел. Вот. А так-то ей бы мы роль какую-нибудь запридумали бы стопудово. Вот. Просто в этот период и этот альбом «Крупский сотоварищ», он наиболее ассоциируется, наверное, с этими людьми, потому что, ну, скажем, первый слушатель песен с «Крупского сотоварища» был, наверное, Костя Кинчев. Но слушал он их еще в том варианте, который был отписан старым составом «Обелиска», в общем-то, не самым таким, сказать, чтобы был правильно отписан альбомчик, потому что, опять же, вернемся к старому составу, немножко разные вещи, когда играют тяжелую музыку, это одна подача, а акустику нельзя играть таким тяжелым саундом. Ее надо играть легко, так, непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение... Не было вот этой легкости в «Крупском сотоварище» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами неприкасаемых. И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не читал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так, ну, ты назовись, по крайней мере, и как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, ну, это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что, ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
0: Да,
1: вы же,
0: да.
1: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... Вы знаете, я бы сказал так, что... Что значит, насколько виновный? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
0: Вот еще.
1: Я ответил?
0: Да, да. Да, и вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный несколько психологическая подоплека у данного послания. В плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались. Почему-то о них никто ничего не спрашивает.
1: Вот именно. Почему-то вот, всех в бельмом глазу. Да. Тут.
0: Это тоже гениальный самопромоушен.
1: Опять же, тут что... не любят, скорее, за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
0: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что... Ну, тот образ, который, вот, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: Вот, видимо, из-за этого.
1: Но это беда телевидения, потому что MTV, я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV, и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там одуванчик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Таньке это получилось.
0: Ты знаешь, я сейчас вот понял, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же... простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет и,
1: да, это
0: и сержант.
1: Сейчас
2: эти устои рухают.
1: Это ужасно, рухнули. Тем более, что... как бы так сказать, это очень... Это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая, и это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают, и дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые, и говорят, вот смотри, вот этот чудик с телевизора там, и да, сейчас к нему подойдем, мы поговорим, да и пивка выпьем, ах, он с нами не пьет. Ох, он такой. И так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
1: вот,
0: дескать.
1: Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но так же быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень... такая она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. И это трагедия, потому что вчера он был нужен. Вчера ему там звонили, обрывали телефоны. Вчера он выходил, к нему было пристальное внимание. Особенно если человек не умный, а достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
1: Да, в эйфории.
0: В этой операционном состоянии. Да. Кстати, вот не к слову об эйфории, не уме, но как вот гигапример хорошо забытого вообще супер-журналист, это Листьев. Вот сколько было шума и где сейчас, кто сейчас? Ты раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
1: Вспоминают, когда выгодно, скажем
0: так.
1: Да, то есть, вот, то есть все просто.
0: Кстати, вот что касается Извини, я поперхнулся чебуреком.
1: Я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Что касается вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
1: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняла мне...
1: Ну, погоняла было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
1: Да, господи, это боже же, мой. Так,
0: это же читали, это
1: тысяча лет, это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное отделение, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
1: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там заклепочки на себя там понацепить, то, чтобы там кроссовки, там латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, так на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать, конечно, рыльцем во весь экран.
1: Более того, она же, круто, если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио «Максимум» кучу эфиров ночных там. И днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, это, с другой стороны, вот, ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на
1: ферму.
0: Тоже
1: правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю сейчас.
1: Она уже становится заложницей своего вот этого всего.
0: Знаешь, как это называется? Макаронная фабрика.
1: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину вот эту.
1: Но несмотря на это, она лучше других 100%.
0: Ну,
1: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
1: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд, опять же, я никого ни на что не агитирую, вот, вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот, я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку, с ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и но она приятная, обаятельная.
0: Знаешь, Саша, вот был один момент, единственный смешной, я помню, насчет, вот как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее, когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
1: Работал на нем.
0: Да, вот там был клип «Кейт Буш», где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не была шутка, то есть очевидно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, но я не имею... Ум и образование... Стоп, ум и образование — это разные вещи. Санечка, ты сам это все знаешь.
0: Согласен, согласен.
1: Я сказал, что она умненькая, но я не сказал, что она там мегаобразованная.
0: А если, например, мы посадим за руль автобуса человека, который не знает специфики машины, которую ведет, это риск. Понимаешь, Саш, дело в том, что ты уже сказал, что люди профессионалы.
1: А ты заметь, это было миллион лет назад, а ты помнишь. Это хорошо, потому что ты чмуришь вот фамилию, ты тоже помнишь человека из Одессы. Вот представляешь, как тебе сложно жить. Сколько вот всего вот этого ты в себе несешь?
0: Саш,
1: нормально?
0: Не так много. У меня мощные есть границы внутри меня. И я как-то стараюсь определенные эти границы усиливать. Знаешь, как погранвойска. То есть дислокация здесь, дислокация там. То есть дислокация против вот одесской личности. И какая-то дислокация, знаешь, против информации, передаваемой определенным лицом. Потому что я, например, не могу вот после того момента верить адекватности.
1: Не, я тебя прекрасно понимаю.
0: У тебя
1: очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем.
0: Вот, кстати, тут пришло, знаешь, какое там послание на Фейсбуке? Вообще-то передача, ребята, про крупную.
1: Да, в общем, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
1: Ты увлекся тоже, кстати.
0: «Черный обелиск» новая.
1: Да, новая песня, и я не думаю, что вы ее слышали. «Семь бед» называется.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» директор Анатолия Крупнова, Александр Юрасов. И сейчас мы обратимся к зачтению посланий на пейджер номер 913-29-29 для абонента «Монмаранси». Так, сейчас я начинаю.
1: А то нас в стороны заносят, ты что-нибудь про Толика уже, пожалуйста.
0: Да, вот, значит, два вопроса. Первый. Что с самой первой записью альбома «Стена» и выйдет ли он на компакт-диске или кассете? И что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
1: Оригинальные.
0: Да, хорошие, кстати.
1: Да, какие именно из всех? Потому что «Обелиск» такая была, как любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывала. Вот. Я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать. И все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот, мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Но есть, да, вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля болгарский.
1: Не хочется, чтобы это было все вот в таком...
0: Слушай,
1: вот,
0: это же нонсенс.
1: Чтобы скакал вообще компакт, чтобы там вот его поставили там на песню где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать там. Это мне, вот, я не
0: крутиться.
1: Могу так абсолютно.
0: Так вообще, вот так, раз мы уже затронули тему...
1: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
1: Про оригинальный состав. Ну, ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
1: Вот. А оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который был перетянут нами вот в последний состав с Толей из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот. И тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот. Если говорить о составах, которые бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по «Дециметров» и «Дивишнам», потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
1: Беленький, да, такой, да, конечно, да, конечно. Да. Вот. Митя тоже. Вот. Алексис, по-моему, сейчас это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку, ровно как и Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот, как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. И это еще было в 88-м, что ли, там, или 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла. Просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне. После распада вот последнего состава «Обелиска» Толик... У нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь, это вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионников.
0: Кстати, может быть, правильный подход. По крайней мере, цивилизованный.
1: То есть, вот. Да.
0: И по крайней мере, ты знаешь, как, если, извини, что я перебиваю, да. Постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
1: Вот.
0: А это в наше время вот. Очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь... Там все так и так завязано на деньги. Будешь получать оклад, да, там и так далее. То есть это, считай, ты организовываешь фирму.
1: Да, абсолютно точно. Вот. Более того, ты отвечаешь... То есть это такая другая ответственность. Ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь, конечно, в зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут
0: как этот
1: сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот, и поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать, и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот, а потом как-то уже, ну, просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот. Потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты с другой стороны не можешь... скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенный тоже геморрой. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все. Вот и до. Вот. То, как, все, что надо. То есть весь старый «Обелиск» он уже знал. Вот. А Димка Варшавчик, только что с ним неприкасаемых познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в «Неприкасаемых» поигрывать. И вообще я считаю, что вот последний состав, он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть, когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты. Вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть, когда...
0: Вокалист, вот я не люблю вокалиста.
1: Вот когда, вокалист, да, когда вот он там, или
0: барабанщик там... «блинчики».
1: Да,
0: «блинчики» вокалиста. Тоже «лэ» вот это.
1: Он там прется от своей игры или там от своего пения, и вот он считает, что вот именно так это вот мощно надо, или там что-то вместе выдать надо. Ему там по барабану все остальные инструменты.
0: А знаешь еще, какая телега? То есть там, представляешь, там телефонный звонок, и так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому-то такие звонки поступают. Вокалист их наш. Бред какой-то. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это, то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты,
1: да,
0: вокалисты.
1: Вот это ужасно.
0: Ужасно.
1: Это должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время узнаваемой, чтобы он взял вот три ноты. Но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же Варшавчик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот... Он вкусно очень играет все. Он прям вот живет.
0: Человек с чувством меры.
1: Да, да, абсолютно. Так же, как и барабанщик.
0: В общем, почему вот все-таки «Стена», альбом «Стена», вот этот вопрос пейджера, да, был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
1: Так сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд на 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна стена была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
0: Ну, история это, Саша, это же тоже своего рода.
1: Да, ну надо там, это сейчас там ремастеринги там. А в 94-м все-таки такое ругательное слово, это было ты как-то непонятно, что
0: тогда
1: это.
0: Тогда еще и компьютеров толком не было.
1: Конечно, там, конечно, да. Я только это все начинал.
0: На эквалайзере сидел такой самодел.
1: Сказки про Запад было.
3: Да, понимаешь.
1: А они там это умеют.
3: Типа, как это, никто не знает. Вот. Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот. Писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел эквалайзером вот это все... дело выправляло через самодельный шумодав, как я видел один раз. Знаешь, прихожу, типа там альбом мастерить. Он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда. Вот, и лежит так байда печатная плата, из нее какая-то такая хреновина на трех ножках торчит. Типа транзистор, говорю, чего это такое? В цепь в эту включат. Шумодав, говорят. И такое предупреждение, ты говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень. Вот так, мастеринг бульон.
1: Мастеринг.
0: Ну что, песню послушаем, да. Затем новости, и после новостей продолжим беседу.
1: Чужих песен, да? Скромство товарищ.
0: Да, да.
1: Танго.
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас... 4:05 в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента Монморанси. И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись Джанкуй некто.
1: Джанкуй.
0: О, как круто.
1: Очень приятно. В молодости, сложно сказать, я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил там, рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил? Ну, вот Таганка, Покровка, ВДНХ. Вот. И на Покровке как раз вот последний он и переехал. Вот в связи с тем, как выбирали там куда место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень. Вот. И многие такие как бы вот там вещи, там шлепнога, например. Я узнал от него. Я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот. А он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не со самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
0: Ну, это в то время. Сейчас-то он появился.
1: Сейчас-то он, наверное, да. Уже.
0: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупнова без подписи сообщения.
1: Ну, конечно, правда. А свои чего читали в интервью Анатолия? Конечно, правда. Да, на ЗД выиграли. Я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я же поклонником был группы-то в 87-м году. Ходил раков кидать на концерт.
0: Да.
1: И вот как-то, да, вот это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
0: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
1: Да.
0: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккурат в то время, в 3 часа. Поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это... рефлекс-то тупо, вот, вижу 8 без левой палки, и типа, значит, пора. 203-19-22, вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупнова. Соответственно, мне тоже, я будем стараться отвечать на ваши
1: будет
0: вопросы.
1: На троих уже разговорчик.
0: А, почему?
1: Ну, там на двоих сидели, теперь на троих будет.
0: Так, что тут еще?
1: Ничего я не слышал.
0: Нет, я еще не поднимал. Я сейчас, просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями и будь до 6. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем вот с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Silence».
1: Нет, мы тогда приурочим событиям.
0: К событиям, да, наш ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Александр?
0: Да.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
0: Понятно, спасибо. Да.
1: Тебе Вольву дарят?
0: Ну, мне дарят, что не попадя вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя, в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо...
1: Ну, плохих ты тоже помнишь.
3: Ну, плохих я тоже помню. Начало эфира.
0: Ты знаешь, вот, Сань, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попросту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю. Мы, кстати, с Толиком неоднократно это обсуждали и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
1: Особенно галтелые.
0: Да, то есть это хобби. Даже с хобби мне повезло. То есть я, ну... Вообще, я действительно счастлив. А ты?
1: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
0: Ну, вроде как... не жужжишь, как пчелка, да?
1: Да.
0: Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера. Я зачитываю 913-29-29, абонент на Маранте. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом.
1: Смешное слово. Буддизмом. Нет, это первый раз я слышу такой скинхедизм.
0: И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос Серега спрашивает.
1: Нет, нет. Это неправда.
0: Ну то, что он был стриженный, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Сань? Ну, посмотри на меня, я перед тобой стою на стуле.
1: Забор.
0: Забор могу, будку телефонную пнуть. Она же не ответит, правильно? Вот. Так что это вовсе ничего не значит.
1: Нет, абсолютно Толику была чужда эта идеология.
0: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям.
1: Мирный человек.
0: Да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь, как вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни Крупного, как это было? Опять же, в той же Одессе.
1: Это интересно.
0: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал с трудом. То есть у меня другие наклонности были.
3: Гитары в форме клюшек, да.
0: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, значит, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный.
3: То есть, все дела.
0: А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был Кидалово практически, да. То есть, и, ну... То есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так ввалился, думаю, труба, ну как люди-то вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный, да, такой, конечно. С тросточкой, как положено. Вот здесь на тебя такой. Вот. Но практически где-то вот чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот, начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем показателям это был
3: очень
0: добрый парень и миролюбивый, и никаких
3: абсолютно
0: никого.
3: Причем
0: он уже
3: был
0: не...
3: дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало, потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
0: начинаешь
3: же.
0: Начинаешь нервничать.
3: Вот, да. Надо вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень-очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует и...
0: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саша. Ну, это же непреложно случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки. Вот,
3: конечно.
0: Это же будет,
3: конечно,
0: без сомнения.
3: Конечно.
0: А я вот...
3: Сейчас знаю.
0: Да и про меня тоже. Говорят. О, тоже очень-очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал Крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что,
3: да.
0: Кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренняя. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно
3: плохо.
0: Ничего плохо.
3: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
0: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте и был вообще шокирован. То есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
3: Избаловался.
0: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
3: нагло. Цена не соответствует качеству.
0: Да, вообще. То есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
3: Не ездун
0: по этим всем мероприятиям. Да. А вот что до тебя?
3: Ой, а я прям очень теплое воспоминание о Крыме, особенно по молодости. В походы ходил по Крыму. Аж 3 маршрута уделали с рюкзачками. Вот. И как-то, не знаю, мои, опять же, учился в Московском авиационном институте. И лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой, как-то места, связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот. Толик любил в Энергетах, он как-то, никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз период Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить. Я там нарулил «Мазу». Вот с акустичкой, опять же, на теплоходе. И отдых, и заработать культурное с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. От меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште.
1: Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю, потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем и не восполнить. Такой
0: это
1: человек.
0: Положительная, мощная коррекция.
1: Да.
0: Вот, ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли
1: это. Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube, можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом сделал по-своему. А мне понравилось. У него очень терпение такое было. Вот. Нет, очень хорошо, потому что переменная как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт. Вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, там, в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про пельменную спел, так там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
0: как
1: в Одессе.
0: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа,
1: как
0: под их
1: мать. Да. Вот. И сразу так прям принимали, я прям посмотрел. Все это так красиво. Ох.
0: И, ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме «Научная секция. Пилот».
1: Да.
0: Расскажи, что это такое.
1: Это тут фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал как режиссер.
0: Как фамилия?
1: Андрей И.
0: Смешная фамилия.
1: Фамилия,
0: какая?
1: Может, у него и другая, но как бы...
0: Нет, ну вообще сам себе И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И.
1: То есть подразумевает продолжение.
0: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
1: Вот ты...
0: А почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
1: Возьми.
0: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник.
1: Больше, меньше.
0: Большой треугольник, маленький.
1: Представляешь, да? Факториал.
0: Или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая. Бесконечная.
1: Косинус, опять же. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
0: Да, да, да.
1: Да.
0: Ну что с И?
1: Вот. И Андрей И. И Андрей И. И он снял И фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал, совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз, там, на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там, перед камерой.
0: Ну, все-таки это работа в реальном времени. Вот.
1: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же Там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи вот это вот, когда ты по очереди там барабанщики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос. Вот,
3: гусли.
1: Гусли, да, обязательно там.
3: Без них сейчас никак.
1: Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра. Все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом план, кадр, там хлопушка. Потом, значит, раз там все это озвучить. О. А потом уже, эван, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное, смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже все.
3: Срамота
1: уже,
3: срамота обычно.
1: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот же родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
3: Никакой коррекции.
1: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему переигрывали? Ведь это вот, тут еще пояснение поступило, что, оказывается, на втором альбоме «Стена» совершенно неправильно все спето и сыграно. Я могу сказать, что спето и сыграно просто по-другому. И к первому варианту, вот как бывает, там по-разному снят, например, там «12 стульев» фильм. Кому-то нравится первый, более старшему поколению, кому-то нравится с Мироновым. Просто уже какой-то...
3: А есть еще третий ведь.
1: Ну, есть, наверное.
3: Три. Я, вот, кстати, четвертый буду скоро снимать.
1: Прав, прав, правильно.
3: Знаешь, как любой уважающий себя драматург хочет поставить там это Гамлета. Любой актер сыграть Гамлета. А сейчас новые моды, это вот поставить 12 стульев просто. Любой человек, знаешь, как это самое говорят Базедовы, каждый в этой жизни должен стать Элвисом. А то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
1: Да, наверное. Да, вряд.
3: Вряд, да. Ну что, песню... А, ты еще не закончил.
1: Я много говорю, дай песню послушаю.
3: Да, «Черная белизна».
1: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
0: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
1: Да.
0: Вот это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление... Он играл на скрипке в какой-то песне.
1: Да, это не то, что демонстрационно. Он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки. Он... А да более того, ведь новый «Обелиск» планировали сделать вещагу одну там, симпатичную. Она так, она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию. А Толик скрипач. И вот планировалось так. Выходит такая банда из троих. И вот, значит, Толик одной рукой играет, знаешь, что так?
0: Ну да, да.
1: Бьет по ладам. А другой вот так вот зажав, не, вот жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку с мячком вводит. Вот,
3: типа человек-оркестр.
1: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там как, где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
0: Не состоялась.
1: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
0: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
1: Ты воспоминания решил
0: прийти. Да, да. Ну, надо же какое-то воспоминание.
1: Вот, ему, то есть ты открыть хочешь страшную тайну тех.
0: Но это была вынужденная акция, согласись.
1: Да,
0: то есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но... Значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
1: Я был просто на измене, потому что...
0: Непонятно, человек пропал.
1: Да, как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что...
3: Что тебе удалось сделать из этого?
0: Да, но тем не менее, значит, я говорю, ну что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
1: Анонсировался это активно?
0: Во-первых, да. Да, во-первых, был анонс. Во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, И он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь Крупновым, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
1: да вот ты еще прям... там на пультике волшебный накрутил.
0: Да, ручечки вниз, покрутил. Там. И ты начал свое выступление, типа, приветствую всех болельщиков черного Вильяна, чтобы как-то вот войти в это русло.
1: Что потом, я думаю, меня раз просто расколят вот на раз.
0: Не было этого, не раскололи. Этого. Не раскололи.
1: Все звонили,
0: задавали вопросы. Ну, ты, кстати, да, то есть, ну, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснил, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
1: Затем выяснилось, что
0: он забухал. Он забухал с своими друзьями.
1: А да, в продолжении уже ты рассказываешь.
0: Да.
1: Он забухал.
0: Школьные друзья.
1: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно.
0: Да.
1: Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как обелиск выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал. Ну, то есть встреча одноклассника и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил,

0: из жуткого бодунища, вот, стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь. Отпер, ну, в смысле, выпустил на волю.
1: У тебя хорошие
0: отношения. Он устремился там, знаешь, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну, не может же эта вот акция пройти как-то, ну, так вот, без мазова, дескать. Ну, думаю, неспроста.
1: Должен быть эндшпиль.
0: Да. И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Казинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, ну, вот думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Казинский, я говорю, слушай, а ты помнишь, говорю, вот вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, ты, говорю, ну, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Я говорю, ты залез, типа, на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон, то есть там чуть ли ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек, он прям, типа, да, правда. Сань, ну извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать. Но тут вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
2: Да.
0: У меня-то, то есть, я говорю, успокойся. То есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот поэтому этому призом к тому, не пейте.
1: Нормально ты.
0: Ну надо как-то.
1: Ну да.
0: Ну давай звонок послушаем, да?
1: 203-19-22. Если пьете, то хотя бы вспоминайте.
0: Или записывайте все на камерку вашего прохождения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
3: Ненавижу господи. Скотов.
0: Да кто же их любит?
1: Хорошая заява.
0: Мы с вами целиком, это самое, целиком согласны. Вот. Другое дело, что подразумевать под этим. К примеру, вот на нашей свинофермочке здесь вот 5 сейчас поросяток летелось. Тоже, конечно, скоты, но, однако, вы же придете к нам покупать их копытца и хвостики для вашего секс-шопа. Так что... Все-таки нужно к ним тоже бережнее, к братьям нашим младшим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Янки козлы.
1: Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Это был вопрос, наверное.
4: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать. Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
0: Спасибо большое. А откуда вот. Вы знаете? Я как-то камеру вроде нет.
4: Я говорю, как?
0: Ну, вы в самую точку попали, вы знаете, я теперь...
1: Ты, наверное, спишь, да, бабушка.
0: Да, извините.
4: Ну, да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а крупное... Передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем в ваших сердцах, она, наверное, ну, пронизана любовью к нему большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. Вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
0: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
4: И желаю вам всего-всего. Вот, у меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками. Но вот есть такое огромное желание, как мне привезти вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю
0: вам успехов. Спасибо вам за теплые слова.
4: Всех
0: до свидания. Ну да, я думаю, что я уж 6 лет эта программа существует, и думаю, будет существовать и дальше. Что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
1: Это очень будучи, хорошая кухонная такая программа.
0: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он знал.

0: бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что это был солидарен. Еще и веселый достаточно человек, и не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные...
1: Это еще не хватало.
0: Да, то есть это не относится, это не из той... Не с той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер, еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, просит тебя рассказать о работе Крупного в театре.
1: О!
0: Будьте здоровы.
1: Ох, спасибо. Тоже я... Как и ты, кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, которая сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что... На мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськинда, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог человека, которому тяжело и плохо, который, в общем-то, такой там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре, и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер. А у Толика там было несколько реплик. Но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так... было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
2: Тут много трындит.
1: И все как-то так.
0: Возвращаясь к творчеству именно самого Крупного, к искусству, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст Крупного?
1: Ну, как сам он написал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиска» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот «Чужие песни» несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будет его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь, Кости Савченко, по-моему, еще там, на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
0: Мерзаян, кстати, был у нас в эфире, очень, вот. Очень почтенный дядька.
1: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно. Вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот. И он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес. Совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
0: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы. Тут огромное количество приходит на... пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войны, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко немножко позже у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы, вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме, да? Ну, я как бы прошу, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот... Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
1: Ну, он был заметной фигурой, как... Женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят просто, ничего не произнося в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот...
0: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело. То есть...
1: Ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра. Мы смотрели на барышень, которые как-то вот сопровождались в поездке там, в метро. Он вообще любил, не был там привязан к какому-то там одному виду транспорта. Он так ему... Был троллейбусный день, у него такие были иногда вещи. То есть там возьмет там и целый день на троллейбусах разъезжает. Или там маршруток. И он вот какие-то маршруты такие создавал по Москве, очень забавные. То есть, или трамвайный день. То есть, например,
0: трамвайный
1: с юго-запада доехать на трамвае куда-нибудь там.
0: А там не ходит трамвай на юго-западный.
1: Не знаю. Но вот как-то вот он
0: лихо от университета
1: маршруты выстраивал. То есть, он пешочком мог до трамвая дойти, а там уже трамвайный день. Вот. Или там, ну, метро тоже было обычным делом. И как-то вот мы с ним... Часто у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг другу описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту, вот, которая сидит, что ты про нее думаешь, вот какая она там, такая, сякая, стерва там, не стерва там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот, но а те отвечали ему взаимностью. Вот, но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных, а вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим, и из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом, прям перла просто, видна, и она из него прям исходила, там, не знаю. Вот, причем даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот такой вот
0: физик.
1: Человек из геологической партии.
0: Вот или физик.
1: Да. А там Гарик это какой-то такой, такая шпана такая подворотная. Вот, особенно ранний, сейчас-то нет. Вот.
0: Кинчев гротеск.
1: Кинчев, да, такой, такой. Ну, такой шаман. Вот, да, такой вот прям всех чух-чух заколдую. Вот, а Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой из некоторых фильмов такой.
0: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль, квартет. Представляешь?
1: Да, представляешь.
0: Вот круто было бы.
1: Да, и это вот...
0: Типажи такие прям яркие.
1: Абсолютно. И вот толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки. Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... Их немного.
0: Мало совсем.
1: Да, давай песенку послушаем. С чужих песен нескольких своих. Называется «Про любовь» как раз-то.
0: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан. Не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
1: Да, остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то, ну... Все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи из даже этих программ каким-то образом в любом случае, там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы как, я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем. Из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот. Нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как, наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
0: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
1: Потому что мне казалось, что, ну, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то то, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
0: Ну, аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: Что такое? Вы, какой-то голос у вас. У кого-то
3: он же у меня специфический, я же вам тысячу раз уже говорил. Извините уж, пожалуйста. Такой голос, что ж поделаешь.
0: Да ничего, забудьте.
3: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научная секция «Пилот» вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как к творчеству Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не кажется ли странной тенденцией вот православизации, то есть принятие православия многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков?
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Курёхин, ну, я считаю, что это один из... Ну, не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов и именно людей, которые, например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
0: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
1: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
0: Мало таких людей. Фрэнк Заппа,
1: да,
0: к их числу,
1: да,
0: относится.
1: Да, потому что к научной секции пилотов, вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я, ну, как-то я на него смотрю, этот фильм, и только вот лишний раз увидеть. И вот так он там настоящий такой вот. Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят, операторская работа. Игорь Семенович Клебанов, замечательный оператор. И, безусловно, музыка Курёхина. Потому что там, ну, просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
0: Ну, а что касается вот христианства?
1: А, христианство, ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже, там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже я только за.
0: Ну, у нас остается до выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
1: А Том Вейтс песня в исполнении Толи Крупного.
0: В Москве 10 минут пятого. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толика Крупнова, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Маранси. Расскажите, пожалуйста, о Лине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
1: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. Лет 8, так вот, по моим подсчетам. Вот, и честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было настороженное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
0: А я даже, знаешь, не помню, была ли она там у
1: нее. Она там была, конечно. Она... И, да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, от нее непроста. Там Марьяна Цой, я бы сказал, такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. Специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка, во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было бы так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь, же нас кинули, да? Ты кинула. Вот, то есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить на рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
0: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
1: Да, хотя, да, да, то есть дали вот контракте. Этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот. И они там люто отправились вместе с женой нашего еще вот, Димки Борисенкова, гитариста Олей. И они вдвоем порулили там на рынок, вот. И, а Алина, она такая девушка-то... Ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный, дорогой. То есть какую-то там зелень. И купил, по-моему, ликерчик какой-то. В общем, так очень все культурно. Это все было порезано после концерта, разложено. Это все смели в секунду.
0: Чума,
1: то есть,
0: чума,
1: ты,
0: да?
1: Ты можешь себе представить, пришли после концерта, насколько все голодные. То есть я съел кибочку сыра, там, кусочек какой-то хлебушка, и там совсем чуть-чуть этой вот плотно вот это мяса.
0: Не совсем гастрольный продукт.
1: Все, то есть все очень было изысканно гастрономически, но не сытно совершенно. Я думал, блин, лучше булок с кефиром, блин. В огромном количестве накупили на эти...
0: Какой-то тупой колбасы с кетчупом.
1: Да, да, то есть хотел такого какого-то там...
0: Сермяжного.
1: Да, абсолютно. А знакомый. Тут такое все вот на столе. И меня это раздражало. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
0: Слушай, это, видимо, было в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось какие-то булки с каким-то мясом, прямо слева от гостиницы. Видишь, какая память, то есть, ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
1: Так, а ты представь, что вот вы молодцы, молодцы, а мы-то все голодные. То есть мы вот в тот день остались голодные. Вот и вот, и это у меня просто там как-то прям вот во мне...
0: Возмутило.
1: Возмутило, да. У меня было такое предубеждение к ней очень долго из-за этого. А потом у нас был даже момент, когда, скажем... Нас даже поссорили, интрига такая была злодейская, вот. И только благодаря Толику, наверное, у нас все вырвалось. То есть, скажем так, закулисные такие интрижные дела. То есть ей говорили, что вот Юрасов, мол, всячески способствует вашему разрыву с Анатолием, а мне, в свою очередь, говорили, что Алина недовольна твоим директорством.
0: О, как.
1: И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел и думал, что это она задумала.
0: Вражина,
1: да? Да, если бы не Толя. Не, а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно... Барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
0: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
1: Как я сказал, вот, неважно.
0: Вот, нет, дружба, она же бесполая. Ну, в большинстве случаев хотелось, да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, и в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вульгарный. Вот. И через месяц мы уже были вот прямо не разлей вода.
1: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми, ну, недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил. Я стал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
0: а
1: так.
0: А по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже.
1: Да, вообще ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
0: Ну, сейчас-то изменилась ситуация?
1: Ну, конечно. Ну, просто, когда убеждаешь, что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
0: Вот. Мы, как тебе тяжело было вот, как раз это, вот, уже пресловутое Одессу воспринимать. Ну, то есть,
1: ну,
0: прикинь. Ну, когда вот стрезво ты так смотришь.
1: Да, вот видишь.
0: Бухали же там, ведь бухали.
1: Конечно, бухали.
0: Бухали. Вот, а помнишь, там такие настоечки были?
1: Я страдал.
0: Я страдаю. Ой, я столько, оказывается. Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох. Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, никудин опасен.
1: Опасен, да. Я сейчас бываю в этих же позициях. Я тоже так очень подозрительно посмотрел на человека, который не пьет.
0: Ну, как трезвенник, понимаешь? Человек, который вообще не пьет без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних, и не пьет.
1: С ним не так. Что-то он такой задумал.
0: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
1: Да.
0: Что-то этот момент вылетел у меня.
1: Да, конечно.
0: Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
1: Да, конечно.
0: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение. Мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск. Считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.
1: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска». Потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
0: А давай сейчас, прежде чем звонок слушать, давай все-таки эту песню послушаем.
1: Да, с удовольствием. Ну, а какая?
0: Номер 6.
1: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А это вот песня тоже вот, как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
0: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупного.
1: Введенское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
0: Ну, сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз. 913-29-29. Ваше сообщение для абонента Монморанси. И предлагаю принять телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
4: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
4: А куда я попал?
0: Ну, вы знаете, это... Смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
4: А я этот... Мне нужен новый Арбат, дом 1. Пиво
0: привезти. А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все совершенно
1: да, ясно. Да, по адресу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание. Да-да-да.
5: Знакомясь с творчеством Крупного, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
1: Ну, у каждого своя реакция.
0: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
1: Ну,
0: ну и... сомнительного характера, потому что...
1: Мне это не близко,
0: например. Мне тоже, я как-то с трудом был.
1: Я против войны.
0: Было бы странно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер, дорогие Александр и гость.
0: Здравствуйте.
6: Вот мне наоборот. Конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
0: Да.
6: Но мне наоборот очень приятно слушать Крупного. Пожалуй, он большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню? Давно это старинная песня. Тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.
1: А, так это пели «Веселые ребята».
0: Спасибо, да.
1: Это
0: да,
1: пел
0: ансамбль «Веселые ребята».
1: Да, в те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
0: Да. Ну, не менее глупые.
1: Ну да.
0: Позволение сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
1: Мама... У него же живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился. Родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Ну, вот, как рассказать? Ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное. Вот, ну, как, замечательная женщина. Вот, сестра у него. Ну, все, кстати, вот в... Песни «Мама»-то все правда написано. Вот. Действительно, за морем скрылась. Вот. То есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии. Она просто вышла замуж. Вот. И отца действительно вот, некоторое... Я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика. Он уже умер к тому времени. Вот. Похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя, и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал, но сложно говорить про маму Толика, потому что я просто не общался, я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там, вот такой вот у нее, вот ты приехал, надо накормить обязательно, там очень обильно накормить, потом еще накормить. Вот, то есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней. Вот, и, конечно же, вот... в этой песне, по-моему, все вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И
0: то есть это не аллегория песни.
1: Нет, это все. Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него, все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение в, потом, в дальнейшем, в текстах песням или в стихах, или там еще как не то.
0: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
7: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
0: Хорошая сентенция.
1: Да. Спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброе утро. Вы Зеленоградский вновь беспокоит, а вопрос...
0: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
1: Вы активный.
0: Вы, наверное, волнуетесь очень,
8: нет? Да, нет, я не волнуюсь, я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
0: Ну ничего.
8: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечаю такие свойства, что наши группы, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают. Во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
0: Спасибо.
1: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
0: И к кокарде еще.
1: Вот, да, третий
0: был. То есть, вот четвертый, в смысле.
1: Вот туда все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал Биве вот этот альбом, чуть ли там не пятерку. Круиз такого себе, например, не мог натянуть. Вот. По шестибалльной системе. И вообще к ним достаточно осторожно относились. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо все это, то как Столи там же масса всяких приключений. Столи вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолета внизу стоит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, бас-гитару писать.
0: И как он из этого...
1: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прямо послушать. Все очень лихо сыграно там.
0: Ну, кстати, как бас-гитарист, он очень знатный был. То есть я...
1: Да, да.
0: То есть своя манера, кстати, игры не просто как, типа, басист какой-то.
1: Он узнаваем очень. То, о чем мы с тобой уже... трендили. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то... Они ему в отместку за то, что он тоже ты мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне эту, она мне очень нравится. Хорошая.
2: Вот, а был он бюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, да, вот Толик там через окошко туда шасть и вперед бургундское.
0: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада, такой прям не вопрос, а какая-то.
2: Который жил на юго-западе, кстати, достаточно долгое время. Ага.
0: Так, все там жили. Да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате и инструментах играли, это, где, наверное... когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
2: Энциклопедический.
0: Энциклопедический. Ну, это, в принципе, за, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
2: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в которую влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился «Черный обелиск». То есть, почему я говорю «Проспект»? Потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект», и именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее, и по тем временам это люто было очень. И был там Женечка такой, и батюшка, такие люди, которые отвечали за свет-звук, и делали они там какие-то потрясающие вещи, то есть они сделали студийный магнитофон девятиканальный из простых, то есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот который крутился, у него лазеры были из глаз, то есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
0: Вот девятиканальный магнитофон, это интересная штука.
2: То есть там такие вещи они творили. У нас был еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, это дым-машина. То есть это... Причем с этой дым-машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько, там, такая, ну, как паяльная лампа. Там,
0: да.
2: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот. Это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там бросает, потом другой подходит, армия такая небольшая, подходит, говорит, ты чего не дымишь? Я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный, то кочегарит эту дым-машину, то бросает, то кочегарит, то бросает, когда ему это надоест.
0: Причем вонючая она была.
2: Ой, ужасно, вот глицерином, кошмар прям, все это фу.
0: У кого аллергии на это дело, помню, выносили десятки.
2: Так я сам все это качал, я же с техникой начинал обелиски, так что...
0: Вот вопрос такой на позже пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
2: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. «Индастриал» у него вот вышел сейчас на «Окуляре», по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле «Индастриал», наверное, такой. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период, вот Толик вместо себя привел... Лешу Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка.
0: Вот. Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и наше внимание.
9: Спасибо за песни. Для меня и сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий. «Вставай, страна огромная! Давай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой».
0: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Я вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
0: А извините, а почему у вас такой голос?
10: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
0: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы занимаетесь, вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Вот. Да. Не, ну я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
2: Да, я такую даже женщину не знаю.
0: Тебе очень повезло.
2: Наверное.
0: Ну, дай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Вот это... это выступление.
0: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
2: Конечно.
11: Очень мне нравится это выйти откуда-нибудь, раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе порушили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплел, и она растаяла. Может и так. Со снежными отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
0: А без 15:05 в нашем дивном городе. И потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупного. И вот постоянно все-таки приходят вопросы на пейджер. Интересуется Сергей, в частности. А ты когда-нибудь ссорился с Крупновым?
2: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, в обычной жизни. Вот.
0: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улиц Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что, по-моему, и ты говорил,
2: да,
0: что вообще о музыкальных пристрастиях Крупнова мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот полюса.
2: Ну
0: то
2: да,
0: есть...
2: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да. Вот хорошую музыку любил. Не знаю, я знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе... просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот, в принципе, в те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там, там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
0: Не поиметь коррекцию. Это
2: точно,
0: знакомый
2: точно.
0: Слушай, вот что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть действительно ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
2: грустнее.
0: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот. Но тем не менее. Каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
2: Ну, сейчас все в пират слушали. И, в общем-то, чем, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
0: Подожди, вот ты сказал, там, не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности с музыкантами.
2: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи. Вот, в общем, вот те узаконенные пиратства. Для милиционера что, есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж
0: маром. Кому станок у того и,
2: конечно.
0: И клей. Да слушай, а вот ходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот эта вся индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи.
2: Да, просто
0: конечно, конечно. Но музыкантам они так и так не платили. Ну,
2: это же известный факт. И, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Известна история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот, но несколько таких вот у них, видимо, своих бухгалтерий. Вот, одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному копии, растиражированных, да, копий? Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
0: лицензию.
2: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть, лишь бы обойти вопрос отчисления роялти там за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть, обойти момент именно авторства.
0: Это, ну, а может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
2: права
0: случае...
2: Права нельзя продать.
0: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
2: Авторское
0: будучи
2: право...
0: Будучи заключая вот какой-то контракт...
2: С тобой юрист.
0: Нет, ну смотри, ты же заключаешь контракт, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать. В течение 3 лет. То есть, естественно, авторские права твои остаются.
2: Да, авторские я просто...
0: Потом за определенную какую-то сумму, да?
2: Ты продаешь фон...
0: Практически по факту
2: ты
0: все равно
2: продаешь запись.
0: Ну да, да, да. Ну, да. Ну я имею в виду мастер продает.
2: Ну это запись.
0: Но фактически все равно в любом случае там 3 года это условный срок, когда такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, но в наших условиях это...
2: В наших условиях, да, это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эта песня ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
0: И издать с другой фирмой.
2: И издать с другой фирмой, никто теперь не может
0: запретить. Я просто имею в виду, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
2: Ну,
0: как вот приносишь и говоришь, вот пока...
2: Сейчас никто на это не идет, в том все дело.
0: То есть распердуховано.
2: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал в соответствии с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс, и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
0: И, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, да, как ни странно, да, фактором кризиса.
2: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая и массовая – вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
0: Да, печальная, печальная история. А вот несколько не относящиеся к нашей теме сообщения, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации. Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были небриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду? Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, понимаешь, Саша, да? Упал в глазах. Да. То есть упал резко в глазах. Ну, я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Вы знаете, я сегодня до зари...
0: А что-то мне ваш голос, извините, знаком.
12: По широкому пройду.
0: Прям да. Одни маньяки какие-то.
2: У тебя кружок вокального искусства.
0: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень и так далее.
2: Но он стал до зари, ему повезло.
0: Да, да. Ну, самое главное, что если человек послушает потом вот запись своего голоса, то ему будет срамота. То есть, где-то лет через 5, вот, представляешь, как ему будет стыдно за это действие. Потому что он вроде бы трезвый, да, а ведет себя так, как я даже пьяный себя не веду. Вот,
2: Дай бог, чтобы ему было через 10 лет стыдно.
0: Это значит, будет. Это же возрастное явление. Очевидно, что человек молодой, и мозг еще не в бутончике находится. И все-таки будем надеяться, разовьется. Ну что, песенку?
2: Да.
0: Без 3:05 в нашем дивном городе пришло вам время расставаться нам с Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупнова. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маньяками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так сказать, все равно победят, хотя победа это не будет.
2: Первый.
0: Ну что же, Саш, спасибо.
2: Спасибо,
0: что ты нашел время, пришел к нам, и желаю тебе все-таки удачи в плане выпуска данного альбома.
2: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саша. До свидания.
0: Счастливо.

0: И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, ну, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
3: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия на пороге новой эры очень общество стало очень прагматичным, очень золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы в конце концов любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новые образования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
1: Разница, да? Потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби. Мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации. Вот как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
3: Вот ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого АГУ ему впитывалось в подсознание, что памперс – это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но вот это та маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровье

0: Вы даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими, с проблемами, с провалами, с зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванной медведем паутина духовной организации, структуре их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
1: Но внутри он успеха. Дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
0: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
1: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, там труха.
0: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала, выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями для того, чтобы вот эту инфлюенцию, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним в конце концов посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально, потому что если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начиная от простых знакомств, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
1: А, простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
0: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев, конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
1: Просто взял из жизни ситуацию, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот. И вот неразделенная совершенно любовь
0: вы
1: поразила.
0: Вы понимаете, в чем дело? Здесь есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько ну, мягко говоря, царапающий для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
1: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, ну, там, лет, может быть, там, год плюс-минус, вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно, то есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает, но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик, то есть я думаю, что он...
0: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек — это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне, когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы, твои товарищи уже
1: налили уже все.
0: Первый контакт, да, и вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонные пород земли вдруг вздыбливаются, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
1: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне возможно.
0: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
1: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Бу ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович, вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
2: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам вернуться, в общем-то, к проблемам нашего заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь — это невроз, но, в общем, со мной можно поспорить, но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий есть возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как-то ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлениями в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают таки этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее всех, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабые, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст – это уже за 40.
1: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
2: Да-да-да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
1: Раним, конечно. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки насколько у вас это все, ну, насколько это все у вас.
0: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы, пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям, а так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько, если можно, мы это отложим на продолжение
1: попозже
0: нашего.
1: Да? Да. Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или, как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
0: Дело в том, да, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой, со самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
1: То есть как бы статисты.
0: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работают вполне хорошо.
1: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
0: Ну, понимаете,
1: это, видимо,
0: дело?
1: Какая-то, например, совсем тяжелая, да, уже стадия?
0: Все хорошо, ну, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Ну, каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держат за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который не психологически, не профессионально не подготовлен к этому моменту. Поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
1: А к тому же вот после того случая я действительно ослабший.
0: Ну, это видно, просто да, специалисты да. сразу. И мы страхуем вас же от, вот, от такого шока эмоционально.
1: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с, ну, скажем так, с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот, медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций всего, со всего мира.
0: Ну, не благотворительных. В данном случае просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
2: Ну, в семейных отношениях.
0: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, и как вот читается, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
1: Мотком ниток вот можно.
0: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто если каждый вот, то есть возьмет свои руки... Маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же. Но в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно все начинать с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельные. Отдельная тема.
1: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, на когда затронул тему о службе знакомств. Ну, а вообще о разных службах знакомств. Через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
0: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле, таких экспертов почти что нет.
1: Единицы, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
1: Лев Толстой был бы недоволен.
0: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
1: А срам же был. Нельзя.
0: Здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
1: Нет, Роман Васильевич,
0: нет, мы прессу все читаем.
1: Это где-нибудь в Гонконге.
0: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще...
1: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании,
0: да,
1: конечно,
0: да.
1: Проще проститутку там...
0: у российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
1: Целиком с вами согласен.
0: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество 99% изданий, абсолютно практически, не фильтруя информацию, да, обрушивает ее на голову читателей, населения.
1: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
0: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
1: Ну, это уже чересчур.
0: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
1: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что я вас перебил.
0: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены, перед ней вот эти цифры. Вы посмотрите дизайн доллара, это же чудная поп-картинка. То, да, если бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках. Вот,
1: как щелкали,
0: потому что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы подержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь. И они расходились. Вот как...
2: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
0: Нет, я понятия не...
1: И то, по-моему, это что-то перегиб.
0: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли в большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофон и стопку этих бумажек не дарит, то весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она оказывается тут же раздавлена вот этим давлеющим в ее голове таким доминантой.
2: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
1: Вы хотите сказать, что это шапка, да, вот на самом деле, как бы...
2: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка, то есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
1: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
2: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее продолжает, то есть она не пресекает эпидемию. И как я вот как специалист, понимаете, по отношениям людей могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный,
1: кажется. Совершенно с вами согласен.
2: Потом они приходят к нам в результате этого знакомства.
1: Скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души. В основном, как бы, вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Но, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
2: Безусловно, конечно.
1: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мне понятно.
2: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
1: Скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра – это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчины к женщине, да, или там женщины к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там мужчине к мужчине, женщины к женщинам, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки, еще не старой, том, вдруг неожиданно умерла кошечка,
0: понимаете?
1: Я даже
0: не могу слышать, потому что вы изначально не правы, мы очень, это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде, постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот, этот ужас, показываем. Я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночество среди людей. Потому что,
1: так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
0: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль и вот в обертке фразы теряется сущность.
1: Ну, после дело того том, случая мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
0: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь, Александр.
1: Это не жилка, это, знаете...
0: Дело в том, что
1: я сейчас это сотру.
0: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
1: Тревожные.
0: Тревожные, да. Хоть огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
1: Как бы.
0: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
1: Извините, а вот такое слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
0: Нет, «так сказать» — это просто...
1: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма полезна.
0: «Так сказать», это просто культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... Такой, а потом ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
1: вот
0: такая...
1: слово «такой», такой
0: часто. Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
1: То
0: что
1: вот
0: через
1: уже,
0: день,
1: уже
0: через три это все вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
1: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
0: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
1: Ну да,
0: не
1: согласен.
0: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
1: По радиовещанию.
0: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
1: Да, я представляю.
0: Вот, свидетельствует о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения – это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, потери настоящие.
1: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развести, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
0: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Они прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила, а на самом деле-то они, видимо...
1: По-другому это еще называется «испечь суфле». Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
1: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны, Елены Невской, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель, не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не пациентка, я говорю о том, пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
1: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень, это очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительные результаты.
0: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что... Я думаю, что в данном случае аудитории пациента некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это в данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможно только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру, за этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
1: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночность? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуален?
0: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати... Второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
1: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
0: То есть только тестовые наработки вот, предврачебного тестирования, а работа с каждым клиентом, безусловно, индивидуально.
1: Нет, ну понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, и один психолог им рассказывает что-то.
0: Компьютерная томография, да. И компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы, абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. Вот, в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинство, и грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть, когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном, в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то, конечно...
2: Находишь там глубины и высоты.
0: И высоты, да.
1: С другой стороны, ведь как бы и соцреализм в искусстве — это тоже своего рода тревожнейший симптом.
0: Вот дело в том, что именно выхватывание — вот такой характерный термин из разговора.
1: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
0: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия — это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Израненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция приют израненной души. Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радио отдушина для всех страждущих.
0: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома. Он...
1: Автомобили.
0: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
1: Целиком с вами согласен.
0: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
1: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад, тогда еще не было мощнейших радиостанций, и все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да, а там были песни о лугах и так далее. И я помню, постоянно постоянно все влюблялись в колхозниц, вот в доярок, там в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее. Буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи. Вот. А сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке. Часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек с трассы и прямо выкидывают их потом, да.
0: Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
1: да, да,
0: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
1: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
0: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
1: Как мотыльки об фонарь.
0: Вот очень-очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства.
1: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
0: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень многое сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах из специальной литературы, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
1: мощи,
0: да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
1: Да,
0: мужчина
1: не боится
0: оголять свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какой-то сектор ее восприятия замутнен.
1: А вы не усложняете, нет?
0: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
1: Я тоже так вот думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
1: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно,
1: ну, это, потому что, кстати, она в данном случае партнер, а значит, уязвима. Да.
0: Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
1: Вот, как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою как бы душу от вторжения каких-то эмоций. Да. И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
0: Я думаю,
1: и самое главное средство обороны, поскольку...
0: Вот, каждый, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина «Синий чулок-серая мышка» выступает в сером костюме, и еще главный герой, будучи счастливый обладатель ее тела и души, не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из «Бэтмена». Ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
4: Вопрос, госпожи, я забыл.
1: Госпожа Невская.
4: Госпожа Невская. Вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
1: Алло. Погромче, пожалуйста.
4: Вот госпожа Невская.
1: Вот так отлично, да, молодцом. Да.
4: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась, значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр, а у нее... такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство.
1: Угу.
4: Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно, там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот знаете, рожать детей от таких вот.
1: Uh-huh.
4: Вот если вот, то есть вот срочно вот выньте и положите, например, там Буйнова или Киркорова.
1: Uh-huh.
4: Вот простите ли Сашу Лаэрку, ну это извините, вот такой.
1: Uh-huh.
4: А если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать? Вот отговаривать ее как-то?
1: Uh-huh.
4: Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Она согласилась как-то.
1: Спасибо вам за вопрос. Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
2: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины, если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле и существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
1: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
2: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
0: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
1: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Дядя Саша.
1: Здравствуйте.
3: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
1: Вот сейчас, простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
3: Нет, но вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы были на концерте на вашем, а вот там сидело три таких статуи, по-моему, в зале.
1: Было дело.
3: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что ну, свело их, в общем, так, с психикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть, вот вопрос вот в чем.
1: Понятно, спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
0: Дело
1: да?
0: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
1: Да.
0: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры, изломанные, да. чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то лучше. Да, у него-то все в порядке.
1: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом, вот
0: на таких,
1: заведомо уродливым.
0: На таких
1: да.

0: в силу финансовых причин, ну, насколько вы понимаете.
1: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
0: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видеокассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
1: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
0: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
1: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен, ну это, конечно, неизвестно, палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово, но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
2: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория, потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
0: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их, попросту говоря, трудиться. Так ли это?
1: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
2: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
0: то есть он
2: или
0: должен,
2: там,
0: да,
2: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
0: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
2: Вот, безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов

0: Тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15 или 16 чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками... просто вот ваших пациентов, назовем это так, то есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневного? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
1: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
0: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
1: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не конечно, хотелось конечно. Бы сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
1: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезнь сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
0: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
1: Но... Дело в том, да. Что, вы понимаете, вот любовь — это некое, ну, я не знаю, это некий... Это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а формы ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
0: Какой-нибудь квартет молодых исполнителей,
1: да,
0: например.
1: Да. И вот она...
0: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
1: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого неважно даже, причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть вдвое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное – это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что Беллу сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? Ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечает даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают, или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
0: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
1: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
0: Угу. Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
0: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
1: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание, это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
0: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
2: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечися сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
0: Существуют какие-то тесты, да, какие-то?
2: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание – это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали как бы вот этот, в этот момент самоанализ.
0: А что думает по этому поводу доктор?
1: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только «Пролог», но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это с вашей точки зрения человеку и нужно ли это ему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Я не знаю именно, что представляет из себя «Пролог», но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенный отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно при довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
0: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. Вот, ну ладно, не будем о грустном.
1: Именно соционика и психология основаны на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
2: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
0: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
1: Что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
2: Исправлять свою карму.
1: Да, состояние его души, от его намерений.
0: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
1: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое. А цыганки, даже самые, я думаю, непродвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
2: зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы.
0: Работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся, я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря, может быть...
1: Это была не цыганка, давайте, если можно, еще послушаем наших...
0: Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил и вот услышал знакомые голоса.
0: Это хорошо.
5: Вот.
0: Рассказывайте.
5: Ну что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы. Вот. И можно даже сказать, что они мне просто как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно. Сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел зачистить, посвященной этой теме, этой проблеме, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема, потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать такую кучу денег, чтобы,
0: всю стипендию, короче.
5: Логического конца.
0: Угу.
5: Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
0: О, это грустная история. Давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
5: Литературной страничке, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге следующее стихотворение. Вот. Называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая. Здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не знаю, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной, тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше Татьяне Невскому, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
6: Да, совершенно верно. Вот, что я бы не сказал о Романе Васильевиче.
5: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, и, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясно ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот с какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы, ну, если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там-то и там.
6: Ага, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголу, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
2: Да, безусловно.
6: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о Дианетике. Благодарю.
6: Ну вот, знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, Дианетика, да?
2: Дианетика.
6: Ну,
2: я никак не отношусь к Дианетике.
6: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего. Вот. И как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит.
6: Да.
2: Но,
6: почему я шучу?
2: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
1: Вот. Ну, обычно, да, универсальная панацея от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
6: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции, ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное, попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что, кроме вас, масса специалистов выступает, даже по радио, по «Эхо Москве», и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
6: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
1: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе. В первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
6: То есть полный отсос энергии.
1: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
2: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, обороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
6: А вот как показалось...
1: Потом, может быть, это совсем просто, но это один из самых работающих способов. Если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилию, если человек очень плохо... и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни. Есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между, ну, точки, временной точки контакта между бодрствованием и сном, и повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там, мои руки теплые, я спокоен, это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизм ее, в общем-то, как я знаю, неизвестный до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натуральное, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
2: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом. Как это ни странно звучит.
6: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Hände hoch», «Войдите». А, да. Это будет звучать, например, «Hände hoch». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки, вряд ли он успокоится.
2: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
6: Конечно.
2: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
1: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающее средство, и не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека. Не стоит над этим так вот глумиться.
6: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как назвать. Где-то, наверное, вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
6: Извините, говорите погромче.
9: Алло, вы говорили о том, что любовь — это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь — это, как правило, такое, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, объекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он... свойственно не только, так сказать, вопросы любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, ну, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции. Вот. И они, как бы, в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот организации, и, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются, вот, и, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса, они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
6: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
9: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаций, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает окружающий мир. И, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема. И такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример, тоже секта Ом Синрикё.
6: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например. Да. И так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
9: Ну, и это тоже, видимо.
6: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега. Спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там, крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
1: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
6: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже, израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
1: Дело в том, что это такое, как вот многие лекарства, да. Сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
2: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это раненая душа, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
6: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
1: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек опять, если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
6: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
1: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шаш. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства, это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно на взгляд стороннего обывателя неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
0: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Вася на проводе, благоволите мне любезно.
0: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
1: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
0: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Ой, я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
0: Здравствуйте.
11: Терпение вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
0: Да, папа у них один.
11: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
2: Вы знаете, мы сейчас...
11: заняты, много работы,
2: да? Никак не можем.
11: Я не пристаю к вам. Я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну, а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
2: Конечно, а может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
11: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
2: Хорошо, конечно.
0: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
11: Попробуйте.
0: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
11: Хорошо.
0: Вы не кладите трубочку.
11: Хорошо.
0: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать-то, да.
12: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысенее ему, все равно там пусто.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей, и действительно прием туда весьма-весьма ограничен по вполне. Явление получило очень широкого развития, и мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то кичем, а в таком деле, как психология, кич невозможен, правильно я сказал?
1: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
0: И, да.
1: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
0: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
1: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
0: Но это уже дело прошлое.
1: Да, прошло да. Лето, это период насыщения.
0: Тяжелейший был период.
1: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да, да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском, это далеко не тяжело, это как раз весьма плодотворное и позитивное время. Поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
0: Ну, как тонко вы ответили.
2: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
0: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
2: Да.
0: Скажите, Татьяна, вот особая проблема это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
2: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только да, прибавляется.
0: Да, да, да.
2: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
0: Который отслеживал ее беременность. Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
2: На самом деле...
0: И потом она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
2: Кто растет?
0: Ну, этот, грудничок. Дескать, врач только вредит.
2: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
0: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблему национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать моржиха, она рожает там прям связками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает в лепешки, печет уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
2: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
6: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все котлеты на двоих. Ну, это так грубо говоря.
2: Я думаю, порядка 70%.
6: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
2: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно и непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет.

0: ранним, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухать, набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это процентов 10 по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
1: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
2: Угу. Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с первых же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужны и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнение, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. То, что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 8 вечера, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
0: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Вот вы сказали насчет того, что вот ничего на раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходил вместе с ней на занятия.
0: Ну, как?
4: Да, ну это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по полтора месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, ну, а целуется там, ну, как обычно.
0: Ну, да, понимаю, да.
4: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу.
0: Угу.
4: Я не знаю, что делать.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
1: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет.

0: это нарушен.
1: Если бы там у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
2: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он к чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, безусловно, вы правы. В голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
0: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно как готовиться к беременности.
0: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да, да, да.
2: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
2: что он мужчина,
1: ты детский.
2: Все в его руках, и просто чтобы...
0: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: Только не нужно, говорить ему «жениться».
2: Потому что все запреты, они до добра обычно просто не доводят.
1: Не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко установился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну, и объясните, и может быть, она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
0: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... Конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, да. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
0: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
2: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
4: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти звуковые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
4: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
2: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины, и... После того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить как можно меньше, травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, а ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
2: Конечно, любовь очень близко к тому, что ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают к приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Сенту Экзистепа», «Танцплощадки», курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: А, ну, а вот вы применяете ли все-таки эти методы?
2: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть... Когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действует на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страданий. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
2: Ну, жирная пища лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно. Разозлив женщину, она может заболтнуть. И также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальной хроники, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже у вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой, тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
0: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше напротив поощрять себя, кормить, то есть покупать вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
1: Йогурты,
0: если она
1: вот
0: любит
1: йогурты.
0: Сладкое.
2: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
0: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Угу. Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Да, да. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
5: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летняя вероятность.
1: Угу.
5: Дело в том, что она никого не слушает. И у нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
1: Угу.
5: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния. Потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю. Потому что ни квартиры нет, ни... Я не стою на ногах, меня родители содержат.
1: Угу. Все-таки вот. Вы задавали вопрос о женитьбе.
5: Да, я задавал, но я
1: вот это была ваша самая главная ошибка.
5: Нет, я спрашивала, как у него, он мне доверяет. Меня интересует вот что, что будет с ней, если они разойдутся, потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она... становится, она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается, что вот другие девицы по месяца по два, и они это, значит, разбегаются. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
1: Вот.
5: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй. Я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей. И уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
0: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю,
0: скорее
1: что
0: всего,
1: да.
0: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
0: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Так, во-первых, во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
0: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
2: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логичным человеческим развитием которых могли быть какие-то необдуманные шаги. Чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуации.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
0: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле, женщины уходят. Не... уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорить о ней как о не сформировавшейся личности неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м. А если он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
0: Не читал Достоевского, не имеешь... ничего из себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных в таких костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
6: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
6: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
6: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике? Потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье, вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Понятно, понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот, и, честно скажу, подзабыл многое, вот, то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
2: просто некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье, и в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем.
1: Это уже как тушка прикажет. Да,
2: и я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
0: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле. Не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно,
0: и
1: да.
0: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать свою.
0: Он хочет продемонстрировать, свою компетенцию.
1: Но это же его право, тем не менее.
0: Безусловно, да. Конечно. В таком случае я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали, вот. Я не знаю просто к чему оно тут. Ну ладно. Ну давайте следующий телефонный звонок.
2: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно уличать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
0: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
1: А скажите,
0: На самом деле я не думаю, что как бы психология вообще может быть профессии, которую может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической везде, то есть, ну, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно, ну, это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
2: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое... когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
1: Ну, понятно, понятно. Спасибо. Это, я считаю, исчерпывающе
2: достаточно ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор,
1: Душка на проволочке и так далее.
2: Смотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые как бы вот то, что называется, и достаточно, далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну, как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, каким он должен быть?
1: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая... Ну как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой происходит. Вот. И, то есть, что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
0: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
0: понимаете, дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
8: Ага. Вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе. Но как у женщин протекает климакс более-менее как немножко известно. Мне 40 лет. Говорят, у мужчин тоже он бывает. Так а в какой мере, в каком возрасте и вообще что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
2: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью, такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
2: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помех.
1: А что думает Татьяна?
2: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
0: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонии и в острой форме, то, что называется, именно вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальную дозу алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
2: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес это деревья где. Ну, ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо. А про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
9: Нет, все-таки речь идет о другом.
2: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
9: То есть вы считаете, что это не мешает?
2: Нет, конечно.
9: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком
2: сильно значит, зацикливаешься?
9: Стараетесь, то оно...
2: Сидишь, хочу.
9: Да.
2: Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. Вот, если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком. Вот
9: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
9: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что, как бы, ей приходилось сталкиваться. Спасибо.
0: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то, значит, у него, у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
0: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью – это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример – это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
2: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча. Потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка. Она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие. И совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины. А для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
2: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ. А для других это просто... средства впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе или просто так положено, так у подруги. так в кино или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это им абсолютно было не нужно. Они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
2: Не добились того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я не вообще никогда не буду есть колбасу или курить, а вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду, потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиков, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, ну, уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
2: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
2: Оверлок, когда работает, там летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
2: с аппаратом.
1: Видимо.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
10: Из-за вас все ночь. Интересная передача. Я бы вот что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала. Вы меня поняли?
0: Да.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
10: Еще вопрос один. Да. Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо, спасибо. Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся желать не желаю.
0: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это может стать, да, для вас сверхидеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому отказаться от желания как бы отогнать его, освободиться от него... Делать его, но освободиться от его власти.
2: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
0: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь — это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко, посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не... отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это
0: и
1: правильно.
0: Ты лишаешь себя того, что дает жизни.
1: Да вообще как-то
0: некого,
1: вот,
0: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид — это непочтенно просто.
2: Инвариантность — суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести. Ищет у каждого далеко... Часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22. Еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
11: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
8: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. Не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который 7-летку закончил, двоечник. Вот. У того мерседесы, дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще не вовремя, не каждый месяц понятно, получает зарплату.
11: Понятно, извините, сейчас, извините. Ваш вопрос...
2: Дело в том, что у нас ваш... социальная направленность да. сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на вот на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, ну, каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Простите, пожалуйста, да. Вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
11: Конечно.
12: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определение, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь – это идеальное «я», а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, оставляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
0: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была понятна для... простых людей. Это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис – родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нувень Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Бонжур.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы, Саша, не можем соединиться в одно целое. То есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимость? Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны. Поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель — избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма-весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да,
2: вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видео.

0: кассетах эту передачу. Вот. А тема Волги, Амура, это значит, очень все просто. Можно их соединить.
1: Безусловно. Это может быть и необходимо.
0: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
1: река.
0: Вот это
1: было бы интересно узнать.
0: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга — это в русском языке существительное женского рода.
1: Что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А, впрочем, ничего, извините, продолжайте.
0: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. То есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
1: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну, это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги.
0: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
1: Ага, то есть...
0: Это же выпуклость такая. Как бы природа-матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
1: Ага. А вот если...
0: Озера — это плодики. Уже готовые плодики.
1: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видим, к межзубной
0: физики
1: струе.
0: Физики нельзя фантазировать.
1: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей пришествует струйность? Тут нужно очень четко понять. Струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
0: А дело в том, что все зависит от сужения.
1: Так.
0: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга, матушка река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
1: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
0: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
1: То есть род средних размеров.
0: Нет, это не про род. Род это у людей. Вот мы кушаем, там, говорим. А средние роды... Средние рожают люди.
1: То есть русло — оно. Ну, как русло, сусло.
0: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапаев. Если вы достаточно образованы человек, то вас даже спасут в этом месте.
1: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформон Деду. Просим вас.
2: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais Il avait tourné les talons si vite devant le restaurant et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent il ne savait plus. Il donnait des cessants de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou et un de ces fous qui se croient à Volga en septembre, ce qui était son cas et c'est ainsi qu'il renseignait au pire. Il arriva devant les meubles de Volga, peut-être.
1: Вот Société Nouvelle, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге Сити. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вольга Сити и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот о Вольга Сити, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
0: А дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. То есть, и в переводе сикая. С древнего русского это маленькое глубокое русло.
1: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами, и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди посикай, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Вольга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
0: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
1: Дисперсная. Дисперсная желтизна.
0: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот. Ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
1: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь муховым порос. Да, вот этот утес, он же, получается, чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни или вот это Руслана Муромца.
0: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
1: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз, который брал эти самые пробы. В чем причина?
0: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человека может луч... Ну,
1: гравитационный луч.
0: Да, то гравитационный самое, луч.
1: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
0: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
1: То есть, а получается микро, да, все-таки вот отверстие?
0: Ну, диаметр миллиметр.
1: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредит человеку, каково, я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера, да, вот он, по-моему, он... вилами выдержал, то есть
0: дело
1: на ручке
0: в том, что...
1: отвел и ничего.
0: Да. Смотря в каком месте проводит этот эксперимент.
1: Вот этого... нельзя ли поподробнее, вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
0: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
1: Нет, ну это такой уже не относится к области исследований.
0: Ну да, это все нет. Пишут фантасты.
1: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
0: Ну вот этого фермера мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
1: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
0: Да, естественно.
1: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную или куда-нибудь там в спинную попробовать, то есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛШ, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
0: дело
1: видите, показываю
0: в том, что
1: так,
0: мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
1: Вот это интересно.
0: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
1: А это был доброволец? Воскликнули все?
0: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
1: Причем я знаю вот такую маленькую, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Буквально спустя вот там секунды какие-то.
0: Ну, это да. Было, конечно,
1: мы очень... так смеялись все очень. Да.
0: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого места, я все видел. И человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
1: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице и делает эти вращательные движения. Как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот в руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
0: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
1: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочицука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг, а учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете.
0: Ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен. А, ну на создание сейчас... гравитационного луча. Но...
1: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из
0: тех, который... Это может быть и большой прибор, куда будут загонять массу, целую корову солдат, и сразу например, из него холодец сделать.
1: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
0: Не, ну это везде выгодно.
1: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой, то есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил. Вот белье готово, и даже не нужно крахмала.
0: Но на самом деле очень узкое применение получается.
1: Но можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать из этого родильную камеру.
0: Это очень высокоточные приборы. А сейчас давать
1: это помещение в аренду, в конце концов.
0: Это очень высокоточные приборы. Чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
1: Может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
0: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
1: и так, убийцы.
0: Да, то есть по показаниям года.
1: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
0: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
1: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
0: И, ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
1: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что Сосьете Нувень Фермон Диду, она как-то вот...
0: Кстати, это переводить не надо будет.
1: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, ну она же по-русски.
0: А с другой белая, да? Так вот.
1: Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
0: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, да. Японец, папа, мама негритянка.
1: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
0: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
1: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
2: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'il lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de l'y conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'étaient que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
1: спасибо, спасибо.
0: Большое спасибо.
1: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот, каков, в общем-то, какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
0: Я,
1: да?
0: Понял, да.
1: Да, да. Это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по этой... по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих почечных, которые вот отсикал великан.
0: Дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
1: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
0: Дело в том, что... Ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
1: Да-да-да, безусловно.
0: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство... где начинается Волга.
1: В Усть-Илимск. Там он...
0: Вот. И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же, он начал
1: извините,
0: изучать...
1: Кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети вот из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя, то есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
0: У них лица были как будто...
1: То есть как терки. Даже как бывало, даже бабушка кричала: подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
0: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
1: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
0: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая Плечо?
1: Мальчика не от природы разве?
0: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут... Даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
1: Да, ему уже было, по-моему, всего полгодика.
0: Вот, характерная внешняя особенность парня. У него были исключительно прямого угла плечи.
1: Это как это прямого?
0: Ну, плечи
1: то есть не покатые, а прямо...
0: Да, прямой угол.
1: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
0: Я совершенно... попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
1: Здесь он, да? Нет, но он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал...
0: начал бы храпеть.
1: Нет, он бы сказал: здравия желаю, господин генерал. Ага, или какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
0: Сам генерал сказал бы себе «здравствуйте».
1: Он бы сказал «вот вам».
0: Интересно, он может определять звание?
1: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чему человеку было бы приятно услышать.
0: Уважите, в следующий раз, что господин ефрейтор.
1: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, вот, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, знаешь, отдавая честь, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, беременная молодуха». Ей было очень приятно.
0: Да.
1: Ну что же, вернемся к
0: ключу. Ее не увезли отсюда на скорой помощи.
1: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
0: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там.
1: Нет, воды. Про плечи все-таки.
0: Про плечи.
1: Да, это весьма такая...
0: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе не может получиться настолько угловатого человека.
1: А бывает, что плечи вверх, вот это еще.
0: Нет таких точных геометрических данных.
1: То есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
0: Ему можно было вот уголок, знаете, есть такая проблема.
1: Да.
0: Его вот прям точно клали, и прям ни одной прорези не было. Вот.
1: Счастливый.
0: И как он получился такой? Дело в том, что его вывозили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
1: То есть это гуманные
0: ящик,
1: были люди.
0: Да.
1: А почему в ящике-то непонятно? Вроде...
0: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
1: Да.
0: Поэтому и в ящике.
1: А поскольку организм, он достаточно такой, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм как вода.
0: Оброс.
1: Так вот почему он, наверное, и заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
0: Человек состоит 80% из воды.
1: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
0: Просто он уходил, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
1: Как река, кстати.
0: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
1: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, и там было голодно, все ели сырую рыбу.
0: Но опять же, единственный иностранец, знающий голландский язык.
1: Да,
0: это было очень
1: было,
0: нужно. Голландцы часто проезжали мимо здесь.
1: У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
0: Треуголка, неспроста
1: ведь кто-то первый догадал прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
0: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
1: Так, интересно, послушаем.
0: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
1: Тушку.
0: Да.
1: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
0: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село, и по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
1: Да.
0: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
1: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
0: И в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных посевных, так и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
1: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
0: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
1: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока он там жил.
0: Они их уносили только.
1: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
0: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
1: Да, да, это грустно, действительно.
0: Лишь бы спасти своих детенышей.
1: Между прочим, даже насекомые исчезли, и вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, вот плечо подол... скончался, собственно говоря, то
0: не
1: было
0: скончался,
1: много...
0: Он переехал в другую деревню.
1: А, ну да, ну там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами, потому что за 5 лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
0: дело это... в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
1: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка, просто он
0: чесотка
1: же...
0: он раньше назывался.
1: Да,
0: а не
1: чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса мошки гадкой садилось на...
0: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
1: Правильно.
0: То есть лень танцевать этот танец.
1: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
0: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню всего соседку устремились полчища птиц со своими яйцами обратно на место. Угу. Полчища
1: на родину,
0: комаров, верну. Коров. И дотла затоптали деревню.
1: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
0: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
1: Ну что же, прорвемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
0: Да, надо им перевести.
1: Да. Госпожа Сосьетен Уэйн Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, ниже.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quelle qu'en soit le clé, et quelle qu'en soit les improvisations inévitables de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
1: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосьетен Уэйн. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц? Ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой, я имею в виду вынесенные. Ну, это...
0: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
1: Нет, яйца так в воде оставались, и
0: нет.
1: Их выкатывало волной.
0: Нет. Дело в том, да, сейчас волна. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
1: Давайте споем.
0: Зеленый.
1: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
0: 17, да.
1: Вернемся.
0: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
1: Да.
0: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
1: Но они выносят их не в лапах?
0: В передних лапах.
1: А, ну это же тоже не сразу было.
0: Как не сразу?
1: А, ну вообще,
0: да,
1: о чем?
0: Они их потом выносят.
1: Дело
0: после
1: в том, что
0: родов,
1: рептилия,
0: они не выносят,
1: рептилия, да, она не птица.
0: Но и не человек.
1: Безусловно.
0: И даже не млекопитающиеся.
1: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
0: А зубов сколько?
1: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
0: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
1: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
0: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур вместе со своими яйцами.
1: То есть бежали очень стремительно.
0: Со своими, с куриными яйцами они топтали кур.
1: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
0: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
1: А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
0: Потому что давление очень сильное на ноги, на ступню.
1: Нет, потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не, ну, зачем? По курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу, да, да, безусловно.
0: Да. Иначе не были такие вот перепончатые, да, ступни.
1: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что... Вот, но, тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно... Спасибо. Спасибо. Это принесли вам канат посмотреть. Посмотрите, как анализы. Нормально? Как доктор, посмотрите.
0: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
1: А, да, логично.
0: Потому что должен быть
1: четкий. Тогда нужно анализ прикрыть, а то как-то... Смердит. Да, ну так вот. Что касается мужчин.
0: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
1: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
0: Да, то есть, и когда он топчет курицу, он выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают.
0: Бывало, да, даже и полностью так, что... закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
1: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
0: И при том облегает... зрение курицы, стоящей в клюв, потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся, но это таких петухов-топчунов мало.
1: Топтунов.
0: Есть.
1: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчане спит вот сторож у нас сейчас на осеннем топчане вот, в полосочку.
0: После отсидки
1: белую.
0: 3 месяца в тюрьме у меня плохо с дикцией.
1: Вы знаете, что вот, да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску?
0: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
1: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
0: Говорят, я слышал, минуточку, что один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли, он лег на матрас.
1: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас.
0: Даже его даже называли зэк в матрасе.
1: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спал. Прям, ну, ему главное было, вот, чтобы он был незаметен практически. А
0: потом
1: он...
0: Хорошо было, когда кидались едой.
1: Да.
0: Он тогда в это время ел.
1: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
0: Нет, мы о курицах говорили.
1: О курицах, да.
0: И вот, как бы уже нашим исследовательским институтом...
1: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством, да, да, технических,
0: да,
1: средств.
0: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
1: Называются они грудилапчатый хватун.
0: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. Это были весуны. Птицы весун.
1: А, весун.
0: Они на сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта
1: вот
0: птица...
1: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей ВДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства, и там даже вот торги
0: идут... мутантов, да?
1: Ну почему мутантов? Животных просто.
0: Нет, вот, ну, в принципе, торги... вот птица-весун, это же природный мутант, он получился...
1: Ну как, нет, это же ее генетика, так сработала защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля. Вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать. А она вот эта стоит, она тут, ну, мешная наша из Саратова, значит, это стоит. А, значит, она продает, он покупает. И я мимо, значит, прохожу на... Вот там надо было на массаж мне. Вот, там,
0: Ноздревой, наверное, да?
1: Ну, это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
0: А я слышал, посмотрел, да, что знаешь, у тебя сколько, были раньше отвислые ноздри.
1: Сколько, говорит, висунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по два висуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-висун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
0: За бабки, наверное.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Сатошин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, в боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Firmande de Dou, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
0: Дамас Туниса.
1: Да, Дамас.
0: Правду о России.
1: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
0: Да.
2: Il y a eu le bruit de déchireur habituel. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ses visages pâles dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
1: Пожалуйста.
0: Да, все было понятно.
1: Да, я даже тоже кое-что
0: в определенной понял. Степени, конечно. Но тунисским просто друзьям было лучше.
1: Понятно,
0: чем нашим, да, сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
1: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
0: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Вот, поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине
1: правильно,
0: и женщине.
1: Это, кстати, правильно совершенно.
0: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
1: Угу.
0: Вот, соответственно, их пот попадает на дела наши, и у нас как будто выступает
1: пот.
0: Потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
1: Трутся, безусловно.
0: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
1: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывают друг на друга вместо...
0: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все.
1: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да. Вот, где-то приблизительно с одной трети, ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
0: Самый.
1: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
0: Дельфины.
1: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости. А те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
0: Ну, вообще, обитатели речных вод.
1: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
0: А можно повторить вопрос?
1: А каким образом это влияет?
0: Нет, что это?
1: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
0: А каким образом влияет струйность на обитателей?
1: Безусловно.
0: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
1: Обтек происходит.
0: Да, обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
1: То есть, вы имеете в виду быстрота? Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть, да, сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шару, затем даже будет соскоч капельный.
0: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять маленький шарик,
1: ну, нужно
0: и большой.
1: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
0: Здесь это не особо важно. Дело в том, подождите, это важно.
1: Нет, я не согласен.
0: Сначала.
1: Нет, это важно.
0: Сначала маленький шар катится быстрее.
1: Да.
0: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая. А потом...
1: А, вы имеете в виду...
0: Вы меня внимательно. А потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
1: А, то есть он собирается.
0: Да.
1: Вы имеете в виду водный шар уже.
0: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
1: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп за сосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
0: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
0: Но притоки, они добавили воды.
1: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
0: Но эта покапель все равно...
1: Притянулась, власть, хотите сказать?
0: Да.
1: Ну, хорошо, притянулась. То есть вы хотите сказать, что скорость что тут одинаковая.
0: Да, везде одинаковая.
1: А на диаметре?
0: Везде одинаковая скорость.
1: Ну, хорошо, а он же сам еще...
0: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
1: А в бассейне?
0: Создает. А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движения воды, но она движется.
1: А, ну
0: она
1: вот
0: движется в инфракрасном пространстве.
1: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
0: Чувствует.
1: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
0: Да.
1: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
0: Угу.
1: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
0: А ну вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
1: Вы на частности не переводите. Мы сейчас
0: нет,
1: о рыбах.
0: Я не беру в виду частную собственность. Я говорю...
1: О рыбах.
0: О рыбах.
1: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
0: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
1: Нет, мне не нужно. Пожалуйста, меня
0: ну,
1: не
0: хорошо,
1: нужно.
0: Вашему ассистенту.
1: Вот это правильно.
0: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
1: А вы не проводили...
0: Проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
1: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
0: Не, я проводил, я ну, вот брал, надевал скафандр, вставал вот дома под струю воды и делал ее разной скорости.
1: Ну и как?
0: Ну, по сильной струе мне было тяжелее стоять.
1: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
0: Почему душ сделали из много маленьких струек? Вот потому что они не оказывают сильного давления, мы можем стоять и отдыхать.
1: Хорошо, если, например, вы... вот струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
0: Везде одинаково.
1: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
0: их
1: то...
0: Их просто смывает, да?
1: Ну, так, типа, легкий нокаут.
0: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к крану, чтобы убедиться в правильности метода.
1: Ну,
0: то есть, да,
1: расскажите это, да, продолжайте, да.
0: Дело в том, что...
1: насекомые, это уже интересно, то есть...
0: Если взять майского жука, да?
1: Вот, да.
0: То есть, это панцирные насекомые, у которых...
1: Так называется, разряд панцирных.
0: У которых, как бы, крылья... в виде панциря.
1: Ну, они их, там вот, да.
0: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
1: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
0: Но он любил их ловить, и ловил он своими
1: и
0: ладонями.
1: Есть потом.
0: Ладонями.
1: Да.
0: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
1: Но дело в том,
0: избивали свечи.
1: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывало, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
0: Перед Волгою, Волгою, матушка рекой.
1: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
0: Нагонял волны на волны.
1: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
0: я
1: говно,
0: даже слышал,
1: то щепка,
0: что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее
1: чтобы
0: село...
1: Чтобы махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически. Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
0: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
1: Так вот это интересно.
0: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И ну, не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали. Ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
1: да,
0: с молоком.
1: А, ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающейся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
0: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
1: Да,
0: а в итоге они все приходят к одному.
1: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
0: Я думаю, сначала надо, чтобы...
1: А, перевести,
0: эту мысль
1: закрыть тему,
0: довели,
1: закрыть тему.
0: Да-да-да,
1: я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон деду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, il disait sa vérité.
1: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном было помимо...

0: Общество ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели. Он занимался
1: Ну, что касается опытами. Обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
0: Я не понял, еще раз.
1: Вот хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу,
0: так.
1: Третьи на обруч.
0: Так. Вот о третьих надо поговорить.
1: Вот да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, и тем
0: и
1: более
0: с тех, сливается,
1: кто...
0: да.
1: Вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
0: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
1: Потому что вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на маковке, на спице.
0: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
1: А как вы думаете, ведь мы же уже... обсудили эту тему, что на спице не существует встроенности как бы никакой практически жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать. Вокруг не было ничего совершенно живого. И ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче в более выгодном положении, там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
0: Да.
1: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы объясните,
0: ну да, в принципе, да, дебилы. Ну как это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Она катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего.
1: Так, вот.
0: И уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то. И так далее, и так далее. И все, мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
1: То есть вы хотите сказать, что там, где...
0: И вот, середина, это...
1: Обруч, так называемый.
0: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей наш... называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что...
1: С его таблицы Менделеева,
0: все,
1: да.
0: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались.
1: Концентрировались.
0: Там как бы бордюрчики такие.
1: То есть вы хотите сказать,
0: есть.
1: Что Египет на обруче?
0: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
1: Ага, шалашиков.
0: Да. Вот, и... И ага, вот в этой середине...
1: Осторожно, где... у него в глаз так ткнется, да.
0: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
1: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
0: И
1: да.
0: Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
1: Это цивилизация.
0: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
1: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на «п». Ну, «п» — это понятие такое философское.
0: А я даже видел, да-да-да. Для этих бабушек делают специальные машины, вот эти Мерседесы, где нет рукоятки коробки передач. Безусловно. Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключают.
1: Ну, палочка универсальная, там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
0: Как бы швейцарские.

0: Ножик все вынимается, ну, оттуда, да, до дрели.
1: Вот, да. И... А получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
0: давайте возьмем глобус в руки, посмотрим, где у нас Швейцария находится.
1: Зачем здесь глобус?
0: Мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
1: А, то есть глобус. Вы вот так понимаете, достаточно. Конечно. Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
0: пуповины.
1: Нет, это будет тело.
0: Не, мне не нравится.
1: Ну хорошо,
0: давайте
1: тогда
0: как-то по-другому.
1: Ну хорошо, тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
0: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
1: Да, вот хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
0: Да.
1: А мозг. Да, снизу попка.
0: Куда вот, и канат падает, кстати.
1: Канат оттуда падает. А хотя бы вашего права.
0: Из пяток он падает. Он падает с обруча. Как, вот видите, нет, все в природе не подождите. Зря придумано.
1: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
0: Все лучшее.
1: Нет, зачем? Все лучше они оставляют себе.
0: Нет.
1: Подождите.
0: Для накопления больших знаний они все лучшее полученное, обработанное.
1: У себя скапливают. На обруче. Оседают на обруче.
0: Накопили, отвезли наверх.
1: Зачем?
0: Это отпустили вниз, нет. Это обогатилось.
1: Вы не поняли, неправильно. Только что
0: то
1: вы сами
0: валовый
1: себе
0: доход увеличивается.
1: Вы сами себе противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. А все остальное отправляют назад к ним цистернами.
0: Хорошо, давайте.
1: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что ну, дефекация, цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
0: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
1: Да, хорошо, выясните эту проблему.
0: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
1: В руку. То
0: есть не вложили, а из банка получили там. Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
1: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
0: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
1: Не заплатил.
0: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
1: Вы ну, успокойтесь.
0: Да? Спели песню.
1: На курточку, накиньте курточку.
0: Получили 10 рублей, взяли и отнесли на спицу.
1: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки.
0: Вы
1: просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
0: И Василиса сидит рядом.
1: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
0: Глобус — это модель цивилизации.
1: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
0: Весь ученый мир говорит об этом.
1: Простите.
0: То, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
1: Нет, ну вы как...
0: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
1: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
0: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
1: Итак, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Что, мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил в свое время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, не происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат был...
0: Межзубная струя все.
1: Да, ну, практически все, да, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
0: Пьером.
1: Ну, неважно, да. Вот, а тот, кто дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич. Почему-то Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате... Вот,
0: Нет, дело в том, что вниз стекает... ну, плохие информационные лучи, скажем так.
1: Вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно это разложим.
0: Берем маковку, да?
1: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Спица. Берем спицу.
0: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
1: Да.
0: И информационно обрабатывается. Информационно обрабатывается.
1: Да.
0: И хорошее уходит автоматом наверх.
1: Нет, прости. А, да, а плохое?
0: А плохое уходит вниз.
1: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруч, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое.
0: Круговорот хорошего в природе.
1: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
0: И отправляют наверх.
1: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
0: Наверх отправляют вниз. Да, это легче оттаскивать. Ну, что хорошо, лучше, да, тащить, тяжелое вверх или вниз?
1: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицано? Или только обруч его до попки дотекает?
0: Нет, но давайте сверху, сверху льется до обруча только хорошее.
1: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, да, пищевод не работает.
0: Сама дефекация, да.
1: Нет, это подождите, как бы подождите, вы путаете, вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
0: Не испражняются.
1: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
0: Нет, мы... Я
1: нет, дотекает вообще... ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
0: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
1: Вот-вот-вот-вот.
0: Но дальше, я-то дальше говорил о другом. А, я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
1: Нет, простите, вы представляли себе это глобус.
0: Да.
1: То есть почему тут глобус осознания?
0: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
1: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бля, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
0: Я вам все расскажу. Давайте. На другом примере. Да. Как бы... Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
1: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... Нет, а, вы уже на примере другого предмета.
0: Да.
1: Сейчас я представлю корешочек. А, да, все, корешочек.
0: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
1: Ага, я понял.
0: Вот, как потом это, этот корешочек нашел себе возлюбленную, дочку Адама и Евы, других, правда, с другого полушария.
1: А как это произошло, их встреча? Вот это интересно. Природа, это же не пчелка, мать, не пчелка.
0: Нет, ему вот как образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
1: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
0: Ну да, и как бы даже сосуд.
1: Ну, это маленькие глобусы сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
0: Вот,
1: как потом... он встретился с тем вот? С тем.
0: Это не важно.
1: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
0: Он взял рюкзачок.
1: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
0: Ева.
1: И сказала, положил туда, значит, этот...
0: Бигмак.
1: Караван-сарай. Ой, этот... Каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
0: Корешок, его так называют, да.
1: А, так слушайте, это же получается, вот мы Вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
0: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет, землетрясение.
1: А вот этот момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь такое, это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось, удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
0: Потому что ну да, и появились опять же чемоданы.
1: Чемоданы этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
0: Что оттягивать?
1: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
0: Да не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал: мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
1: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
0: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа ранца. Во.
1: Ага, понятно. Да. Ну, хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
0: Трех медведей.
1: Да, там вот это, да, вот это скажете.
0: Аладдин что... он встретил.
1: Да, натер ему.
0: Короля льва.
1: Ага, да, да, да.
0: Русалку.
1: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее-то быть, хорошо.
0: Я принимаю,
1: я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, оттянул.
0: А еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
1: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
0: Ну, он просто
1: нет, ну он
0: шел
1: же шел только никуда, или куда он шел? Вот он же направление, как он выбирал направление? Он, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
0: Нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
1: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
0: Да, мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по... как бы...
1: По наитию.
0: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
1: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называется, «Понятие по наитию». Ну, да, вкратце вы не могли бы...
0: Вкратце, хорошо, сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать, нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
1: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
0: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
1: Грузинка, видимо.
0: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
1: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
0: Да.
1: Куда привело корешка наитие?
0: Его привело это на пуп земли.
1: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки. Даже получается...
0: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
1: Я посмотрю, знаешь. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
0: Ни одного не видно, вы слепы просто.
1: А вы имеете в виду вот углубление, то есть?
0: Да,
1: вот
0: это и есть пуп. Так и у Земли есть.
1: Простите,
0: вот
1: давайте разберемся так. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп это самое важное место.
0: Да, вот где Везувий, знаете?
1: Так.
0: Вот это и есть пуп.
1: То есть он дошел туда.
0: Да.
1: Ага.
0: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
1: А, ну, вот это интересный разговор.
0: Потому что те другие Адам с Евой,
1: которые вот Наиту произвели или нет?
0: Да, тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски.
1: Угу, то есть корешка. Они, значит, там вот, ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
0: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
1: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
0: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
1: Не, ну не все
0: это
1: знакомые.
0: Как молекулярный вот состав воды.
1: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
0: Словами, родителей. Да?
1: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да. Угу.
0: А, дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
1: Это если считать каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
0: Тут надо считать каждую семейную пару
1: как за единицу. То есть 4 семьи 4... по 2 особи.
0: Да, 4 единицы всего было.
1: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
0: Нет. Единица равна двум особям.
1: То есть...
0: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица,
1: да,
0: иди ты на все 4 стороны?
1: Так.
0: Потому что...
1: Нет, ну я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
0: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. Когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
1: Свои услуги просто.
0: Поменяться наитами.
1: Ага, ага.
0: И они поменялись, еще произвели
1: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
0: Да.
1: То есть он просто подошел и говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
0: Когда то доллары есть... появились.
1: Да, тоже. Уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
0: Нет, доллары когда появились.
1: Да, денежные единицы. А до того...
0: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
1: Да,
0: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи,
1: да,
0: везде,
1: да, да, да,
0: появились менялы.
1: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных. И вот это движение маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
0: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
1: Да-да-да, отбивку дать какую-то.
0: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
1: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
0: Ну вот и, это вот какое-то представление руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
1: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
0: Вот батька или... махнул, он все время то, махал.
1: Да, он саблей. Сабель. Даже, говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
0: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
1: Да, безусловно, безусловно. Ну, так вот, дальше с корешком.
0: Жаль, тогда не было машин.
1: А как вы считаете?
0: Мог бы заводить.
1: Мог бы заводить. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот... Если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с 8 единицами, переложить все-таки на спицу, обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
0: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
1: Здесь глобус.
0: Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
1: Нет, подождите.
0: И будет все понятно.
1: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий...
0: Не, полиграфия, она плоская.
1: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
0: Не, ну, при современных технологиях...
1: Нет, ну, да, я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
0: Все, я понял.
1: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
0: Все очень просто.
1: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
0: Все
1: вот,
0: очень просто.
1: Это может быть квадрат. Вот глобус все бывает квадратный? Просто. Нет, глобус бывает квадратный?
0: Можно сделать квадратный.
1: Можно
0: глобус.
1: Сделать, а треугольный?
0: И треугольный можно сделать.
1: А круглый?
0: И круглый можно.
1: А почему не делают круглых глобусов, а?
0: А потому что нельзя сделать идеального круга.
1: Совершенно верно. Поэтому мы и не берем.
0: Потому что Земля не идеально круглая.
1: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы и берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
0: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
1: Тоже не факт.
0: Как это не факт? Спереди, не факт.
1: Может,
0: ниже обруча.
1: Может находиться сбоку обруча.
0: Не может.
1: Почему же?
0: Потому что пуповина есть корешок.
1: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина, корешок. А скажем, через два дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
0: Да, есть, но если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше залезть.
1: Ну, в том-то и дело.
0: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
1: А везувий?
0: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
1: Откуда вы знаете?
0: Я отслеживаю.
1: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что, намаз кромовой с закупоркой пор и с дальнейшим втягиванием
0: вот
1: кожицы?
0: Стяг,
1: вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор в этот, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: это
0: да,
1: совсем,
0: да.
1: Это совсем от этого, в общем-то.
0: Ну, это пластическая операция.
1: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Нет, я спрашиваю, где везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
0: Где клокочет, и дым идет, там и везувий.
1: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
0: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
1: Хорошо. Корешок куда пошел?
0: К Везувию.
1: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
0: Да.
1: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
0: Они встретились...
1: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
0: И образовалось селение первое.
1: Ага. А вот те четыре особи тоже были селения?
0: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
1: То есть получилось большое селение. То есть вы, да, хотите сказать, что значит, Адам, Ева номер один, Адам, Ева номер два, третий и четвертый особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну, то есть к Везувию.
0: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну, тебе позвонили им.
1: Ага.
0: Ну, то есть не позвонили, а пришли.
1: Отмахали.
0: Да.
1: Дали отмашку.
0: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все четыре единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда же не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
1: Пускали дым, собственно.
0: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
1: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
0: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
1: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
0: На перевод и музыкальную паузу.
1: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да. Хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, on a manqué Corechoc, mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuvie, très célèbre dans tout le monde, et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
4: Okay. Welcome to Jenny New York. The players for tonight's performance are on the drums. We have Mr. Akai. It's not 50. Oh, these is it together, the twins. I got 950 twins, yeah. Give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, Juno DeSeries, ladies and gentlemen, give it up, Juno DeSeries. I myself will be working the saxophone, and my name is Theo.
1: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, и наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку. То есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота. Ну, такая.
0: Ну, это естественно, все правильно. Я об этом тоже говорил.
1: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
0: тоже
1: симптом.
0: Тоже все правильно.
1: Тревожный симптом. Почему
0: пустота,
1: правильно? Почему?
0: Пустота именно знаний по попочке.
1: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
0: Ну, вот дело в том, думаете, что просто? Нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
1: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступ?
0: Нет, полностью отпальцевать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
1: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
0: Да, и делать волнообразные движения.
1: Ага.
0: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
1: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
0: Не, это полезно. Как массаж, это и полезно.
1: Обратите, а такая коррекция вот сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажируем.
0: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они движутся все вместе.
1: А, то есть кучкуются.
0: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит в движение.
1: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружнее соповые, ну так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповой корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
0: Тыльной стороной. Да?
1: Либо тыльный, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком.
0: И полиэтиленовый по всему... пакет с резинкой.
1: Да, да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот взболт сопа, он может привести к, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду оттянуть конец сопа. Ну,
0: оттянуть. Не, ну, сейчас нас могут просто неправильно понять. Да, вы не, такими ну, словами все это объясняете.
1: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен.
0: Не надо его ужимать до таких степеней.
1: А он же сам тоже сохнет. И...
0: Нет, он не сохнет. Почему он не взаимодействует между собой.
1: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя
0: дуга больше... Дуга не может разбалансироваться.
1: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль, вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
0: Я вам объяснял.
1: Она меняется ежеминутно, попросту.
0: Она меняется, меняется. Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется... Взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
1: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
0: Ну, бодяжить.
1: Бодяжить, да?
0: Так и как бы,
1: то есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
0: Такой... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот. За счет Тульской области.
1: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
0: Да.
1: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
0: Ну, тогда как обруч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
1: вот-вот-вот.
0: И слились вот эти два государства.
1: Пожалуйста.
0: Вот, все.
1: А если, например,
0: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное государство.
1: Называется Объединенная Европа.
0: Да, есть.
1: Ой, ой. Ну, ой.
0: А, да, по-русски это будет ой.
1: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
0: Ну, это Армагеддон.
1: А может
0: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
1: Нет, почему из спицы не может произойти извержение? Вы что?
0: Может.
1: Ну почему?
0: От ну, перенасыщения, когда с обруча несут наверх, если перенасытить вверх.
1: А, продав.
0: Да, продав, получится извержение.
1: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
0: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но да, это будет вредно.
1: Для печеночек.
0: Да, если
1: потрошков.
0: Каждый день грамм по 300, то будет хорошо.
1: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП, или второй спицы получилось бы ССОП, или второй попочки получилось СОПП.
0: Ну, это, нет, бывают сиамские сопы.
1: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
0: Что это такое нет?
1: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет.
0: А, ну...
1: Ну, то было, есть это было. То же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вот вроде и нет. А мы-то берем в отдельно взятый соп.
0: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
1: А вот как возьмешь соп отдельно взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
0: Его надо взять как-то.
1: Его надо взять.
0: А взять не можешь.
1: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
0: Какая... Рождается дилемма.
1: Безусловно.
0: Если ничего нет, то рождается да. дилемма.
1: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, может быть, ведь он
0: я
1: же
0: думаю,
1: тоже...
0: они расположены пузиками друг друга, то есть обручами друг друга.
1: А, не могли бы вы пояснить, а как-то... Не могу представить.
0: Ну что такое СОП? Это дуга.
1: СОП — это спица, обруч, попочка.
0: Да. Выглядит СОП в виде дуги.
1: Но это выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то СОП. Да. Как же мы можем по это самое? Мы же только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам, ну, срам, принципе, коллега. Да. Если... Это срам. Нет, срам.
0: Если смотреть в профиль, всегда будет дуга.
1: Но в профиль. А как можно смотреть на СОП в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой СОПа по одному из его профилей. Но целиком
0: в том,
1: СОП,
0: что если смотреть
1: это
0: на
1: это же объемный предмет, объемный,
0: да,
1: объемный.
0: А если его на плоскости рассматривать?
1: Нет, если на плоскости,
0: нет,
1: то дуга.
0: Сейчас, сейчас-то мы его рассматриваем.
1: А вы хотите на плоскости рассматривать?
0: Нет, то сейчас есть... мы его. Я не хочу ничего.
1: Смотрите,
0: сейчас...
1: вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
0: Нет, пульпацию мы проводили
1: объема. Объемный, да. Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать СОП как объем.
0: Хорошо, когда да, СОП да, расположен друг к другу обручами, угу, вот эти двойные СОПы.
1: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот СОП постараться разместить горизонтально, то не исключено...
0: СОП нельзя расположить горизонтально.
1: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма СОПа — это тревожный симптом.
0: Или сфера.
1: Что ну, не менее сфера, тревожно. Это же вообще уже, считай, Армагеддон.
0: Это же криминал, да.
1: Тут происходит, вот, глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. Никуда не годится.
0: Ненадолго.
1: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
0: По-моему, тунисские друзья нам вот да, таким способом передают привет.
1: А, ну так, что касается все-таки пульпации объемного СОПа.
0: Да, что касается... ну,
1: я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши...
0: Ну
1: теорию...
0: вы знаете, у меня проблемы с руками.
1: Корешка и Адам, это вы сразу забыли как-то. Вот видите, вам стоит показать вам живой СОП. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, да, как-то да, не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам СОП, смотрите, вот СОП. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о СОПе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда даже... теперь-то вот вы определились, где у СОПа Везувий, а? Вот где?
0: Все равно я настаиваю на ниже...
1: То есть
0: обруча.
1: К попочке. Ниже,
0: да,
1: обруча.
0: Ближе к обручу, но ниже его.
1: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на СОП воду сверху сегодня,
0: да,
1: был отскок капельных с обручевых?
0: Нет, он невозможен.
1: Почему?
0: Ну как? Потому что ну, притяжение Земли.
1: Так вы хотите сказать, что СОП — это отдельный предмет или нет? Вот СОП, он, давайте так, СОП имеет притяжение. Вот притяжение Земли и притяжение СОПа — это одно и то же?
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать опять, что Земля, СОП и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
0: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
1: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, СОП и Земля... Ну, по крайней мере, глобус
0: нет,
1: сразу.
0: Если знаешь, по каплям, то да, вы легко докажете. Потому нет, что от глобуса, от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
1: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот
0: да,
1: единственный...
0: это обман, естественно.
1: Единственный...
0: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
1: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса да, был да, да, в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, ну, так скажем так, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, да, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
0: И они налипли прям.
1: Кстати, оттуда потом другому идиоту Ванька Липучка своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать. Чем привлекать. Вот тоже они налипали.
0: Вот, то есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен
1: безусловно,
0: детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
1: Ну, конечно, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало. Там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
0: Сразу прилип совершался.
1: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом.
0: Но тогда соп... какое сильное притяжение у зоба, если...
1: У зоба?
0: Нет, у кого?
1: У сопа.
0: А, у сопа. Да. Я извиняюсь.
1: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть...
0: Ну да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
1: То есть ты отдергаешь руки, а не назад. Да, ты отдергаешь, а не назад.
0: Как это... бы можно навсегда остаться прикованным к зобу.
1: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
0: Так это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах. Нет, это и есть рассматривание зоба.
1: Это мы визуализировали потоки, вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут ходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе. Это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
0: Я искры не вижу.
1: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
0: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
1: А межзубая струя?
0: Это физика.
1: А наитие?
0: А наитие — это... Это тоже...
1: Дочь.
0: Ребенок.
1: Дочь.
0: Дочь. Адам и Ева только другие.
1: Других. Адам и Ева два.
0: Да.
1: То есть ад один, ад два, ад три, ад четыре, да? Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
0: Великий поход на Везувий.
1: Сокращенно ВПЗ.
0: ВПЗ, да.
1: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
0: А, да, одна.
1: Одна, совершенно верно. Одна, да. Поэтому то, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
0: это
1: тяга,
0: буква
1: тяга.
0: Z.
1: Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
0: Так.
1: Межзубная струя.
0: Так. ВПЗ.
1: Это одно и то же.
0: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что было межзубная струя. Только по-моему, образовался ВПЗ.
1: ВПЗ, так.
0: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
1: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну, вот, систематической какой-то утилизации того,
0: ну,
1: что
0: да,
1: они
0: производили. Ну да, не было унитазов, во всяком случае.
1: Совершенно, да. Вот, и был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул, ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот, а вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
0: Дуга.
1: Душка.
0: Душечка
1: такая. Да.
0: Совершенно... Наша вот эта коллега из тенниса, да?
1: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
0: Душок.
1: Обручок.
0: Обручок, да?
1: Обручок.
0: И маленькая спица внутри.
1: Спицы еще не было.
0: А попочка?
1: Попочки тоже не было. Сперва А, была попочка.
0: Как это, обувь без попочки, да,
1: была,
0: без
1: безусловно, спицы. Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
0: То есть маленький сопчик такой.
1: Да. А знаете почему? Почему не было спицы?
0: Знаю.
1: Почему?
0: Потому что ее тогда не было.
1: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
0: Нет.
1: Не знаете. Пиала.
0: Нет.
1: Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
0: сфера,
1: перетекала. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть, это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
0: И поэтому логика, на попочке волошение происходило.
1: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
0: Да.
1: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
0: И да, и произошел отток лучшего наверх.
1: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
0: В грязи во всей.
1: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
0: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
1: Она порется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
0: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
1: Ну, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Да. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
0: Обруч сразу начинает выделение делать наверх.
1: Почему наверх?
0: Ну, потому что образуются пустоты.
1: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки.
0: Да. Затягиванием попочкой спицы.
1: То есть поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии сосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
0: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
1: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
0: Нам сопы нельзя терять.
1: Сопы нельзя терять.
0: Нам они как воздух необходимы.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
0: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
1: Правильно, если мы простучали соп...
0: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
1: А как
0: за счет
1: это сделать?
0: Спицы.
1: Его нужно разбодяжить.
0: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице, вот то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
1: Не, ну с другой стороны, ведь если образуется пустота в спице, то
0: они
1: можем...
0: образуются и в обруче.
1: Ну, не сразу, но мы можем
0: и тогда
1: успеть.
0: И тогда из попочки начинает забирать.
1: Наверх уходит.
0: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
1: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем. Ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно, как, ну, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
0: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
1: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
0: Но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
1: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
0: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейте Новен Фермонт Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведет сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P. Он a dit que c'est un...
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть, потом ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьете Нувень Фермон Деду. Если вам не сложно, да, пожалуйста, с начала перевода для, ну, видите, телевидение это.
2: Répétons. Il disait je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et que on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Et, Runway, hide away into the eye of the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо, спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и
1: рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили.
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии. Как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сом. Четвертая стадия — дельфин.
1: Ну, все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части. Спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Либо... Дело в том, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну, как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в
1: да-да-да.
0: Спектре восприятия.
1: В интерпретации,
0: сопа.
1: Да, это оранжевый цвет.
0: Так-так-так.
1: Ну, если...
0: А, да, ну вот, и они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так-так-так-так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но...
1: Почему люди руки моют?
0: Так-так-так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют
0: не рыбок.
1: Ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают себя в воду.
0: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы бы стекало все.
1: Это Армагеддон.
0: Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые есть, в попочке, у них есть дельфин. То есть...
1: Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет, сама там уже нет. Сом остался
0: как
1: на обруче.
0: Сом? Нет,
1: сама там нет.
0: А дельфин есть.
1: А дельфин есть.
0: А рыбки, да. И рачки.
1: Тоже есть.
0: Да. А у тех, кто на,

0: Один, упадок сразу прослеживается.
1: 1-4-3. Вот такова модель СОПа. 1,
0: а
1: 4.
0: Почему она есть? Вот смотри, а вот давай разберем вот эти три цифры. 1, да. 4, 3, да?
1: Да, да,
0: вот смотри, да. Как бы из чего состоит СОП? Из трех единиц.
1: Ну, четвертый оранжевый.
0: Нет, нет, ну, нет.
1: Будем считать, что тоже.
0: Состоит он из трех единиц. Это спица,
1: ну, это конструктивная единица.
0: И попочка, да. Да. Да. Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это 4 составляющие единицы.
1: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость какую-то.
0: Нет, у нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
1: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
0: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это непонятно.
1: Двушки нет, может быть, двушка,
0: нет,
1: в оранжевом сидит
0: двушки.
1: У нас.
0: Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3? А, вот... а это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
1: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
0: Смотря виде... какой, верхообразный или нижнеобразный?
1: Верхообразный,
0: конус.
1: Верхообразный. Да. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, да. 3, 4. В них мясо не тухнет, если подвесить по центру. То есть они мудрые. Значит,
0: вот
1: получается...
0: это в холодильнике получается.
1: Да, так, так СОП-то у нас получается бы грешный.
0: Какой?
1: Есть, ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
0: Нет, конечно.
1: Хорошо.
0: У нас общество тоже не совершенно.
1: А если сделать пульпацию пирамиды?
0: Ну, надо ехать в Египет.
1: Нет, ну тем не менее.
0: А
1: да.
0: Там сейчас разборки такие, я сейчас разборки, даже не хочу.
1: Угу. Да, но тем не менее.
0: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды там приедут.
1: Или в крайнем случае пусть сами сделают пульпацию и пришлют.
0: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
1: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас, оранжевое?
0: Оранжевое есть, да.
1: Значит, кстати, а вот интересно.
0: Спицей и обручем.
1: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
0: Да.
1: В обруче рыбки, рачки.
0: Нет, сначала рачки.
1: Рачки.
0: Рыбки.
1: Рыбки.
0: И сом.
1: Сом и
0: головастики.
1: Четыре.
0: Да. И сом и головастики.
1: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
0: Нет, рачки.
1: Рыбки.
0: Рыбки,
1: рыбки,
0: дельфин.
1: РРД уже. То есть, значит, тут мы пишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
0: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
1: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
0: Головастики находятся под сомом, потому что чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками, иначе произойдет Армагеддон.
1: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или
0: да, это... оно гуляет. Оно а не вот... может, оно именно гуляет. Потому что
1: постоянно...
0: количество головастиков вверху и внизу, оно всегда мне, кстати, влияет вот на приближенность мне... оранжевого.
1: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на, вот, на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность
0: популяции.
1: Оно не то, что
0: движется, оно колеблется.
1: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
0: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть. Какой-то момент. Иначе будет
1: хорошо.
0: Падение цивилизации. Это то же самое, что вынуть комаров.
1: Подожди,
0: вынуть комаров,
1: если... А в поддоне они исчезли?
0: Их не было там никогда.
1: Не было. А, хорошо. А в оранжевом они были?
0: И в оранжевом их нет.
1: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
0: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
1: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
0: Не может оно просто.
1: Почему оно не может перемещаться?
0: Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
1: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? Что у нас там в оранжевом обитает?
0: В оранжевом у нас солнце находится.
1: Головастики там есть?
0: Да нет, там головастики. Уже сто раз обсосали эту тему, что головастики в оранжевом нет.
1: Значит, ОР. Пишем ОР. Значит, смотрим. Получается один...
0: ОРГ.
1: Нет, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1, ОР, 4, 3. Правильно?
0: Ну,
1: один,
0: то есть ты сейчас
1: оранжевый,
0: формулу,
1: 4, 3.

0: Да, ну вот, понимаешь, 1, ор, 4, 3. Значит, теперь, 3 у нас соответствует РРА, 4 у нас соответствует
1: РРД.
0: Почему? Да, прошу прощения, РРД, да. 4 соответствует РРСТ.
1: Так, СГ.
0: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, 1 соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
1: РРС.
0: РРС. Теперь смотри, значит, получается, вот, чем объясняется модель? Представь себе. Значит,
1: зачти модель, вот, которую модель получила, целиком чтобы модель, наши значит, слушатели представили ее полностью.
0: Значит, сейчас. Модель СОПа, значит, числовая модель СОПа, записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю. 1, О, Р, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон, да тут переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
0: Donc, я думаю, что вот последнее, вот что касаемо... Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
1: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
0: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже... Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю для тех, кто был невнимателен, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве,
1: да,
0: у нас...
1: В естественном состоянии, если поставить, да.
0: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
1: Ну, кувшином может называться любое.
0: Нет.
1: Даже таз.
0: Почему?
1: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
0: Хорошо, может ли СОП...
1: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
0: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
1: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
0: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
1: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то да, попочка окажется наверху,
0: да,
1: а спица внизу.
0: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
1: Нет.
0: Главное, да,
1: будет Армагеддон.
0: Думаешь, а...
1: Переворот миров, да, это Армагеддон, это точно.
0: Нет, ну хорошо, а обруч? То обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый придется переместить.
1: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
0: Ну хорошо, а...
1: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
0: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
1: ОР — это промежуточное буквенное значение.
0: Нет, мне немножко непонятно.
1: Который уравновешивает расстояние между спицей и обручем.
0: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
1: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, пульпация сопов показывает следующее, что центр тяжести сопа, в случае, если он вдруг там, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном состоянии...
1: Сопа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, как Чернышевский.
1: Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру сопа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас у них у всех схема перед лицом, они видят противоречие.
1: Но мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
1: Как? Он летит в безвоздушном пространстве, крутится, он...
0: Как ты думаешь, он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим, логично? То есть на него налипает.
1: Да,
0: и налипает. Значит, он не должен крутиться мощнейший. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
1: гравитация уже.
0: А стремглав?
1: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно, нужно попочке, прилипает к попочке, что нужно спице, прилипает к спице. Все излучает.
0: А если произойдет какой-то дисбаланс?
1: Да почему должен произойти дисбаланс?
0: Предположим,
1: Метеорит
0: усохнет
1: дисбаланс.
0: Спица. Усохнет спица. Вот то, о чем мы говорили. То есть две мили останется под обручем, а сверху будет пусто.
1: Не спорь со мной. Что именно будет? Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет против часовой стрелки или по часовой стрелке.
0: Что будет в данном случае? Происходит
1: Армагеддон. Нет. Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
0: А как нам избежать этого?
1: Надо поставить противометеоритный зонд.
0: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу.
1: Чтобы было резкий поток.
0: Да, моментальное поток. Перераспределение, перераспределение внутрисоповых вод.
1: Да, точно. Надо его ставить.
0: Нет, хорошо, внутрисоповые воды...
1: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.

0: Спасибо, госпожа Фермон де Ду. Хорошо, а таким образом...
1: Сильвупле.
0: Сильвупле, да.
1: Вот, Силяви.
0: Вот
1: микро... Пардон, мадам.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
0: Вот это интересно. Вот это. Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это что, это как давайте бы, серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага, а то есть, а нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие, но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг, а папки?
1: А папки рядом.
0: Ага, то есть, значит, они, получается, следующая модель. Матка сопа, вокруг
1: да,
0: микросопчики,
1: да, да, да.
0: И рядышком крутится
1: да,
0: вот...
1: и линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов и детей.
0: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка
1: да,
0: соп окружена вращающимися
1: лучики.
0: Микрособчиками.
1: Да, и к ним идут
0: а
1: лучики.
0: Вокруг должен вертеться папка соп, охраняя
1: да,
0: все семейство.
1: Да,
0: это же модель Вселенной. Модель, то есть ядро
1: да.
0: получается матка. Микросопчики это как, ну, вот, собственно,
1: планетки.
0: А папа соп это, ну, будем считать, ну.
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе. Ну, еще ближе. Ну. Ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он
1: да.
0: что делает? Отрывается от матки.
1: Да-да-да.
0: Вырывается из...
1: общего
0: безвоздушной
1: круга,
0: вот
1: да?
0: этой образованной
1: папкой. И уходит
0: папкой,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею
0: ну,
1: в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается. Но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чирий, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а...
1: происходит
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да,
1: вот
0: что
1: это.
0: То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так. Вот
1: а эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Которая копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или да. ГМ, гибель матки.
1: То, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, а не сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну вот подумай, подумай какой-то. Сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да.
0: А
1: его
0: сопчики...
1: надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Неправ ты, неправ. Ну ладно, ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон де Ду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intrigué Armagédon. Et on a dit qu'il y a quelques soupes qu'on pape, qu'on soupe papa et qu'on soupe maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les soupes papa et soupes maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-207. 79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: эта замечательная композиция композитора Матусовского окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера, окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу». И слово предоставляется Энджелсу. Нет, по-моему, это не Матусовский, а Кузьмин. Или этот такой толстый парень на гитаре играет, Зинчук, да, кто-то из них. Слово предоставляется сиамским близнецам Энджелсу Доторшину.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. И сегодня, кстати, звон ягодиц действительно будет натуральный, а не как Саша сказал, потому что я сегодня пришел в латах металлических. Они звенят, когда я ерзаю по креслу.
0: У тебя, кстати, действительно сегодня выдающийся костюм. Вот, и ты, наверное, очень долго вдвоем с Торшином ее делали. А я еще, можно я опишу? Как?
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлический. Скажем так, то есть очень много труда вложено, все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну ладно. Нет.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень и вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играет. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отсогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет, это не то сравнение. Вот если боксер без шнурочка, который у него вдет, вот, чтобы держать его штаны, как ты их обозвал, на самом деле это называется по-другому.
0: Ремешок.
1: Нет, я о том, что держит этот ремешок. Шнурок это.
0: А, ты знаешь, кстати, самое последнее... А, ты, кстати, в курсе о кончине Зинаиды Петровны Магриба, которая вела нашу гимнастику?
1: Ну, конечно, я же лично присутствовал и выразил свои соболезнования.
0: Да, и все-таки, тем не менее, вот ее супруг Иван Матвеевич Магриба только что прислал нам в передачу замечательный факс с цветочками. Он весь... Вот посмотри по краям, в цветочках, в гробиках, в кошечках, в крестиках. Спасибо, Иван Матвеевич.
1: И кресты все перевернуты.
0: Да, все очень, очень замечательно оформлен ваш вот факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый боксер. Ну, это, конечно, не водитель.
0: Это тотализаторов называют. Да. И вот дело в том, что, как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот, что один, значит, бывалче бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: Лотком.
0: Правило, с нее козявки Лоточек. Слетают еще. Да. Вот. Как побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена. А тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит. Или судья... Ну, в общем, короче, чтобы не было
1: путаницы. Но под их судья всегда получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Это вот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же,
1: типа,
0: что используется
1: кольчуги.
0: В потниках для птиц, да.
1: Ну да,
0: да.
1: Это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, и, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный
1: Да, что-то
0: факт.
1: Он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни – это то, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
0: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты да. как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что ты был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических ну, в общем, из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
1: Ну, это же молодняк, неопытный, да, ужасный.
0: Да, да. Они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
1: Пришлось через черный вход выходить просто.
0: Ну, как?
1: Перекрасили вот, ну... парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, ну, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был
0: Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он перецепляется.
1: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, а у нас же да, еще в латах было, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
0: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог вот, страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он... А, да, Бекасин Федор Сидорович, вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это...
1: Не, ну вообще ситуация была такова, что многие ну, боятся того,
0: так жизнь-то
1: что...
0: сейчас страшная пошла.
1: Что я увижу, что что-то не так идет. То есть, если всем надо прийти как по-маскарадному, то, значит, вот надо, значит, делать так, как написано на плакате.
0: Ты не выводил никого за ухо с этого симпозиума?
1: Ты знаешь, вот... пытался, но у парня ухо болело это, и чисто вот...
0: То есть ты просто на жалость, и все.
1: На жалость. Надавил он мне, а я не могу ведь видеть мучение человека. Ну, маленький. Я вот мог бы видеть большое мучение. Вот когда вот он мучится, но потихоньку как-то, шепотом там, то мне уже не в кайф, и я не могу уже. Ну, что-то за ухо вывести. Это было в детстве у меня. Я мог там кого-то, а сейчас же я вырос. Ну, конечно.
0: Что не скажешь о торшине.
1: Да.
0: Ну, был... так что, так о симпозиуме,
1: По поводу симпозиума. Ну, было очень много предложений, ну, очень много по поводу того, что же сделать с птицами. Даже фабрика Парижской коммуны там решила там, ну, сделал такое заявление, что они согласны выпустить 1000 пар там вальночек для птиц маленьких. Вот, а... Как же это? Фирма Заря, она тоже заявила, ну, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички, ну, телогрейка по простонародью, ну, как говорится.
0: С прорезями для крыльев.
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
1: А вот для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем им? так теплее.
0: А потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
1: Нет, а туда вводят...
0: Они взмахивают, я видел.
1: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которая... Они могут, ну, сразу же мазаться.
0: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманная и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. Ну, по столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
1: Ну, поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделают для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там, клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
0: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, представь себе, сколько...
1: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
0: Подожди.
1: А как мир рекламировали? Нет, голубя тихо. Прилепили и мир вовсю.
0: Так, помню, подожди, да? Насчет технических.
1: Нет, ну еще веточку ему в зубы делали.
0: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенчиков.
1: Три.
0: Для птиц. Три. А, ну, значит, придется брать где-то...
1: Ну, если страуса взять, которые живут в Москве.
0: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать.
1: Нет,
0: в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
1: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
0: Да.
1: Ну, понятное дело. Вообще, для птиц... маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд. Вот, правда, удоды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот, знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбасно.
0: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
1: Этот вопрос.
0: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки, или там...
1: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
0: Да, заходил.
1: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там...
0: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
1: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой хватиться. Ну, как-то не получается.
0: А как же ты выходишь из этого положения?
1: Я снимаю ласты.
0: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
1: да,
0: залететь?
1: То есть, вот, допустим, птица летит. Ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги. И одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
0: Сесть не сможет.
1: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну... Происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
0: так,
1: вот, птица, когда летит...
0: У нее баланс, слушай, тепловой внутри.
1: Да,
0: обдувает,
1: да,
0: прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется.
1: Да,
0: у нее же перья
1: сильнее.
0: Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человеку, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис был на этом, насколько я знаю.
1: Да.
0: Так и назывался. Тельце не дышит. Назывался тезис этот. Вот.
1: Вот. И на этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
0: Так.
1: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой.
0: Uh-huh.
1: И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, им некуда было садиться, они начинали
0: биться.
1: Экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
0: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно
2: скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть если раньше перья сжигали просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать: дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, ну, гулять в коляске, набивать перьями.
1: В коляску
2: перьями,
1: там,
2: да,
1: подстилку делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
2: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Придумал, сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
1: И самые экологически чистые.
2: Да, но тем не менее, даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает. Ведь не секрет, что вот этот грозовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если бы вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этими солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
1: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
2: Кстати,
1: прически всякие перьевые.
2: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по «Дважды-два» показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может ошибаться. А в Нижнем Ламове пукану хоть пруд пруди.
1: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
2: Естественно.
1: Радиация – это признак уже мутантства. Сама радиация – это уже мутантство.
2: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковый вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме она напоминает коровье вымя, только из низу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама, ну, скажем так, по-другому некоторые неумные студенты орнитологии технологических институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
1: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается тоже.
2: Конечно, она
1: все это понимает. Вообще, этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд. Вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
2: Ну, давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть, почему вымяк, уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный. Она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка. Чуть-чуть откусывая его. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Никто не знает, сколько может жить языковый вымяк. Потому что, первое, она умирает, если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода, или если ее перестают доить. Тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк неподойная, она не может взлететь. Есть ее уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот. Ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковый вымяк, об ее детенышах и вообще.
1: Да, о том, какой смысл может принести она в
2: нашей природе.
1: В общественность.
2: После этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуилермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самой большой пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахары, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненнее. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
1: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Ну, как же так птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все дело...
2: Пугаться не надо, пугаться,
1: да, все объясни. Все нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые, ноги голова...
2: перьевая.
1: Перистая и... волосатое только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги, и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
2: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуилермо Суалага, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового вымика была оперена, причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина, но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна, и, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле языковый вымяк – самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. И она взлетала, тем самым вымя отрывалась и оставалась в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. Тогда птица бывает... не улетает уже.
1: Ну,
2: она
1: да, ждет... Но это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну... Из одной стороны в другую.
2: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилёк.
1: Рыба-вентилёк, да.
2: Вот это... еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька, то есть ты рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька, но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилёк. Берут, кстати, очень жестокий метод, берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно, вентилёк думает,
1: молоко.
2: Что это мама. Да.
1: Молоко
2: он
1: выделяет.
2: Тут прыг ртами за ртами, а вентилёк очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
1: Дурак значит... дурака видит издалека.
2: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
1: Покусывает.
2: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
1: Ножом соскребает.
2: Да, ножом просто...
1: И они с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
2: А, так, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
1: Покусы она... вот эти, они уже не вызывают ту реакцию.
2: Уже не получается. Рыбы. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
1: Вообще у нее было еще после этого второе название «Вялая птица». Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на
2: вымяка. Да. Ну, понятно, то есть, в принципе, зеленые не дремлют во всем мире.
1: Да, Greenpeace, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. Языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
2: И в два раза
1: быстрее, в два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее. И осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
2: Да, но... и, кстати, и рано глупеть, соответственно,
1: ну,
2: поскольку
1: да,
2: сдвиг происходит, да.
1: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят: вы зачем меня придумали, чтобы на меня кричать? Или
2: да,
1: еще
2: да,
1: что-то.
2: Такое было,
1: и,
2: да.
1: Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Ну, это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные и морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
2: естественно, пытаются отогреть лапки. Да. Вот вообще, да, на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки вот многочисленные, которые сейчас вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло.
1: Отогревают своим...
2: голубями, как ниве лежачим, все в голубях. Голубям хорошо и бабушкам неплохо.
1: Да, кстати, вот эти голуби очень влияют на биологическую ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. Опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
2: Чтобы зужжение было.
1: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
2: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
1: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже.
2: К поискам.
1: Ну, ну вот они доходят туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
2: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые в округе, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. И получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
1: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых это прыщи.
2: Да, да.
1: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
2: Называется она... делает это очень, очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
1: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
2: А какого она размера?
1: Но она очень маленькая, то есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
2: Но дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум, и быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимает. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней пять, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что пациент стоит банка вот с птицей-прыщуном.
1: Ну, в основном этих людей госпитализируют и... Ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. Так что не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают. Вот, не только на глазах, но и по всему телу.
2: Да, и, ну, правда, пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
1: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь. Или, вот, и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
2: Ну что же, надо отвлечь от основной темы нашей беседы на...
1: И перейти к второстепенной?
2: Да, перейдем к музыке, я думаю.
1: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
2: Группа Ace of Base.
1: Да.
2: С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
1: Песня называется «To Unlimited».

0: Наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка... Ну, короче, она им не может щелкать. Она может им шмякать.
1: Шлепать.

0: дело такое очень серьезное.
1: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее в имени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот каждый грудничок сосет в имя до тех пор, пока не появляется на свет другой его братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот, он им питается, потом рожается другой с другого соска. Получается как будто такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
0: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.
1: А сейчас как раз время кормления. Да. И, то есть все прекрасно мамы знают. Мы же во все коляски сейчас подкладываем рекламку о том, что вот в это время советы молодым мамам. Да, надо чередовать. Если, скажем, месяц кормить грудничка одной грудью, другой месяц другой. Тогда на большее количество просто грудничков хватит. Логично.
0: Да, вот радиослушательница одна задает вопрос, а не станет ли одна грудь меньше другой из-за этого? То, что одну эксплуатирует больше, а другой? Конечно же нет, так как система наполнения молоком у груди, она одна. Просто может произойти износ соска, вот, как вы подумаете, но опять же нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам. И то в этот момент был пожар
1: в лаборатории, да.
0: Да, и поэтому
1: совершенно не связанный вот с, значит,
0: с опытами.
1: Да, да.

0: Вот, ну еще, что рассказал мне Паул Нортфилд о птице. Как птица называется?
1: Вымяк.
0: А птицы вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее вымя накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и вымя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое, вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. Такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да,
1: прям...
0: мы вот опустили одну тему,

0: чем же питается.
1: Да, да, да.
0: Вымяк, скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на даче летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А и вот миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные
0: даже
1: пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе особенно извращенцы очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли как муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, некоторые попадаются вот там муравьи с крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутины, то есть очень клейкие.
0: Налепливаются. Трубку заднего прохода и...
1: Закупорка происходит, она пухнет от этого птица. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
0: Да, у него вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
1: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там, вот у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымяка они прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
0: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк, он смотрит строго на тропу муравьиную и... слизывает, соответственно, их увидев.
1: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей-вымяком. Дело в том, что птицу-вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц-вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупает такие игрушечные, сейчас специально делают маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица-вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору. Если торчит сосок, значит, это как раз вот птица-вымяк ночует.
0: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица-вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы-вымяка, она просто подходит, здоровается и идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
1: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы. И прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слезнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит. То есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках. И птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слезнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент... она пытается слизнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, а что она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке. То есть надо ее по лестнике заводить в квартиру, а уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
0: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов-спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно, один из сосков в имени торчит снаружи.
1: Да.
0: Вот,
1: Птицелов... Бывает, что и там и два соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме в имени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там нарастают крылья. Картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птенцы, конечно.
0: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот, и, значит, он видит, что вымя... Из норки торчит. Вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
1: дело
0: что
1: в том, что ножки упираются ножки.
0: Вот, если взять
1: за... делает шпагат замечательно. Она упирается в своей норке ногами, и все. А ноги у них очень сильные.
0: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользко. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот. Но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается. Потому что, когда птица находится в норке, она дышит через вымя. Вот. И, соответственно, она задыхается, ее можно уже... И пропадает вот эта слизь на вымени, и вы уже спокойно берете, ослабевает мышечная структура ног... Можно спокойно вынуть птицу.
1: Главное вовремя снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
0: Да, жизнерадостная.
1: Жизнерадостная.
0: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
1: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром для тех, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица вымяк большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо. Ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица вымяк, она... Ну вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот
1: вибрирует,
0: по этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому вот если тут пошлёпывание, вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще, у нее
1: губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть, если такая птица даже вот... Короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их и некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом, а если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков? Но прошу не путать, если птица засунет клюв просто в воду, то там уже щелки для воздуха нет. А вот сосок вымени, он не целиком забивает клювик молодой птицы. Там она, в общем, короче, одновременно и пьет, и дышит.
1: Ну и опять же, в грудничковом возрасте там совершенно другая структура дыхательной системы. Он же все-таки грудничок, и у него там не все так сформировывается, так как надо.
0: У него еще несколько раздельные вот эти две вот системы, еще несколько раздельных.
1: А клюв получается двойственный.
0: Что редкость, кстати. В птичьем мире это
1: редкость. Дело в том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
0: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу вымяка. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Энджел Сторшином, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно, они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола, или вот...
1: Середина.
0: Или... Да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... И звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... Да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем, не важно.
1: Я не знаю.
0: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... Птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда. И прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет
1: туда.
0: Туда.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, которого Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересный. За последние полгода было издано 12 его произведений. И, кстати, тираж вот доходил до 400 тысяч. Вот если бы, например, мне бы посчастливилось какой-нибудь компакт-диск выпустить таким тиражом, то я бы работал на радиостанции «Эхо Нью-Йорка» уже. Но это я так сказал, не знаю зачем. Из наиболее известных произведений Михаила Веллера такие, как «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Я рад приветствовать вас в нашей замечательной студии.
2: Более всего в плане приветствия и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
1: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
2: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
3: Ну, добрый вечер. Дело
1: Юрий,
3: в том,
1: подожди,
3: что
1: не
3: я...
1: мешай. Вот. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был, ну, квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
3: добрый
1: говори.
3: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, и я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
1: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой, и технического оборудования.
3: Вы можете заставить
1: совершенно
3: делать человека что угодно, я прекрасно это уже прочувствовал на себе. Вот. И мужчины и творчество. Известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы — это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне вот всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисла, и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причины ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
4: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя оставшаяся группа – женщина и творчество. Потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему, и, на взгляд многих мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божия Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной это два начала – инь и янь.
1: А я вот сейчас подумал, мы все время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк – это мужчина или женщина?
4: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее, прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула, в эту вот нишу, что надо бы же и женщин защищать.
1: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там, будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писательницу или поэтессу, то в лучшем случае, на что она может рассчитывать в глазах масс-медиа, что она пишет какие-то легкие дебильные лифчиковые рассказики, какие-то любовные письмеца, и уже если, например, ей позвонит кто-то, и муж скажет, вы знаете, она работает, то все пишет, то все подумают, что он идиот просто.
3: И сразу
1: так же, как за рулем автомобиля женщина смотрится, я очень опасаюсь.
3: И мне сразу пришло в голову, что, глядя на пишущую женщину, сразу приходит крамольная мысль, а кто же моет посуду вообще? То есть, вот...
1: Да, естественно, то есть, естественно. Это... То есть получается, что для того, чтобы женщина вот так писала, она должна быть какой-то... Ну, то есть вкачивать все, видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
3: Мужеподобные, чем... да, вот такой, на анаболиках сидеть и...
4: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил, и вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает. И пишет. Речь шла об Авроре Дюдеван. Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
1: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшей у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые 2 минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
3: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь. Я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнальном, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительных вытонула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
4: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
3: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
4: Нет, не согласен. Есть варианты.
1: Я тоже не согласен.
4: И, безусловно, женщина всегда нравится сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
3: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену своротил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение... мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
4: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая? Но что ты, милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно. А вот когда она действительно тянется и любит, это другое. Но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Ну, кулаки кулаками, но нужно еще что-то. Иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
3: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. Во-вторых, сейчас...
4: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
1: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу, умница, с таким здоровым парнем. Мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть, в данном случае она привыкла видеть своего вот этого... постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
4: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
1: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Бхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность — это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
4: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
3: Да. Даже Шварценеггер, да. Но вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
1: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
3: Клеймят, да. Вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. Да. То есть, и, в общем-то...
4: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то... фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: женщина — это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни. Что противоречит простое: баба тоже человек.
1: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный. У них же вот известна эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все свое к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой, так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю говорю, Юрий уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество — это еще и подавление любой женской альтернативы.
3: Я вижу лишь набор каких-то слов.
1: Я, кстати, тоже.
3: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой...
1: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
4: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
1: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так,
3: Саша,
1: немножко отвлекаюсь.
3: Саша, кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
1: Нет, я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными, спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или ее подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
4: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
1: Кстати, мы, у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
3: Я бы попросил моих собеседников...
1: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик, видно, теперь еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Не знаю, вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, много читающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо? Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лицсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, то ему эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее, клеток больше, реакция быстрее и так далее. Научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело, что мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты, главное-то, скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей терапией. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы. Может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать, а текучка его просто сшибает с катушек. И с другой стороны, это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторически вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальный процентов 20 великих рокеров, балет, на мой взгляд, там вообще о процентах уже и не идет речь, там просто какая-то вся охватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами. Где здесь правда, где здесь наносное? Вот я сумел как-то сформулировать?
3: Безусловно. И так, по прошествии соответствующего количества минут нашей передачи, я выяснил для ответа, на какие вопросы вы меня пригласили. И, господа, боюсь, что я не в состоянии выступить в роли эксперта в вопросах однополой любви. Это не мое амплуа, не моя специфика. Ну, что же поделать? Каждому свое. Некоторые как-то так консервативно, по старинке, не модно, можно сказать. Относительно того, что большинство творцов были гомосексуальны, ну, не знаю, не знаю. История как-то такого не зафиксировала. Понимаете ли, какая штука? Талант – это всегда перпендикуляр. В некотором смысле гомосексуализм, если мы уберем за скобки те 3-4%, которые просто врожденное отклонение хромосомки перепутались, это тоже перпендикуляр. Когда мне уже мало этого, хочу другого эдакого. Итак, возвращаясь к адреналину. Мужчина более переделыватель жизни, женщина более хранитель и продолжатель жизни. Вот тот самый, совершенно верно, больший впрыск адреналина – это тот самый на уровне физиологии, больший импульс к переделыванию жизни. Если все это остается внутри, идет в минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Так он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. Его дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная и косвенная связь, мне кажется.
2: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему, это называет. Что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защиты от агрессии или нападения? То есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведение в кабинете большого начальника. То есть, что такое это? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
3: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции, где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу – все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в некоем своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
1: Да, а можно я спрошу вот вас вот сразу у обоих? Такой вопрос. Я немножко вмешаюсь в вашу беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого, есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные. Но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре. То есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы, совершенно трезво посмотрела бы в глаза и сказала бы, я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле. В тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
3: Из перечисленных вами, безусловно, Бриджит Бардо.
1: А так вот, если бы...
2: Представляете, как бы вас домогались, тоже это непривычно же.
3: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
1: А ты, Юрий?
2: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание...
3: Окей, перед... тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
1: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
2: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной – это самое интересное.
1: Я... Ну, так, а я, кстати...
3: Особенно в некоторых ситуациях.
1: Я опрашивал огромное количество женщин. Просто мы от нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили каких-то животных, свою собаку, кошку, ну и птичку, там, по-моему, одна только ответила, старушка 60-летняя. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть, хотя люди в этом не признаются, но это и есть 1/100 часть генетически заложенного в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
2: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, это, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу в стол, это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
3: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный. Это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми. Было такое, слава богу, забытое уже слово «одновременно». Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы, потому что рассказ по сравнению с романом – это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на рядание, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный

0: юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут» и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке: публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами я теперь заключаю договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол — это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол, а потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, год до год, 5-10 в стол, то он ломается.
1: Ну вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
0: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел, и книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела, а там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
2: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическое 16-е, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
0: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же идиоты, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
2: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин. Может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот прочтение его произведения. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть, я читаю его книжку, я смотрю кино прям, которое рисует мой мозг. То есть у него, мне кажется, вообще... Ну и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом.

0: острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот, как вы считаете, вот им будет в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет — цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним, то есть будем вас печатать ограниченными тиражами. Или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общепозитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
1: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаю, что иначе быть не может.
0: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
1: Да.
0: Вот это и
1: обузки.
0: И обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле, я просто помню, такое было, когда был у нас Аксерин Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот, она нашла, и это был дикий скандал какой-то, то есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты, то есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено, и какое-то совершенно дебильное вот восприятие, то есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору, то есть кого-то это марихуана какая-то, хотя марихуана-то была свободней. Как ни странно это было. И...
1: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. И в тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я среди прочих мест пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит, а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, ПТУ было вечернее, что день как бы свободен. Ну, да что в это время? Я говорю, я еще пишу. Кто-то насторожился и спросил, а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? Я говорю, да нет, чего же понимаете, а при чем, где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно, а у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
0: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
1: Я уже говорю, уже никто никуда не идет, я уже малым задним ходом как-то в дверь плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно, чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, рекламы, средства массовой информации выращивают, и в наши времена выращивают. Потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы.
2: Да,
1: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, на самом деле оно и понятно. Ну что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик? Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
0: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. В числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалины по всей Москве буквально.
1: Кстати, извини, что я перебиваю. Я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой, ты спрашивал, типа, Саша, ну, ты сейчас, типа, добился всего, о чем не мечтал. Вот Юрий мне так говорит.
0: Ты, конечно, говорит... он ездит на эфир на Линкольне, конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гриминов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... событие с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Так же и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали, кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, на кол тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священные писания. А потом пошли уже умные книги. Вот те, которые умные, которых были десятки и сотни. Кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан король Артур и Робин Гуд, и Тристан и Изольда, и роман о Розе, и все на свете. А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фелитоны», того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и все на свете. Больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч, да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства, и не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, так далее, так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься,
0: а вот
2: иногда
0: метро
2: просто трогает
0: ехать,
2: до слез.
0: Там же метро радиоприемник не принимает?
2: Плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. говно. Да нет, для себя чего-то читают. Да книжки покупают. Понимаете, вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там? Утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненная, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или еще вам заплатим... предложил, да, написать эту рекламу, да, за определенные деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные. То есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: ну,
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза, вот да. Какая-то...
2: Что... Ах, чтобы все знали, что это я ее придумал?
0: Да.
2: Значит так, я бы подумал. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки я бы ощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже, да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы сознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили залудить Сникерс на первой странице своей же книги, но тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы Твикс говорили.
2: Ну, какая разница?
0: Тампокс. Вкусная штука. Тампокс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательская тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, всякие. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела»,
0: та-ля-ля. Том, что...
1: Кто, что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители, что это за люди, откуда они?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобусе.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко.
0: Да, не, ну я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке вот перед красным светофором глянуть, лишь брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны-то.
0: Ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?
2: Я думаю о них плохо и затрудняюсь высказать свое мнение прямыми словами в прямом эфире. И мне всегда были непонятны эти потуги к юбилею дорогого Петра Иваныча написать поздравления в стихах. И ведь нормальные ЭТРы ведь складывали какие-то рифмованные строчки. По-моему, я когда-то даже пытался, у меня все равно не получилось. Я не понимаю, как Я не понимаю, зачем. Очевидно, это идет от Ильфа и Петрова «Сделайте нам красиво». Вот стихи – это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Но, понимаете, другому своего ума не вложишь и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременела. А что касается литературного заказа, лично я с этим сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой. И плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он там может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, казался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут, он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать, он заподозрил подвох, ну, чего же там, я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. И оставил его, сравнивающий эти 2 листика. Ну, может, нехорошо издеваться над человеком,
1: нехорошо,
2: но
1: нехорошо.
2: Больше на этом месте я его не видел, сменил занятие.
1: Ну, понимаете, вы в данном случае профессионал. Я думаю,
2: Александр,
1: что...
2: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, значит, хлопушки, огузки у него заказывали, и, значит, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там ни бы не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
2: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Ну, у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
2: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
2: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
0: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает... Ну, кого
2: стихи?
0: Нет, например...
1: Меня.
0: Вот Александр Лаерский. Александр Лаерский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
2: Выгоню из дома.
0: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально, психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Ну, она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран очень хорошо, вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, почему же это ублюдочно, почему это плохо? Ему надо, значит, дать стиха желтеньким фигакнуть.
2: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
0: Да не зарекайтесь, можно
2: на здоровье.
0: Влюбиться и подружиться можно с кем попал. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя, вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое, и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
2: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. Когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному, скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния, ну, не то. То есть может сказать девушка хорошим парень, что да, ну, он такой тупой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
0: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что... Его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: В шубках.
0: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормально такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
0: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности, не творческое, а мужское, что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То
0: есть, я же так... не про разговор говорю. Правда.
3: А внешне ты имеешь в виду, вот как бы как это совершенно нет. Мне очень приятно видеть именно вот эти лица.
0: Ты хочешь сказать, что в твоих эротических мечтах, то есть предполюционных снах, может быть, если вспомнить какие-то другие годы, были сразу...
3: Ты имеешь в виду ранние, вот тогда еще.
0: Да, до того.
3: До того случая все мои эротические сны были связаны с одной женщиной. Это певица Шаде.
0: А у нее ноги не очень красивые, кстати.
3: Да?
0: Как ты вот это...
3: Ну, я считаю, нормально. Я как-то разглядел очень хорошо, когда она приезжала сюда.
0: Ракурс выбрал нужный.
3: Какие слова некрасивые, Юрий.
0: Ну, по-моему, ты скрываешь от нас что-то все-таки. Вот. Ты же даже, я видел, ты то ли фрак, то ли смокинг. Ты в чем выступал в пилоте? Это как называется? Вот?
3: Это был смокинг.
0: Смокинг. Даже нормальный мужчина, зачем оденет смокинг?
3: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг, шит из военного френча, мною лично. Военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчистке в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали, нету для тебя краски.
2: Я бы хотел спросить Александра... И как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за круто некрасавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
3: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну вот, например, может быть, очень красивый целиком город, да? То есть вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не выделяется. А она-то была умной женщиной, подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
2: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
0: А у таких всегда умные советчики есть. Вот опыт показывает, что у женщин там такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
2: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант... Это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
0: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
3: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представления о женской красоте, мне кажется, меняются в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно... Женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет...
2: Все это придумывают. Дома мод... модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
3: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
0: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
3: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина. Ну, сейчас новости.
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
0: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, ведь, ну, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно...
2: Давил бы я таких родственников, продолжайте.
0: Тамбовский Волк, да, все мои друг. Меня интересует вот вашими глазами...
2: Что... Выпучиваются.
0: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которые уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить в это время, просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в этаком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой, а у меня, в общем, все такое вот... И он...
1: Фу, какая гадость.
0: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
1: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
0: Чисто по-человечески.
1: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность, неспособность жарить яичницу. На самом деле дура-дура и просто начитанная. Это мое мнение, я могу ошибаться.
0: Ночами салаты крутятся, Наполеоном торт.
1: Да, вполне ничего возможно. Бегуди вот там...
2: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, изауры или прочее, потому что, вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни изауры. Вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противной мордой.
1: А ужасно.
0: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
2: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? И финны их не смотрят?
0: Я думал, вы в один универсам.
1: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, посоветую друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот, и самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот, и однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. А до того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохляцкий перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что типа, нечего сюда ходить, забирай типа телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор это был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что Мне кажется, очень модно
0: Саня,
1: сейчас.
0: Саня, она к тебе да. ходила.
1: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, ходила, я ездил с женой, я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил, может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
0: Меня очень приковывало, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года два назад. На меня, глядя, что я журналист медицинской карты, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот, вызнавать вообще же.
2: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно ток-ток-ток начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит, нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Вот... Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны. Психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают по высшей ставке, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
0: Да, вот получается, да. Мы что-то да. не знаем просто.
2: Ага. Нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
1: Не
2: вот
1: сделали,
2: три таких
1: согласен,
2: образованных.
1: Согласен.
2: Бунюэль, Бунюэль. Это,
0: но Бенюэль,
2: это
0: кстати,
2: свой
0: тоже
2: эрзац.
0: Это явно знает. Вот,
1: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо, когда
2: это
1: слышу.
2: Это не класса. Для нас.
1: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, то есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди, что и гениальность
0: кстати,
1: Остапа
0: уверен,
1: Бендера,
0: я
1: может
0: уверен,
1: быть.
0: Что Михалков
2: допустим,
0: не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
1: Да Михалков уже снял таких сериалов, «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих» тот же сериал, не менее базедовый.
0: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
1: Ну, вам виднее.
2: Причем здесь «Вокзал», причем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансен, допрос коммуниста, и фашист пролетел. И так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
0: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
1: Пельмеша,
0: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается и начинает гнать, как в перекуре. То есть вот что в доме творчества, что в цехе, как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идиот, сяду, отсижу, ни одной
2: серии. Да они же нас не заставляют.
0: Нет, нормально или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, Он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
1: Да.
2: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который два часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь? Что он прыгает, что он орет, что он машет руками? Что там случилось?
0: Я никогда два часа на это не смотрел. У меня у жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
1: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас я, когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, как был вот чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уж так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатлено. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Угу. То есть это было действительно интересно.
0: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
2: Эмоциональная.
0: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
1: На репортаж написать.
0: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
1: А ты нарисовал схему в журнале
2: я
1: игры?
2: Мне их все раздали. Я один раз попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
0: Я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
1: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки футбол — это достаточно стратегическая игра еще. Это же стратегия.
2: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной либо рациональной, нежели в сериале как, «Династия», как где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
1: Я буду.
0: В футболе они занимаются реальным действием, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
1: Вот в чем дело. Там плохая игра.
0: Там
1: актеров.
0: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
1: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая игра мозга одного какого-то дебила.
2: По-моему,
1: который...
2: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
1: Согласен, что в принципе как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
0: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катают.
2: Какая разница, куда они его вкатят? Ребята, да вы что, о чем речь?
1: Нет, это ничего не решит, конечно.
2: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических сплетениях. Нет, ну вот судеб. Не понимаете? То и другое чушь свинячья. Это эрзации. Какая разница, какого цвета упаковка этих эрзацев? Футбол или сериал?
0: Вы
2: это одно и то же.
0: Что, ну, в принципе, Шоу-Фасбиндер, Александр, да. Александр Плац, да?
2: Да.
0: Великолепный сериал, где все изображено с качеством экстра, скажем так.
2: Да.
0: Он не вызвал совершенно никак. Там настоящие чувства плескались, да. Там и баба у него, Фасбиндер, здоровные, сисястые всегда, и мужики такие с присвистом.
2: Александр, видите, а вы говорите, вот мода не та, мода не та. Вот вам и бабы сисястые, а вы все про моду на красоту.
0: Он, кстати, он очень тщательно, Фасбиндер, отслеживал все это вот такие.
1: Ну, кстати, вот тоже достаточно такой из сериалов.
0: И его-то не смотрели? Там, где изображено то же самое, только по-настоящему.
1: Красиво.
0: Сильными художественными средствами, хорошими. Он не вызвал вообще никакого интереса.
1: И вот сериал с замечательным все-таки актером Брюсом Уиллисом, который сейчас проходил, «Агентство «Лунный свет», можно сказать, он тупой, неважно, но в любом случае это Брюс Уиллис, а не какая-то мексиканская морда дебильная, которую, как вот я включаю телевизор, вы правильно сказали, меня тянет уже вот на рвотные дела.
2: Тянет.
1: Но, однако, вот все «Династии», «Санта-Барбара», двора, вот это глупое тоже, на мой взгляд, я больше ничего не понимаю. Она пользуется больше успехом,
2: да, да,
1: чем целый Брюс Уиллис.
2: Да.
1: А знаете почему?
2: Почему?
1: А потому что там, где Брюс Уиллис, там очень красивые деревья, очень красивые помещения, и люди вот эти, они тоже красивые, но красивые прозаично. Вот Брюс Уиллис, он в костюмчике такой. А заметьте, вот вот все эти мексиканские дела, это опять та самая кукольность Мерлин Монровская. Там вот эти вымя ходят в каких-то там браслетиках, в каких-то таких кофточках, которые вот в жизни, вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
0: Лубок.
1: Да, лубок. Кукла лубок, Барби, конечно. Такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
0: Ну, хорошо, это... что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко было уже вот...
1: То есть вообще ситуация очень это грустная, что... вот это.
2: Что же тут, собственно, грустного? И слава богу!
0: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет
0: лучше
2: на панель.
0: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
1: Нет, Юрий.
2: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны. По-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем
0: нет,
2: другое.
0: Понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
2: Да.
0: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
2: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
0: Но в то же время, ни один из наших сериалов, который я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получил фуфло.
2: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную, четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
0: А вы хотите сказать,
1: да,
0: что...
1: Да, кстати, вот это... Нет, это совершенно правильно. То есть...
0: Нет, вот ласковая мая очень...
1: Мыльная
0: очень...
1: опера, это как, знаешь что, это как вот эти катышки, которые... Нет, сырные вот катышки
0: есть,
1: к пиву.
0: Есть
1: вот
0: музыка. Есть музыка. Ласковая май — это очень талантливый мелодизм.
1: Это тот же самый Сергей Мавродин.
0: Плюс съедобная оболочка. Ну почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
1: А потому что
2: а
1: это
2: может быть,
1: самое,
2: они
1: что...
2: не могут?
1: Нет, вот там мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
2: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
1: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
0: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей.
1: Кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщины смотрят сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом таким, ставит на левое колено миску с пельмешами, на правый батон кладет и вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, ест эти пельмеша. Я уверен, что есть.
2: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены, но то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать Оскар. Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
1: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет» с пистолетом наголо. Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любит его самонаставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
2: А бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек. И когда я смотрю этот фильм «Коппола. Живая легенда Голливуда. Апокалипсис сегодня. Какая находка. Вертолеты сжигают деревню, а в это время играет полет валькирий Вагнера». Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
1: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода, то есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое
0: сериал
1: с ними?
0: Для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16,

0: едет везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
1: С собачкой.
0: Он хороший американский молодой парень. Хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
1: При этом, однако, современный, то есть поет песни.
0: И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех, хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэрцкого его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бон Джови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэрцкого никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
1: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22, если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, к московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно считал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
1: Да, кстати, географический казус тут
2: находится.
1: Согласен. Спасибо, да.
2: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот, на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
1: То есть там тоталитарная демократия.
2: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились. Да? Там все бросают курить, например.
1: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Бон Джови, они все выстраиваются в очередь.
2: Да, да, все в восторге, да?
1: Да, да.
2: Либо все бросили пить, либо там... Я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
1: А я помню, знаете, там было такое движение, это «Роды в воде», которые мы, кстати,
2: Мы же тоже... Удивительно, что они все не утонули там.
1: Мы же тоже хотели, я извиняюсь,
0: есть
1: что вас перебиваю.
0: Продукт, который не тонет просто.
1: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их, то есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженицы просто
2: внизу
1: так.
2: Внизу там встречают, так сказать, детей. Да,
1: да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла. Не, да, воспротивилась. Вот. Так что так, ну спасибо вам за звонок.
2: Да нет, вам спасибо.
1: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Ну, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушаете?
2: Ну, собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но тем не менее, вот это, я не понимаю, что... То есть я могу, может, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить, во-вторых... Как бы слегка неудобно, а в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с, ну, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы, какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Наверное, спасибо, да. спасибо. Вы знаете...
3: Я должен сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое, ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь, предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали, и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать. Ты иногда просто помнишь, как кусок тобой прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего общего с этим не имеет.
2: А ничего скажите, подобного. Скажите, вот как вы считаете, возьмем идеальное общество, ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что его нереально создать, идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассуждать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Ну, спасибо. А, спасибо вам за звонок. А, Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляд, например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казнью. Ну, можно придумать чип какой-нибудь вшить, захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло, он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе...
4: Ну, не то, что,
2: да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Отлично. Значит, давайте первое, а что такое идеальное общество?
1: общество, где каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
1: Ага. То есть это общество...
2: воровство, вот,
1: согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
1: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
1: к смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... к доставанию чего-то. Есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно... ну, вот,
1: сильно хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
1: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
1: Ну, почему же не помнят?
5: Нет,
1: никто
5: я имею
1: не помнит.
5: Просто, ну, нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
1: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошем или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
1: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
1: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
1: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
1: Да.
5: Нет, я хочу сказать, в чем. Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств.
2: На демонстрации никто не ходит.
5: 5000 лет.
1: Можно потребовать скорбь крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет. Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие, малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет – это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось какими-то завоевателями, идиотами. Персы, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
1: Это действительно была кошмарная история.
5: Да.
1: Верно, да.
5: Но внутри Египта...
1: Да.
5: При условии, что Нил нормально разливался,
1: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не да. говорили...
1: Короче, на тысячу лет хватало.
5: Да. Да. Это огромный опыт исторический.
1: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
1: да.
5: все было в порядке.
1: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы?
1: Угу.
5: Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют
2: уверенности
5: предсказуемости.
2: В будущем небо.
5: Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мною любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной.
1: Uh-huh.
5: И хотят только уверенности. Я uh-huh. буду это утверждать, сколько угодно аргументированно.
1: Так.
5: Значит, там она была.
1: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
1: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологически значит.
1: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда, в частности. Ибо без 10:03 за час до 4 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно. Да, а справедливость – это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало – что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой и говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и как, и что люди... И великолепная фраза, я обожаю.
1: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
1: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства.
1: Угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
1: Нет.
5: Как это?
1: Так, нет.
5: Александр.
1: Объясняю, что означает «нет». И в течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу, и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
1: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его.
2: Вот. Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
1: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
1: это лет что... много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, и что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
1: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса, человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе. Производстве вот этого национального продукта волового. И люди оказываются просто невостребованные.
1: Ага. И вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять коту огромный там трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже наоборот, можно на взять, самом деле давит.
5: Можно вот взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
1: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
1: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
1: что-то
5: видимо,
1: тут не так.
5: Для этого надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
1: вернуть. У меня нет для вас другого народа, сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример, такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот эти страны типа скандинавские, Финляндия, вот я там просто мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
4: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру, ибо там отвечается на все эти вопросы, но вот так и запросто, и в устной речи на репликах это не прокачать, аппарат немножечко посложнее, потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, Финляндии. Там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: вот это
5: да.
2: Я, кстати, и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальная модель...
5: Я
2: там
5: о том и хочу сказать, Юрий, что... Я ну, и да. хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
4: правильно.
5: Что-то над башкой летает.
4: Ну, чтобы не вешался.
5: Да.
4: Да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которого все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.
4: Платон о такой примерно пирамиде и писал. Идеал хорош всем, но не надо принимать его за прямое руководство и инструкцию к действию. Мы строим идеальное государство, а шведская модель близка к идеальной. Близка, близка. И вдруг люди начинают вешаться. Значит, не идеальное. Значит, мы неправильно думали. Только и всего. А когда мы строим такую пирамиду, и вдруг снизу вылезает один такой крутой, которого не добили в каменоломнях, и переворачивает все это кверх ногами. Вот вам и идеал. Потом еще одна вещь. Ну, не остановим процесс, не остановим. Вечные модели не получаются. Все это иначе устроено. Что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Но и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель. Она как-то гораздо гуманнее.
2: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.
3: Я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монморанси, радиостанция, понимаете, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу, с вами вернее, по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
5: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если
4: да
5: помню.
4: Нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
5: А скажите, пожалуйста.
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала. Поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, который сейчас у власти именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ. Поэтому они запускают все это в неверенных количествах в эфир.
6: Ну, американские правительства, это трудно как коммунистический выкрыш назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, я и говорю, как любому другому, это все правильно.
5: Угу. А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну вот вы.
6: Мужчина, да.
5: Да, мужчина.
4: Да, есть.
5: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
5: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
5: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, наступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
6: Удавить от тоски, я согласен совершенно.
5: Спасибо вам за звонок. Юрий, ты хотел какую-то затронуть тему, но
6: дело
5: просто...
6: в том, да. Что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство — это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие, или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекательны для женщин, потому что, будучи я ни в коем мере не шучу сейчас. Будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербально человека, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания даже Платоном. Я его никогда не читал, но цитат слышал очень много. С тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие, необходимы все те самые и палки, и камни, и таскания, и копания. То есть, видимо, это от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал «длинную телегу», и как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, а нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти, я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческую... то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть, обществом или благоприятными условиями для людей, скорее всего, этими условиями нифига и не является. Потому что
2: совершенно справедливо.
1: То, что человек просит, он будет самый несчастный, если он это тут же получит.
2: Нет. Если он этого вообще не получит, он будет гораздо несчастнее. Я вас уверяю.
1: Почему? Ну, как раз количество, вот то, что вы же сами сказали, что огромное количество самоубийств высокотехнологичных и весьма, как бы, благополучных обществах. Например, у японцев занятость гарантированная на всю жизнь. Он заключает контракт с организацией, и он четко знает, что он до пенсии будет там расти. Это то, о чем могут только мечтать вообще, я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, а глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
0: Ну, то очень есть... широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим
1: Михаилу сказать. И именно в Японии один из самых высоких, на роду Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
0: А это там люди модно, же, Юрий, это
1: люди
0: модно.
1: Люди вешаться тут же начинают.
0: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
1: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
0: ну
1: там,
0: вот, вот. Ну, это... Но лбом об косяк труднее убиться, а у них шедевр.
1: Это не значит, нельзя это допускать?
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
1: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну, более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голова и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушай, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
0: Нет, нет, прошу прощения,
1: это
0: что...
1: Вы причину со следствием путаете.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея, он может даже там, ну,
2: буквально... зачем она ему нужна? Он же и так жить может.
0: А вот он одержим. Он может что-то делать такое, там, да. Ну, там, что-то писать, что-то рисовать, да. Он забывает
2: зачем?
0: Ему... Ну, вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
0: а
2: да?
0: То же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять. Правильно. Это спорт такой же, увлечение.
2: О, это я и говорю, говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
0: Естественно, естественно.
2: Так вот так он и устроен, так вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать. Правильно, потому что ему правильно. Все равно надо чего-то делать.
0: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи,
0: здравствуйте.
3: Уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Радио и телеведущие.
0: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
0: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
0: Да.
1: Это не ручка.
0: Да, ну говорите,
3: я вот хотел с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным, но недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов. Не буду говорить, какого.
0: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
0: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот это как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И то есть причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную.
0: Так, то есть вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
0: Я понял, то есть воплощение.
3: Дизайнеров это кто-то воплотил.
0: Спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр.
0: Да-да-да.
3: Я вот еще хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы окороков.
0: Да, ну увидите, что привело.
3: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
0: Спасибо вам. Спасибо.
3: Счастливо.
0: До свидания.
1: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
0: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи-убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
1: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, то все сразу придут лом, голову.
0: Нет, я там. Не то имею в виду.
1: Мало кто задумает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
0: Ну, да. Есть... Но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей, вот, и постепенно этих людей убивающие их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
1: Форма бутылки водки явно это самое.
0: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
2: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме мнения отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает, много ведь несчастных случаев.
0: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, который, к которому вы были привязаны, но, однако, не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно, хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
2: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
0: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
5: Вы знаете, прям до вас было так трудно дозвониться, просто ужас. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может, это немножко самонадеянно звучит, но все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий. Я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы – это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент? Тем более, что скоро будут выборы, вот, и каждый как-то должен для себя определиться, что он хочет выбрать.
4: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
5: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
4: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
5: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное – это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
1: Но их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно неконкретная.
4: Да.
5: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы разговаривали о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Коппола и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества. Вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене. Вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависимость, и каждое его мановение руки – это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал, это вот, я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы Ельцину, вот как я очень привержен из большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть иметь, вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да?
0: Угу.
5: В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень, вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которая задумывалась, правильно? Самоорганизующееся общество, обратной связи пирамидально нет. В самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на ту фирму, государство обзывал фирму.
0: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот, в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек, с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
5: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову. Говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого это. А вы посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да? Это гражданское право, оно почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы...
0: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините, спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо.
2: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все. Какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. Можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. Можно подумать, что демократия – это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. Вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
1: Перестройку надо начинать с себя.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
0: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек, честно говоря, не знаю кто и вообще ничего о нем не слышал.
6: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с 2К или с 2У.
0: Юрий, это ты у нас лингвист. Это Юрий не знает.
1: Не,
0: ну давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
6: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость, вашей студии. Михаил, да?
4: Да-да-да.
6: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
4: Вот после этого случая, да.
6: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
4: Да.
6: Это, наверное, слышно по моему голосу.
4: Да, конечно.
6: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. А дело в том, что в то же время, как только мы там мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки там совершенно была заполнена станция вот этими существами непонятными. Вот, совершенно какими-то, я не знаю.
4: Ну, понятно.
6: Откуда они там из Уихина приезжают? Там.
4: Демоны.
1: Там бывают очень классные девчонки. Не знаю, что вам не понравилось.
6: Ну, я заметил, что у них, Юрий, ноги X-образные формы. X-образные.
1: Ну, это они перетанцевали просто.
0: Ну, а все-таки вы как бы ближе. Вот, и что же с вами-то случилось?
6: Ну, дело в том, что теперь это и видение этих как бы каких-то вот этих созданий, они заполнили просто мои сны по ночам, и я не могу спать. Просыпаюсь вот весь в поту.
0: Да, знакомо. Спасибо, спасибо. Вам действительно, кстати, вот сильное такое впечатление, полученное от длительного созерцания каких-то, ну, в общем-то, чуждых явлений, оно как бы дает по шарам. Я, например, помню, когда мы были грудничками, еще там лет по 15, нас послали на субботник около пивнушки убирать листву. И там стали дико драться какие-то граждане друг с другом. Одному дяденьке стукнули куда-то там в район задницы, на самом деле, я думаю, у почку. Перед этим и рубашку порвали, и у почку стукнули каким-то шилом. И вот это произвело впечатление на всю нашу группу. Вот после того случая усваиваемости нашего класса снизилась раза в три. Ну, понимаешь меня, Юрий.
1: Кстати, я вот по поводу фильма «Крестный отец».
0: Зацепило тебя, да?
1: Да, я вспомнил, что я совершенно не мог понять, что это за фильм, и он мне казался безумно скучным. Но однажды, будучи в гостях в Ташкенте, я сидел в компании вот таких могучих узбеков и смотрел его, потому что невежливо было не пить зеленый чай и не смотреть телевизор, как все делают. И вдруг я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл, и заводишься необычайно. То есть искусство всегда, видимо, должно иметь цель какой-то, абсолютно истины не бывает.
0: А я вот об ВГДку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
7: Это Ку-Ку.
0: Приветствуем вас.
7: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет, почему. А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
0: Вот, это, кстати, очень правильно.
2: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
7: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
1: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это вот для себя решить.
7: Червячки.
1: Мне все-таки...
7: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
0: Или ездить. Вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
7: у
0: пришлось ремонт делать. У нее
7: кальция не хватало.
0: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
7: Ну вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
0: Нет, нет, мы позволили, позволили, потом все ремонтировали.
7: Ну правильно вы сделали.
0: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других в хорошем смысле этого слова.
7: Ну, правильно. Я прекрасно чищу картошку под сериалы.
0: Ну, еще
7: хочется.
0: А потом
7: пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательный Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
0: Спасибо. Ничего. Спасибо вам большое за
7: будьте
0: ваше
7: здоровы.
0: Миролюбивое мнение. До свидания.
7: Будьте здоровы.
0: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
1: Я думаю, куда же столько картошки девать? Вот сколько сериалов? Это
0: ну так подъезд большой, Юрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Приветствуем вас.
8: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
0: О, интересная позиция.
8: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
0: Кстати, вы правы совершенно. Я помню, как одна базитическая компания просматривает какую-то очередную там скотобазу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
1: Это вы хотите сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
8: Да. Ну, вот еще, значит, вот сериалы транслируют обычно вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек, такой вот придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там.
1: Обхохочешься.
8: Да, обхохотаться-то можно.
0: Спасибо, спасибо.
8: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
0: Знаете, да, да, мы это считаем.
1: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что то есть радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерц, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5, портрета Никаса Сафронова.
1: Подсолнечным маслом причем.
0: Да. Вот. То есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок. Время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Наконец-то.
0: Да-да-да.
9: Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
0: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
9: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
2: Было дело однажды.
9: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, специальный номер журнала какого-то толстого.
2: Да, Петербургской звезды.
9: Нет, нет, Московского журнала.
2: Тогда я не знаю.
9: В общем, я читал ваше о том, как вы шли по его пути, да?
2: Да, но этот номер не имел отношения, никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
9: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Тут дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
4: Спасибо.
9: Мне такая.
0: Что вы скажете на это, Михаил?
2: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
0: Да, но, видимо, это предложили, то есть как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительно мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать
2: Кирилл,
1: друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот
2: сошкрёб произошел, да?
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письмами радиослушатели, приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные, но дело в том, что

0: Мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе, когда вверх, то часто они затягиваются.
1: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плющат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные шалуны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
2: Плюшки просто не берут. Вот
0: нет,
2: сейчас.
0: Ну, конечно,
3: берут,
0: их
3: берут.
2: Очень
0: об этом
2: берут.
0: Можно спорить. Берут, да, берут. Но если плохо.
1: Но хуже.
0: Да.
1: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. И спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
3: Ручная ручка.
0: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
1: Вот вы знаете,
0: а
1: об этом...
0: вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
1: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
2: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые можно купить практически в любом ларьке.
0: И в любом городе мира.
2: Безусловно, да.
1: Кроме, извините, что я вас прерываю, города Софии.
2: Поскольку... Безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
3: Промышленные,
2: безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
3: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
2: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье, что это такое.
0: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
3: Могут быть даже и невкусовыми.
0: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
1: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, касающийся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
0: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
1: То есть сделать трепанацию,
0: да,
1: черепа.
0: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
1: Ну, как адустамеска, бритва, пена, то есть, безусловно.
0: То есть,
1: вы не доктор, разве?
2: Не до такой степени.
0: Нет, не до такой степени, да,
3: доктор,
0: верно,
3: это
0: Кирилл. Ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
1: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
0: Да. Я думаю, что...
3: Это бесспорно.
1: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
0: Это, мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
3: Это, отечественный.
1: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный вчера. Да,
0: композитор.
1: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться
3: не
1: надо
3: снимайте.
1: Мной. Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что и оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
0: Да, приемных Джозефов.
1: Да.
4: Ты за меня! Я тебя Тремглав на луну полечу! Тремглав! Тремглав! Тремглав! Я тебя Тремглав!

Я тебя Трамграф на Луну полетю! Трамграф! Трамграф!

0: Я тебе тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета? Где моя ракета?

театром граждан, ну, полетели!

0: Девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить.

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?

палят макдары. Американцы же тем временем активно ищут братьев по-разному. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого зовут...
2: Это я.
1: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует, поэтому
3: самый
1: о нем я
3: главный,
1: бы хотел...
3: Самый главный. Это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и не смог прийти.
2: Очень внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
3: А вот слышать нас он еще
1: заметьте,
3: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, я потому что слышу какие-то...
3: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
3: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы хотел, вот немножко, я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
3: И... Лошадьми?
2: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже ходили кактусами?
2: Мне не удалось отследить.
4: Нет, просто кони, это, я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней – это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони – это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии. Будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
3: не
4: кони...
3: слышал о такой версии.
1: Я тоже не
2: такая
1: версия.
2: Я думаю, что кони это вот, шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
2: Они бывают разные. Они
4: слоны
2: вот,
4: есть
2: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые толпятся.
4: Безусловно, видимо, это... здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов, а в условиях того, что чемпионат России по футболу закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро. И те люди, которые оголены по пояс, размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фены своей команды, ну, собственно говоря. Это...
1: Безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете?
3: Вот,
2: если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о зелено о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно,
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
4: Безусловно, блиц. Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: нет,
4: о...
1: Нет, Барбаросс, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
3: Блиц и Барбаросса. Да.
4: Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
2: Это Гитлер?
3: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса, это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти
1: да.
4: люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
1: И других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, да. когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
2: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаэрский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который не обладает достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то. Он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий. Ну, на самодельном длинном ремне я не беру в виду казан.
3: За шею когда, да?
1: За ногу.
3: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
3: Тоже был запрещен, да?
1: Да,
3: именно
1: безусловно.
3: Именно там Укропница тоже... имел место быть.
1: Укропница он остался увязшим.
2: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника досках, врасплох
3: да?
1: совершенно. Что недопустимо
2: да,
1: в данной игре.
2: Я думаю,
1: игре.
2: Что даже они друг друга застают врасплох,
4: если,
2: оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного, в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом, как бы предметом, который на доске вот располагается.
4: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
2: от
4: он
2: его
4: может
2: умения, да, задержать,
4: да,
2: дыхание.
4: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
2: до его клинической...
4: Да. Да, до крика все, не могу, поднимайте. То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
3: не изучен.
4: Ну, действительно, не изучен.
1: Плюс не изучен его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит, запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
2: Но, тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
3: Ну, нет, глубоководные шашки, на самом деле. Он...
2: Ой, я перешел.
1: Да.
2: Но
1: да,
2: отличие совсем глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Но по есть доске, это, по шашечной. У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
2: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы и
3: не могут подтягиваться, да? Вы
2: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой и рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. И один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она ну, как бы
2: входит в резонанс. На второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
1: и конфигурации.
4: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да. В мне кажется, что...
1: Надо послушать музыку.
4: Надо послушать музыку, а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта. И, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственную ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-1922. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Если я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал, возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности в ванне, и как сделать надувные шахматы. Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит, то есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С фигурой противника.
1: То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, но я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно верно, совершенно верно, Самуэль, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот. А внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, конечно.
2: Да, с удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, нет, голос... это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Ну, понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть, чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без четырех, да? Да, практически да, до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: на
1: что...
2: На канатах, да.
0: Для канатов трудно.
1: Потому что да. Мы все
0: но
1: с вами...
0: размер увеличить их, сам размер
1: совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего 5, то есть мы видим некие 3 шашечки, заполненные черным цветом, и 2 шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает и наоборот. То есть, если мы хотим сделать этот вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о, как бы...
0: Мозолях и
1: да,
0: прочих...
1: Да, о мозолях да. И о прочих...
0: предметах. Неких,
1: да, предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате
4: ну, кстати,
1: необходимо...
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца. Они
2: и,
4: там...
2: и вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется,
4: Серегин,
2: он поднялся.
4: Юрий
0: Серегин, но он всплыл
4: да.
0: уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
4: Газов.
1: Нет, дело в том, что
4: запишешься. Да?
1: Если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: Нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да,
0: кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их. Но немногие как-то обрадовались этой идеей, поскольку он, в общем-то, достать его нереально, да, из батискафа, а место он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально,
2: да,
0: чуть-чуть.
2: Да, с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках — это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, и это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Да. Взяли это американцы, простите?
0: Наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То есть это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобное, не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно.
2: Вот. У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Это нечто, по-моему, среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь в связи с тем, что тема достаточно нова, и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть...
0: Либо хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас призываем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий, ну, достаточно...
2: резонанс.
1: Резонанс, а достаточно мы, естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем считать,
1: говорим...
0: что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая, да, тема программы, программы, да, будет программа посвящена проблемам подгузниц. И вообще
1: подгузниц.
2: Да. А может, и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно,
2: они,
0: потому что в это, между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, и есть, связи. Да, и, вот, мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, да, но картина сюда не поместилась, мы ее пока временно поставили.
4: Может,
0: на улице
4: быть,
0: у входа, вы можете подойти и посмотреть.
1: Да,
0: она
1: нам бы
0: там
1: хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, есть, Кирилл, безусловно, с этим сложно согласиться.
2: Возможно, преломлять как каким-то образом.
1: Если вот можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятия определенного рода. Или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу тебе.
4: Продолжать.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана. Ну,
2: от
0: Пастернака,
2: от диктора,
0: безусловно.
2: Пастернак.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно же, другой Левитан писал объявление, можно сказать. Его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. Портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, не, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
4: Ну вот,
0: да. Непосредственно.
2: Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну это вообще замечательно.
1: А наличие
0: это...
1: снегирей...
0: Оно прекрасно, ну, поскольку в последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже...
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это
4: где
0: «Оранжевое
4: же
0: горлышко»?
4: Снегири?
0: Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это вот утеленка.
4: Да?
0: Нет, у утеленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
4: Оранжевая.
2: И вот оранжевое, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
4: Нет. Да. Оранжевое если, солнце.
1: Если можно еще пару четверостишей.
2: О животных?
4: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: например,
0: это уже
2: или
0: вот
2: можно, ровные. Вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
2: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
4: Да, Буратино, это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его,
2: да,
1: голос
2: спасибо,
1: сегодня.
2: Да, спасибо, я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Просто... Вы знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться, и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
2: Очень, да, хорошо. Болезнь, немножко в тему, немножко, да, строгость стиля не соблюдена, поскольку, да, ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, другое. Женщина,
2: но
0: врач,
2: спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, тоже прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
2: Да,
1: я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
4: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой
4: и
0: стиль. Это белый стиль. Это да, что-то уже Пушкиниада, да, там, да. Далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею в виду, вкладываю сюда действительно.
1: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
1: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болеет чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно
4: емкая
1: емкость, да. И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
4: оптимизм, я бы сказал,
1: в какой-то,
4: да,
1: степени все-таки, оптимизм все-таки, и в, да, то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это «ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел».
1: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот «болею чумой, перенес менингит», либо «и кроме проказа ничем не болел», то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
1: И люди не знают,
4: очень
1: что могло...
4: Очень легкомысленные люди.
0: Очень,
4: да,
0: легкомысленные.
1: Вот, я
0: не
1: думаю, что...
0: Не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну кому? Всем же интересно покопать.
4: Да.
0: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Да. Не будем,
4: ну, мы
0: о грустном.
4: Отвлеклись,
0: да, Джозеф,
4: да,
0: что там почитайте.
5: Почитайте.
0: Да,
5: еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
1: H2O.
5: Вот, да, имеет отношение.
0: Еще,
5: да,
0: был 2H2O.
1: Я помню, донорно-акцепторная связь.
5: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
4: Марко.
5: Или да.
4: Вникова.
5: И, к примеру, а вот еще есть вы? Еще, да, есть такие стихи. И колготок.
1: Ванадий.
5: Ванадий. И колготок, и чулков, и ритузов, и носков.
4: Носков – это поэт такой.
1: А Ритузов – это музыкант.
0: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
4: Спился, да?
0: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
4: Вот участь наших талантливых.
1: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
4: Лейся песня.
1: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
0: не
1: по...
0: уедешь.
4: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
0: Просто Ритуз.
4: Михаил Джексонов вроде
1: бы. Нет, дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
4: Вася Ритузов.
1: Да, безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь? Да.
0: И бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
4: Да,
0: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
5: Должен заметить, что...
0: Мы уволим его, Джозеф.
5: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден — обобщение и преломление.
0: Да.
5: А во втором, опять же, вот...
0: Ритмический
1: я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно?
5: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
1: Прекрасно, я телец.
5: Я тоже.
4: Вам посвящаете.
0: Вам посвящаете.
5: А вот
0: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
1: Какое число?
5: Число чего?
1: Число тельца, тельцов.
5: Вот нас пока двое.
4: Тельцев.
1: Прекрасно.
4: Да, четыре тельцев.
5: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
0: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии? Или
4: историческое что-то есть у вас?
0: Да.
4: Историческое.
5: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
0: Ну, вы что-нибудь по памяти.
5: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
0: Вот это замечательно. Прекрасно. Гурманство такое. Питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
1: Что наши долгожданные радио, теле, слушатели...
0: Нет, я хочу еще послушать стихи.
1: Я согласен, но мы говорим о том,
0: что... Сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
1: Безусловно,
0: да.
1: Вот, книжка не захваченная, я так понимаю, то есть...
5: Не захваченная... Чем не захваченная?
1: Ну, не захваченная кем, я бы говорил.
4: 15-й томик ваших стихов. Вы не захватили уже, да?
5: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
0: А вот что-нибудь нет ли у вас, из, чтобы по столярному делу, или по стоматологии, или вот есть, из истории?
5: Есть вот скорее по слесарному.
0: Давайте, это тоже пойдет.
5: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
0: Замечательно.
4: Замечательно. Замечательно. Особенно вот последняя строчка, и отверток, и болтов.
5: А декламировал
0: даже медицинский есть. Да.
5: Вот, вот такой вот декламировал о преемственности поколений. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
1: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно, я думаю, что, логично.
0: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет? Нет.
1: Нет. Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
4: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
1: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
5: Да, вы совершенно правы. 15-й
4: том, да, не взяли.
0: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
1: Нет, и я бы не хотел, чтобы это
0: навсегда. Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений, Кирилл. То есть...
5: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
4: Идейный брат и идейный, да, вдохновитель всего.
5: И вдохновитель всего вот, от
4: сущего.
5: Нашего сущего.
1: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой коалиции. Как бы коалиции этой тусовки.
5: Чему мы, кстати, рады.
1: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
5: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
1: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бонни Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бонни Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефа» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
4: Еще не один раз, да?
1: Безусловно, поскольку это песня...

0: звуковые отрезки, либо это острые стаккато.
1: И печикато,
0: безусловно.
2: Печикато, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
3: И не только пальцев.
2: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, да, если он недостаточно отдохнувший.
1: Или производить питание организма.
2: Да, а звуки будут при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
1: Что важно.
3: Да, очень важно.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них жду.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа, это не ритмично.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Это да.
3: Это все равно, что
2: невыдержано, конечно. Но это
3: Терешкова том, что... и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да. Тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот. А вот это гораздо, по-моему, смешней. Лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
2: Да, ну это, конечно, тоже
3: это уже ближе.
2: Да.
3: Да.
2: Это уже ближе.
3: Вот особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
3: Согласен, и... абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизм. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Кирилл.
3: Да, это я.
4: Как-то наблюдали вас по телевидению... Это среди тараканов.
3: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
4: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
3: Это ужасно.
2: Может, это двойник был, да, Кирилл?
3: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что да. Спасибо, мы часто путаем понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
3: Нет, дело
0: товарищей.
3: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос.
0: Да, безусловно.
3: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный. Конечно, его вот-вот уже готовы были.
3: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь. Но... так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
5: Замечание это... вот у меня есть.
2: Все-таки кто дублер?
5: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
3: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас...
5: В силу каких-то воли... его качеств.
3: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов безусловно. Всегда показывают выше.
3: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
3: Всем именно космонавтам, потому что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что
2: слов.
3: Говорят. Да, безусловно. А
2: приходится
3: диктор,
2: потом
3: задача диктора,
2: конечно.
3: В данном случае мы говорим о Леониде Печискере, это об самом известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
2: Среди тараканов, да?
3: Да, среди как бы...

0: известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Пичискер. Что делал Пичискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
1: А, Кирилл, извините, вот в момент тоже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
0: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову, то есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые, в частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
2: и профессию в целом.
0: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Пичискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия, она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
1: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Пичискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз, то есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу вот, и он начал эту фразу говорить, именно вот придя в сознание в момент подлета Пичискера, и получился такой конфуз, что вроде двойной
3: успели,
1: голос.
3: Да.
1: Да, в общем-то, Пичискер, я помню, сконфузился и даже хотел уехать из страны одно время, вот, но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
3: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого. Поэтому, конечно, нет, на самом таких людей не выпускают, да.
0: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия. И Леонид Пичискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, да, естественно, стал невыездным. И все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов. Будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других, да, экстремальных летчиков.
3: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
0: Да.
1: И за него
3: Василий Пичискер.
1: Самуэль, да, именно Василий Пичискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Пичискер, это двоюродный брат вот нашего замечательного.
2: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
1: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
0: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо, да, знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
2: и мимику.
0: Ну, нравы и повадки. Да. Совершенно справедливо.
1: Дублируем его тоже так же.
3: Да, но из большой семьи Пичискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
1: То есть у него секретность.
3: Да, остальные все.
2: Игнат Пичискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
3: А, кузнецом. Тоже не
1: выездной. По-моему, он уже не первый раз сидел.
3: И не выездной абсолютно.
1: Вы знаете, тут то ли я заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
0: Вот меня интересуют корветы.
1: Меня тоже, кстати.
0: Кто это?
1: есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
0: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
3: Это
0: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
2: Усилитель музыкальных звуков.
0: Да,
1: протяжных.
0: Он был
2: протяжных музыкальных звуков. И отрывистых тоже.
3: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
1: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
0: Абсолютно справедливо, Александр. Я согласен, что мы все помним это название
3: Степан
0: Корвет.
3: Степан Усилитель, кто же не помнит?
0: Да.
2: Степан Корвет был такой.
1: Это сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но сам в честь кого-то.
0: Ну вот Корветы, ведь
1: чем
0: это...
1: он был известен, Кирилл, это вы же знаете, вы это... же археолог, вы же
0: безусловно,
1: нашли его череп.
0: Безусловно, череп был найден, но...
1: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, что под рукой нашли. Ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
0: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
1: да.
0: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире. И сегодня... Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
1: Да.
0: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корвете.
1: Можем.
0: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности
1: все-таки.
0: Или птицы, занимает в нашей жизни, да?
1: Да.
3: Совершенно верно, да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
1: Да.
4: Здрасте.
1: Здрасте.
4: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глента? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
1: Ну, понятно, понятно.
3: Да,
1: спасибо.
3: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
2: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
3: обычно его используют.
2: Из воды, он может использоваться как световой прибор,
3: как световой
2: потому
3: прибор,
2: что он раскаляется до бела практически. И,
1: Ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что
3: ну,
1: женщины деревенские...
3: со свечой обычно в деревне.
1: Ну,
3: да,
1: сейчас
3: сейчас
1: электричество халявное.
2: Да, но это достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20 и процесс обогрева.
3: Ну, за это время обычно все не успевают прочитать всю правду.
1: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбасы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим, парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
2: Почему клейма не получается.
1: Да. Потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот. Но, с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
3: отношении
1: мнении.
3: К этим приборам, да,
1: прибору. И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет — это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
3: джипс?
1: Такого барсетку не
3: джипс
1: уводил.
3: Это
1: из Чероки
3: танец,
1: уводил.
3: Это американский танец, джипс, да? Танец.
1: Джипс.
3: Джипс.
1: автомобиль такой.
3: Нет, джипс — это американский танец. Очень редкий, причем. Помните, это только в некоторых штатах.
2: По-моему, развязный.
3: Очень неприличный. Они руками машут.
1: А помните вот это упрятанные планшеты в кармические карты?
3: В кармические, да.
1: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
3: Да, да. Да, вот именно космос. Об этом как Кульман, раз и говорили.
2: Кульман назначал полеты.
1: Кульман, старший летчик Кульман.
3: Старший летчик Кульман. Ой,
1: сколько было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
1: Стих.
5: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
3: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
1: а кто
3: отцы,
1: был мать,
3: да?
1: Мне вот хотелось бы знать.
3: А матери...
1: О, кто был мать, хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь,
3: это
1: Самуэль Джозеф.
3: Хороший,
1: это
3: да,
1: хорошее стихотворение. Само собой вырвалось.
2: Прекрасно.
1: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
3: Импровизация,
1: это.
3: Да. Импровизация.
2: Даже поэзия работает над ними.
3: Обычно.
2: В каком-то смысле. Заставляя их вот преломлять.
3: Ну, очень приятно, конечно, что зависит... нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень, присылают нам
2: очень
3: информацию.
2: Очень многое, да.
3: Да,
2: зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
3: Идеализм, да.
1: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
2: Да, за ногу.
3: К сожалению, за вот ногу. Они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
1: и
3: что
1: подтяжки,
3: она всем
1: кстати,
3: дарила.
1: Тоже не сохранились. Хотя как бы сейчас неплохо. Нет, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
3: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
1: Да.
3: С Мальвиной, да.
1: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
2: Так известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
3: Угу. Но многие склоняются к этому.
1: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький» и «красный», то есть «маленький корнет», простите, это
3: корвет.
1: А еще есть да. Корнет, да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
2: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных
3: их
2: местах...
3: прикрывают.
1: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
2: С удовольствием.
3: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Меня Вася Солнцевский зовут.
1: Приветствую.
6: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свой стихарский север?
1: Ну, безусловно.
3: Да, пожалуйста.
6: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
1: Ваши скелетики.
3: Да, это очень
1: замечательные
3: хорошие, очень хорошие, да, и
1: это
3: в нашу коллекцию,
1: такой.
3: Да.
2: А сколько, может быть, вы поэт?
1: А, уже все.
2: Да, вот, уже, судя по всему, есть... это Вася Солнцевский был, да, он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
3: Мои он в образном, поэтическом
1: поэт, да,
3: смысле,
1: да.
3: В собирательном смысле, это а, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми. Теми тружениками нашей России и страны,
1: да,
3: и мира. Да.
1: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да. Ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
2: Да.
3: Вот, а когда скелетики мои...
1: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который так любим мы, американцы.
3: Да.
2: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым... Александром,
1: да.
2: О кубках.
1: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
2: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить
3: форму этих кубков? Или...
1: Вообще, нет, это форму, связь, это связь.
2: Каким образом происходит процесс обладания
3: кубков.
2: Да. Кубками.
3: Кубками.
1: И какой кубок вручает обладатель?
2: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем порядке происходит? Нет,
3: на самом деле это, мне кажется, уже как филателия, как нумизматика. Они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих кубков.
2: И он обладает многими кубками.
3: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
1: Думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто кубков, так.
3: Да,
1: 10 вот кубков у тебя, бери один.
3: Бонус.
1: Да,
2: и
3: бонус.
2: Именно он называется кубком кубков.
3: Да.
2: То есть всем кубком кубок.
3: Правда,
2: получается.
3: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков кубков на самом деле может существовать.
1: Потому что,
2: видимо, много,
1: потому что тоже будет там,
2: потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
3: Да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков кубков, да?
1: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
3: Да, есть.
1: Помимо приобретения бонусного кубка?
3: Но обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
1: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
3: да,
1: чтобы как-то
3: их
1: сложить.
3: Очень,
1: можно
3: очень целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться. Они везде заставлены и различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
2: Да,
3: кубка.
2: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два. Они достаточно
3: они
2: тяжелые.
3: Они очень тяжелые, да.
2: Это...
3: Бывают деревянные, металлические,
2: невозможно.
3: Стеклянные даже, да?
2: Да.
1: Ну что же, у нас вот осталось немного...
3: Уже, да.
1: Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему обладателей кубка кубков?
3: Да. Кубка кубков мы поговорим.
2: Кубков?
1: Да.
2: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
0: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Хинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукри Кокелашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
3: Но все-таки о Кубке Кубков.
1: Хотелось бы, как они поделили все вот гучары.
0: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
2: Каким образом обладали спортсмены?
0: Да, каким образом обладали. Я думаю, что достаточно сложное время...
1: Кубком
0: кубков обладал...
1: Недельку одного дома стоять, недельку другого.
0: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Нодар Парсадонович Ахалкадзе, который, к сожалению...
1: Это несправедливо.
0: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Нодар Парсадонович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
1: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
0: Их было 24 кубка обладателей кубков.
1: Я был прав.
3: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков-кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка-кубков?
0: Если обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени. И мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя Кубка Кубков, и получается, что где-то на 3-й или 4-й минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя Кубка Кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
2: Не вручать
0: обладателю Кубка Кубков вот некий кубок кубков европейских. Кубков. А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
3: Без всяких там выкрутасов. То есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
0: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
3: Кубка кубка кубков. Наверное,
0: кубка кубка кубков. Да. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
1: Да. Безусловно. Ну что же, уважаемые гости. Сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы, касающиеся кубка кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы.
3: Спасибо,
1: что
3: Александр.
1: Вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот, и мы слушаем вашу совершенно новую песню.
7: Ты меня! Я тебя трем красным луну полечу! Я тебя трамграф!

Я тебя Тремглав на луну полетю! Тремглав! Тремглав!

0: Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета? Где моя ракета?

0: ты меня!
1: Я тебя трамграф на луну полетю!
0: Трамграф!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

0: Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.
1: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
1: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
1: Где моя ракета?
0: На Луну! Пустите меня!
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
4: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе Монмаранси, группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект, это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
5: Добрый
4: гитарист, ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно поэт, вообще... Не... Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот или, как я сегодня пришел.
5: Или пуль, или верёвка.
4: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
6: Добрый вечер.
4: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть. Мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр, вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
5: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец, где неприветливо когда-то было. В детстве с Серегой очень было плохо. Ох. Мы там мерзли на станции, приехали обратно, здесь уже, слава богу, не мерз с ним.
4: Ага.
5: Но, тем не менее, доехали.
4: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли, значит, а летом обратно делают.
5: Да, практично.
4: Вот, так что, в принципе, я как бы, вот видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
5: тебя
4: немножко...
5: Ну, у там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
4: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все. То есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
5: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
4: Да.
5: Я вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все замерз.
4: Ну что, с композицией?
5: С композицией.
4: Поехали.
5: Давайте.

ангел пост босоногого детства дает. В красном галстуке забытым, со святостью в глазах.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче нельзя?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас вообще нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально говорят.
1: За окном
0: говорят. Там Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

полету. Ты так лелеешь Харе с Кришной, я пью за Майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что должно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну,
1: типа, Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лично. У нас композиция большей частью или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я ну, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там... А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колок вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да? Сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным школам.
0: Андеграунд.
1: То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени года. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Как она? Ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там типа, это там типа... Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения. Ну, Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни да, тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: Нет? А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатал, и все. Только этим. Правда.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классик.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минет».
0: Как?
1: Она концептуальная «Минет».
0: А, это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, ее так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти все подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минет».

из пены выходит блондинка и грациозно уходит обратно. Там нормально, и воздух там чистый, здесь гудит телефон мерзко очень. Там, наверное, меня ты полюбишь, здесь навряд ли сестрёнка.

А происходит-то все как-то глупо, даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную. Чтоб уйти от настроения мерзкого, я, пожалуй, выпью пиво советского и послушаю Сашу Лаэрского. Улыбнусь и не буду печаль.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского. Да.
0: Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их.
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируются, чтобы люди пришли, там, послушали, может,

0: там персидскую, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде, еще что-то, я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. В имя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся,
1: ну я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: В имя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так.
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

Каждый час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено.
1: Ну, некоторыми передаются.

0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Волынке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Играл на банже дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденька, и ногой стучал по бочке, вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен говорить. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: А 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как?
2: Дум,
0: да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем.

просит пить. Мой звук — колокольчик с бандитской тачанки, спешащий на юг. Мой шанс невелик, мой сон о другом —

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, это... какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, пел. То ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
3: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или какой-то особый
0: совершенно. А, я понял. Это насчет названия, это Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо
2: за звонок. Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один главное, большой что, день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом.
3: Так, Саш. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это может быть, да, как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в Красно задом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, в принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать есть, о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч – это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Алло, это радио?
0: Да.
4: Да, вот такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены, так, нет?
4: Нет, вы знаете, у меня такая есть.
0: Ну вот, я же
4: есть
0: говорю большая.
4: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я хочу сказать, что на М-радио с вами.
4: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения.
4: Я не знаю, может быть, музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
5: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
6: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали, нормально.
5: Это был транс.
6: Давай.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
5: Композицию.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: Нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, но как бы Федор отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все вот неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в Саратовскую школу. Ты же говорил, ты видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог быть диджеем где-нибудь в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство. У нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там. Вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того?
1: Хрен знает. Давай не будем о грустной
0: да.
2: песне. Он все-таки... там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не
2: решились.
1: Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло.

а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

на танец, под бубен громогласная, на сочном хлебе, любви и морозе. Сожаленье пули, пролетевшей мимо, тупое созерцание.

Подушки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то едино, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношения неба, земли и педуза, взял свою канистру.

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда, в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть, вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Задник — это я.
3: А, ты имеешь в виду
0: пятикиловаттные
3: порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
2: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
2: Кто сказал?
3: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое. Когда под звездным плащом

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучала новая, я так понял, сейчас все будет что исполняться, и вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

Оседаешь в их мозгах, так скажи, что им нужно. В моих невинных снах, так скажи, что делать, если любая свинья тебя слезет.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композицию? Композиция грустная, но концептуальная в плане.

тебе это только что с него взять, ой, ядрит твою мать. Так выбери меня, выбери меня, ой, да птичка счастья завтрашнего.

соберем подруг, скрасим их досуг своим дурацким пением. Вновь весна наступит теплыми лучами, снег на улицах, мозг в череп.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси — большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы», группы 24 декабря.
1: В стиле транса, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было, то есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

Предатели от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиции.
2: Посвященная классичному произведению, которое я так и не читал.

Больше не встать, благодать. Да вот, ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

на Каренина, да можно ли так, нам никогда не узнать, и это в общем нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел.
2: Понимаешь, я схватил свою песню, том 3. А я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2, что не с тобой сегодня?
2: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
1: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закуривай, пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки? Еще пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: ты показываешь такой жест, это, знаешь, это мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, нет, ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех,

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про тракторов, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

0: смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Павел.

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Вот ты знаешь, как это произошло? В общем-то, Акази, я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, uh-huh. в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, она, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую, совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то, там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, вот. Я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке, ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет, ну, все а ты... заливает.
0: Да подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как, даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется, а получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, представь себе. Вот люди прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот у по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло уже

0: Фенс рубишь, потому что сразу там, ну, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Если она достает, сгнила, бабки вложены. И для этого ей придется, чтобы купить дачный участок в Б, в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщин они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается?
1: Нет, сравнении... только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться, как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидас».
1: Да с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, ПНР генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не особо. осознанно, дескать, вот Генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, ну, в общем-то, в конкретном источнике. Он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия Подробного следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на ика, потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуры их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня,
0: например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот, тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, Доли и пчел Молли, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно и не ежечасно, он решил, значит, все это изложить в своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано. Но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается. И приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественное в защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
0: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Угу. А вот ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Аноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Аноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свои открытия. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, да. А все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращались, так сказать, в такие, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, Былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь Камыш, он самому Анора был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, неинтересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: Ну, там интересно, что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологией это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанной Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Ну, вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Да. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай ее тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у Дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к бюджетологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике, но вот изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Угу. Вот, и поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете? Понятно.
0: Ну, это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому что...
3: Да-да, Андрей, ответь.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там, в их там гнезде, или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другое. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, то в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делается. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантша, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительное, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие... вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень-то лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит его слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равно напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте,
0: уважаемый.
4: Ну вот у меня такой вопрос, это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла, это вот почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые. То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали, а вот птицы, какие-то проблемы. Тут видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, и он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Между собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешенная.
0: А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от да. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз, я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Чёрт, рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя, и называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это... Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персонали быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, Сколько людей ходит, так скажем?
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже
1: песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: И, да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная. Никогда не известно. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И поэтому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей и сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии, это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он отпоротый, больше не да. сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Угу.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь... И психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это просто-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? У нас котлован глубокий. Мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика, Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля.
3: Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
3: Вот.
0: Да. То есть и это поэтому... не совсем генетика.
3: Простите, да.
0: Да ничего, ничего, продолжайте, да.
3: Вот по этому поводу я бы хотел выступить, я хотел бы спеть песню, можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей?
1: Да, конечно.
0: Конечно, песня — это
1: народное творчество.
3: И сейчас, как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопена, тихо там. Так, давайте.
3: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с Цаплиной тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо... И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первопричины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. Изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или, наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в какой...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третий там, скажем, какую-то военную там или среднюю, созидательную, исполнительскую там функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную. Вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают. Там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такой не совсем видимый, незаметный.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот, на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у иммигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, Барышников, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Это вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипов вот, пернатых? Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот таковая навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся скорее, соотносятся так с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которое предполагает под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, психики или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот, насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Но это относились к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там, или там, шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенные МСП.
1: Это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот,
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попали, часть померла. Вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там, одна так и осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек – это химера, то есть это наше представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей с аквапарком, с зимним садом. К вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так ты видишь, они же приезжают. Это рефлексия. То есть вот попытка вот этой виртуальности – приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравятся больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже ну, огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма ну, гипотетично это. То есть маловероятно даже.
0: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек вот болел в юности, ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры. Угу. То есть у него было вот про одного из наших пациентов.
1: Стремление к формированию, работа с твердыми предметами.
0: Нет, наоборот, он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужно было. Мы вызывали виднейших специалистов, но...
1: Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом
0: нет,
1: и капрофагией.
0: Нет,
1: то есть,
0: нет.
1: Например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
0: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием вот уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
1: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Да, ну, так скажем, вот, например, кто-то...
0: Ну, то есть ты считаешь вот нашего вот пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
1: Угу.
0: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
1: Угу.
0: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
1: Ну, это один из признаков как раз. Это запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает 2 стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, но не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже... как-то трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
0: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
1: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее. там разжиреть как-то или еще что-то такое.
0: Нет, разные вещи немножко разжиреть.
1: Нет, это вот как раз то, о чем я говорю. Подожди, это вот как раз это... связано, да, с недовольством, там, например, собственным, ну, видовым происхождением и стремлением расширить возможности. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
0: червем,
1: лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни. Угу. Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция

0: снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
1: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия, плавые. Ну, можно сказать, что, например, невозможно питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидность существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начала.
0: Ну, а вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
1: Внутри муравейника вы, например, не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, муравьи и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... С другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяемая.
0: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
1: Да.
0: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки.
1: Вот. Да.
0: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
1: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
0: Объединяющего, вы сказали, да?
1: Да.
0: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезное разъединяющее, в общем-то, вот...
1: Разъединяющий. Национальный вопрос.
0: Национальный тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
1: Да.
0: Я так что.
1: Было бы скучно.
0: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
1: Да.
0: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
0: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
2: Очень радостно мне, что дозвонился я, во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
0: Да.
2: Во-вторых, потому что как раз присутствует здесь практик и теоретик.
0: Да.
2: Не вопрос.
0: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
2: Так нормально?
0: Да.
2: Понятно. Я, наверное, должен представиться или не надо?
0: Да как хотите, собственно. Все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
2: Понятно. Да. Нет, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
0: А, ну да, чтобы они как-то тоже...
2: Вот, ну я грудничище, в общем.
0: А, да.
2: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
0: Да.
2: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. В последнее время вот... Много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот. И в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, я имею в виду циклические виды спорта, появилась такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот спортивная подготовка, и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, и гиперплазии митохондрии в быстрых мышечных волокнах.
0: Да.
2: А причем интенсивно.

0: Аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога, вот, но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там, свободных радикалов ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
1: Да, да, понятно.
0: Вот,
1: да.
0: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
1: да,
0: невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет это массу, да?
0: Ну нет, я совсем не об этом. Ну я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя
1: да,
0: и к тебе тоже, Таня.
1: Да, да.
0: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика, она снимка электронного микроскопа, она ну как бы нашпигована митохондриями. То есть он может длительное время работать и не уставать, ну, грубо говоря. Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем обозрении создавать таких спортсменов, которые могли бы...
1: Понятен вопрос. Спасибо. Андрей, как ты считаешь?
2: Я думаю, если по этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов, то есть там приделать ему ноги
1: кузнеца.
2: Да.
1: Да.
2: Ну и так далее.
1: Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
2: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
1: Типа то есть... произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению. Вот. Ну, по сути.
2: Ну, она пока что однобок так вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
1: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно и отрывали, и смотрели. То есть там какие-то палки торчат и белые штуки. То есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
2: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован сказал, да, буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачу решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как там, я не знаю, а если мы там добудем, где-то еще найдем больше, там, на килограмм золота, они скажут, ну, оно там понизится на одну копейку и будет... Ну и так далее.
1: Ну слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно.
2: Угу.
1: Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет, причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да, вот, и то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрится какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать, и, может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется, так.
2: Ну, например, то, что, о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, ну. Речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть, чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
1: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, ну, действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били лежачего. Благодаря вот этим своим физическим данным, он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его вот коллеги по Канаде.
2: Да, вот ты знаешь, почему, например, а это действительно является истинным видом, ну, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются,
1: да,
2: но
1: да.
2: только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта,
2: да,
1: для,
2: да,
1: всех. И,
2: да,
1: делать, например, но... девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде.
2: Да.
1: Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде.
2: Угу.
1: А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с
2: этим... Мы еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
2: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось
1: фигурное, да?
2: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Тетки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
2: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
1: А, ну да.
2: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали.
1: И приняли,
2: то есть в какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть
1: участников.
2: Да, участников.
1: В какую сторону можно бежать, в какую
2: да,
1: нет.
2: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
1: Ну, кстати, вот бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
2: ну, от роя пчел он имеет много разновидностей. То есть там лазание.
1: А, то есть, ну, кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
2: Ну, укрытие... на самом деле, укрытие от пчел единственное, это вода.
1: Вот, воды поэтому... на пути нет. Там нигде.
2: Ну, например, а все остальные, они, в общем-то, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно вертикально
1: как-то решить. Нет, на трассе, вот,
2: на,
1: типа в туннеле. Их запускают в туннель, команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
2: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим. Когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые
2: я
1: на
2: знаю,
1: скорости... Кто выйдет из туннеля?
2: Ты продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому я, скажем, ты так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство. То есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
2: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там...
2: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь,
1: много
2: опять
1: вариантов.
2: Же, нельзя сказать, да.
1: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
2: Может быть, да,
1: потому
2: еще.
1: Что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
1: Да.
4: Работаю в Мосочистводе на коллекторе.
1: Да, это известное.
4: Вы знаете, да?
1: Конечно, конечно.
4: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось с ней? Она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
1: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
2: Я хочу сказать,
1: очищать
2: что
1: намеренно,
2: сейчас
1: да.
2: существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да, выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы она совершенно была бесполезна.
1: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Прато приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит: лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело. Вот она срубила там несколько, там, сотенок денег, и вот до сих пор переворачивают там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но, с другой стороны...
2: Как будто ты не живая природа.
1: Да.
2: А вот, скажем, что твои американцы, например, сначала работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна используются, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
1: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
2: Генетику. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себе из воды вытащить за волосы.
1: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там приделать.
2: Да.
1: Вот, поэтому что, они, в общем-то, где-то похожи.
2: Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг» называется. Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
1: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
2: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
1: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да.
2: Вот. Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
1: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
2: Да.
1: Нет, а кто, что да? Это вопрос был.
2: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
1: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
2: Ну, это, кстати, серьезный вопрос, на него сходу не отвечу.
1: Угу. А вот еще такая тема – женщина в генетике.
2: Женщина в генетике как раз в самом начале говорила, что она совершенно неуязвима. Это все распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения, это вообще все хорошо.
1: То есть, когда, например, они вот тут собрались, что-то там говорили, там бредили там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю: а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщина, да, которая, они так, а, это выскочка. То есть, они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем. Угу. То есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как, ну, он там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
2: Вот задача генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
2: в общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины, у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
1: А женщины читают любовный роман.
2: Тоже прописано генетическим языком.
1: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
2: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами. Репродуктивными, то есть когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляют людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
1: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, каких-то предметов, да?
2: Там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом привозится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
1: Но здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, влепить от себя. Тем самым это так называемое, скажем так, неявное соавторство. То есть, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, значит, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже в многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
2: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть можно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый. Можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
1: Угу. Ну а есть ли, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой. И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
2: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контактит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяет все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
1: А вот, например, такой вид, как то беспристрастная женщина на красных БМВ. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
2: Ну, это просто повышает мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. Так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
1: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
2: И которому кажется, что это антрикот.
1: Да!
2: Встречались, конечно, такие.
1: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
2: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
1: люфтуют.
2: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
1: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «Тайные агенты распространения», то есть «Тары», это они себе взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
2: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
1: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они, да, сами шли на попятную, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
2: Да.
1: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
2: Оно огромно.
1: А чем это объясняется?
2: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
1: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
2: Кто всюду ходит.
1: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный BMW? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы?
2: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
1: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
2: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
2: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась своими прямыми обязанностями винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну как традиционно ритуальные такие, в общем-то.
1: То есть практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
2: Да.
1: Так любимым белорусами вообще.
2: Насыщала одним словом энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
1: Жующие бороду или вот обычные?
2: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
1: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жующие.
2: Причем некоторые, да, были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезные осложнения у них.
1: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
2: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
1: Ну, выставить всех, да, в один ряд, то есть в разные часы и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует. Ведь Елена Ловня, она тоже как-то поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист. Она срывала то тут, то сям. То есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли. А следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
2: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
1: Но это, тем не менее, реальность тут.
2: Полагаю.
1: И тут, тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те ИСЕ, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
2: Да. Если с там и сям все понятно, то
1: те ИСЕ. Вот как раз непонятности. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
2: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
1: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать, как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, тырпыр. То есть,
2: те сейчас это сями, получило, да. Да, какой-то даже в виде каких-то средних полов, то есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
1: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем-то, вот как раз Елена Лавня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и всеми, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
2: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы. А ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
1: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать тамом, тама, соответственно, делать жующему, сяма там делать Елены и так далее. То есть, менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборант был уволен.
2: Ну, у меня таких нет сведений.
1: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссоры из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
2: А почему Лена только обращается?
1: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
2: Ходоки почему называются?
1: Ну, вот современные прототипы ходоков – это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
2: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матриц, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий, как-то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
1: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избы, ты, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая, там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся, к Елене суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построения, вот перемещения вот этой схемы. Значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
2: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня. Потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
1: Я, конечно же, извиняюсь. Да, я сделал ошибку. Естественно, Лобня — это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется. Да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. Основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, Грегор Мендель.
1: Угу.
3: Вот. Во-вторых, мне хотелось бы спросить...
1: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
3: Кто?
1: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
3: Мендель чех.
1: Нет, я имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
3: Это его не освобождает...
1: Ну, в общем, да.
3: Такой ответственности, которую... Ну, в общем, сделал ошибку очень серьезную.
1: Да, да.
3: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка Росы». Вы помните, наверное?
1: Да.
3: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует... Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене, подобных ему, вы понимаете, да?
1: Понятен вопрос. Спасибо. Но тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
2: Я их не знаю.
1: Да, но я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. А еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Идите нахуй,
1: да.
5: Блядь, суки, нахуй, блядь.
1: Сергей Львович, ну что же вот... Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло, Александр.
1: Да, здравствуйте.
6: Ну, во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
1: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
6: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
1: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
6: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы «Пауком»?
1: Нет, пока нет. Да.
6: А еще хочу спросить, у вас была программа «На базе железных ягодиц». Еще будет выходить?
1: Посмотрим.
6: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
1: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже наконец?
6: Подумают.
1: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, который на них сейчас вот свалился в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
2: Песня.
1: Да! После такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы, так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
2: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
1: Да.
2: Видимо, беготня где-то продолжается. Там.
1: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила, Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
2: Чертежи еще не успели подвезти.
1: А, ну вот тогда вот, вот эти коробочки, что же в них?
2: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее как бы вот генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
1: А вот мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то вот ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите, то и все. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов, просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят в заблуждение большую науку, так сказать, БН.
2: БН вводит свое в заблуждение.
1: А это чревато.
2: Чревато.
1: Да. И что тогда, как вот быть?
2: Нам главное определить этап. Вот, известно, что все рождается из воды и превращается в камень. Но всегда это происходит при участии как бы воздуха и огня. То есть вот когда есть окисление и когда есть тепло. Но когда этих двух составляющих они отсутствуют, то происходит вот, в общем-то, какая-то линейность. То есть окаменелость не происходит окаменелости. И мы просто наблюдали вот эти вот в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха. То есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые, в общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образа мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
1: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
2: Да.
1: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. Вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило размягчение.
2: Как ты себе представляешь неблагородную старость?
1: Ну, посмотри на подвешенную.
2: Да.
1: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, а не окаменелость.
2: Давай лучше о старости поговорим.
1: Ну, хорошо, то есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
2: Нет, я...
1: Я бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что, в общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
2: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
1: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. Много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших? Обладающих мощным иммунитетом. Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какой я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
2: Например, очевидная связь с насекомыми – это наличие количества лап. То есть вот у человека наличие, вернее, в таком количестве не представлены лапы, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. Если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющая ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его израненную тушку.
1: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц, по сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
2: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности. Например, он падает неожиданно, внезапно. И рефлексы внутренние, ну, как бы его противные рефлексы, да, заставляют как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла, и находится ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
1: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
2: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
1: А, то есть вот такие моменты, как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
2: Да, лапы лезут.
1: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как-то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да, то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
2: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены, опять же, вот этим этнологическим сходством с птицами.
1: То есть костяные вот.
2: Да. Угу. То есть вот оперение, которое нуждается, в общем, тоже, оно должно иметь контакт с воздухом. И когда тепло одевается, особенно зимой, то происходят вот эти вот внезапные боли в спине. Это одна из версий. Другая, значит, очешуение. Опять же, это рыбоподобные. Но они, как правило, более склонны к алкоголизму и находятся более в, как бы, в горизонтальном положении. Чаще вытягивают ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются. Что вот... твой угорь?
1: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот. Более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие наспинные рюкзаки какие-то. И так далее. Ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
2: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто водит машину, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием, а водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
1: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией природной, просто преступно. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
2: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличаются согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением, то есть они не всегда способны различать какие-то детали, то есть они видят какую-то общую цель, ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду животных.
1: Скажите, можем ли мы, например, считать родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом, перед человеком, который...
2: Нет, родившийся в рубашке – это изначально икроносные какие-то, это уже, максимум это утконос может быть. Но никак не теплокровным относится.
1: Нет, например, мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, каким-то образом пытаются

0: И вот этот процесс сживания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контактируют между собой путем рекламы, там вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
1: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм, какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
0: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, в средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится к сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
1: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, вероисповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике, вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
0: Да.
1: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит: я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
0: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны. Потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигает эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов и обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
1: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? Ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
0: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
1: Ну, понятно, это что, естественно.
0: Да.
1: То есть.
0: А вот, извините, на уровне исследования?
1: Да, извини, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
0: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого опроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существовать Transit Mass, там

0: теории, там, например, похожести человека на дельфин, там, и дельфин на человека, человека на медведя, медведя на человека, ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
1: Да, да, это...
0: да, птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
1: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
0: Да, потом вот только что приходили человек-червь, червь-человек.
1: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот... как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина? Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли. Вот где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
0: Гуманизм – это вообще дело темное.
1: А да.
0: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, то даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом. Но на самом деле существует некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, да. Например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался.
1: Ну, а
0: и они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек там червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем, проживание некоторых видов. И не всегда они там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
1: Ну, а браки вот между ними как-то возможны?
0: О, браки – это всегда наши излюбленные темы.
1: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
0: На самом деле...
1: Они же едят друг друга. Извините,
0: да,
1: я разволновался.
0: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем, и это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
1: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
0: Это особенно, что твоя рыба – это сохранение и ревность. То есть это поедание – это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
1: Ну, предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная тушковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данного вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли, они вроде как-то даже ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы – народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот, видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете.
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же сами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся
1: псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносов. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть и на сегодняшний день осиний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да.
0: Голубой он ближе к белому спектру, но, безусловно, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть
1: вы
0: не
1: думаете,
0: проверишь.
1: Как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывозы, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Нет. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую представление к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Вообще это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
1: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
1: Нет, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы эстонцы не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится прогибаться нормальным людям, а он смог там вот биться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего. Вот. Ну и много
1: других. Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес — это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще, работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да, он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да, вот, да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. То есть так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати, будьте говоря, здоровы. Очень интересная параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Полю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но
0: он был
1: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: каждого,
1: да, особенности третьего, кто из них, собственно, кто. Потому что... мы проводим такие исследования. Да.
0: Есть, вот... Ну, Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не впичешь на же коробках
1: присылать. То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничком.
0: А, об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати,
1: Об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, да. Там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых женатых, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый уголь, шахты по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа — это как бы вогнутость. Анал же предполагает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчина, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфины надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз.
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но... на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: То дело есть, в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот, и выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Угу. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится,
1: сверху. Высоко, да, пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высоко художественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: найденные. Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересное название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюсна большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде
1: кстати,
0: как хранится...
1: прошу прощения,
0: ничего,
1: я перебью.
0: Конечно, да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюсно.
0: Да, хотелось бы.
1: Она застряла в зубе у вождя.
0: А,
1: то есть мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только вот поэтому вот...
0: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует, попросту говоря, да? Присутствуют знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции стран и людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да.
0: И а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблему,
1: которые возникли. Дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема. Безусловно.
1: Ну, и а пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, совершенно незачем. Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками как-то.
1: Да, да. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну да, вот, хотите, так он же ест. Может есть, и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету, это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Но тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потом что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо, они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалориях хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит.
0: Цинга, извините,
1: она минует
0: же,
1: вас. Почему? Потому что...
0: Меня, да, я анит, вот как же.
1: В авокадзе содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевания.
0: Простите, гайгульную перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которая... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого
2: риска. Простите, тогда вы это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с вот... Все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
1: Да.
0: А в почву черт знает, что сливают. Да. Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не существует.
1: Да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать елей в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Что уже не пустят это, если...
1: Да. Естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на торг шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электродов.

0: А эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот, санэпидемстанщики гайгульные, меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, не промысловый лов рыбы до сих пор, подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Но это же не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье, или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипация. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи-мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильны, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел... на
0: Будьте
1: самом
0: здоровы.
1: Высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая. Вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее,
1: топ. Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был пока один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот, нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы геометры находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да, она
0: ваша
1: среди...
0: первая
1: она...
0: жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я знаю. Не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А, что касается...
0: Ну, давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, и ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у Нагайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете... Нет, нет, интересно мне...
1: Ну, вы же... понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мной лучше рассмотрена. Угу. Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров,
1: а муха. Как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю его посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: я ответить? Мы, строители, строим вообще типовые дома. Сейчас
0: 3-2-5, насколько я знаю, сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсул Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор. Так. Но в узоре есть такая сложность. Он не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом. Затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать над шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным, ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения. Плюс за него не будут цепляться всякие животные и паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере, естественно.
1: Они будут ходить за ним стаями, да. Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти подошвы...
1: много потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые. массового использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас, это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это таким образом, вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось...
1: Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем тоже выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попадя, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забитые аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления почему-то. Вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам на гайгуле нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, а мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы, музыканты, иногда любим побаловаться.
0: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп. И как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
1: Но мы, педиатры, не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может

0: Ну, в первую очередь мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
1: О, это правильно.
0: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
1: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидите
0: мы
1: на меня, калиновчане
0: жители. Мы банкиры против этого, потому что...
1: Вы олигархи.
0: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
1: Да.
0: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
1: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
0: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр.
1: Мы
0: это
1: тоже,
0: действительно,
1: да,
0: правильно.
1: Безусловно.
0: Да, да.
1: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
0: Да и нам киллером станет проще.
1: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической-зоологической экспедицией ездили тут по полям, и, ну, это зимой уже они не кричат.
0: Свищ краповатый. Это грызун.
1: Поподробнее, да.
0: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
1: То есть все лето.
0: Вот это время он издает такие звуки.
1: Да-да-да, совершенно верно.
0: Да,
1: причем
0: вот
1: четное количество
0: монок.
1: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповатый, он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали. Так. Потом помолчит. Потом затихнет, потом... Опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
0: Нет, но мы-то его видели.
1: Дохлого
0: мы
1: это
0: его видели.
1: Дохлого видели.
0: Дохлого.
1: Ну, видели.
0: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
1: Безусловно. Безусловно. Ну что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с ним песню. Закончили играть-то?
0: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло: Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифта, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так
1: вполне. Ну, цвет пусть вас не смущает.
0: Сейчас. Дело в том, что... почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: Понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает...
0: Стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди. Вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, маммологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита,
0: да,
1: среди молодых,
0: да,
1: мам.
0: Да. И не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, и нам маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем, да, массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот, рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Чего вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фрейрок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И вы назад тоже переносятся. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: Как счетовод-бухгалтер, да. Нет. Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка. Мы стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: формируем... Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы, станционные вокзальные милиции, рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за собой большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. И нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Льготы. Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. У нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые про зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только миллиметров.
0: Извините меня, математика, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного
1: Ибон
0: запроса.
1: Цена.
0: Конечно, вот, а этот вообще, его надо расстрелять, к стенке поставить, да, потому что он пудрит мозги.
1: Но мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, их вообще надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик — это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, им можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофон. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, мы диагностики...
0: Зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты, бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся», но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все они у нас на учете, все на всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: А мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку. Вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, хозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: Замечательно вы все-таки Гайнагуль играете. Ну, я вот хотел сейчас... Тут приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта. И как работодатель предлагает он нам 3 вакансии. Повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком-волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер, уже, то есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо. Это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении. Вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, ну, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: Мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как сомаленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы, как историки, утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость Македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолинянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы работники туристических ферм, просто строили на этом бизнес. Поднимали большие деньги, да. То делали. Есть, смолянки туда, вот, в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А
0: и...
1: мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участились случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до... То есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучшее можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль.
2: Да,
0: это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да. И мы, в общем-то...
1: Акула прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционер, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яест, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами и обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну, а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «Мир животных» я частенько использую ваши сюжеты в своей передаче почти бесплатно.
0: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
1: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
0: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
1: Женские шахматы — это за ними будущее.
0: Ну, совершенно верно. Да здравствуют женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
0: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина-пенсионер.
1: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
0: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
1: С прихлюпом.
0: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
1: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
0: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями, там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать, и прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
1: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
0: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
1: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались, и шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
0: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, как запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот причем отбили, в общем-то, все руки, рога и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, можем сказать, что будьте в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. А, дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда, и вид, собственно, рогатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе, пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы какаду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить у директоров спичечной фабрики. Скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такая и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете что ни попадя, вытаптывая тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, ну мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, ну, сами понимаете,
0: пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они же технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скопляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, а выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот как от лица водителей 15-го таксопарка хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других нале, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

0: scendenti dall'acqua ed elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша гайгульная. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Раковины.
1: Да, что не попадет. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот, и вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. А что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Бывало, что они да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучая, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот...

0: определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
1: Мы семейные доктора уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
0: Да, или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
1: Вот а мы селекционеры предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
0: Гя называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите,
1: пожалуйста. Мы знатоки английских языков, можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
0: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Добрый вечер, уважаемый.
2: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот. А я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
0: Угу.
2: Вот. И я хотел бы... Ну, это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
0: Угу.
2: Вот. А еще у меня такой второй вопрос есть. Вот. И не считаете ли вы, что... Вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
0: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, наверное, видимо, к Нагайгулям.
1: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
0: Извините.
1: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
0: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
1: А мы, как машинисты... большегрузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
0: Безусловно, но я, как местный тырдыбакыкытский хулиган, хочу сказать, что все их пострелял из рогатки два дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбакыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжаете на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗик, только требуем, чтобы

0: Там тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
1: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
0: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
1: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
0: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
1: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
0: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
1: А я сам ничего никому не даю.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И я рад приветствовать сегодня в нашей студии Кирилла Всеволодовича Немоляева. Здравствуйте, Кирилл Всеволодович.
1: Алексей, прошу прощения, Александр Алексеевич, также имею честь приветствовать вас, также всех радиослушателей радио «Эхо Москвы».
0: Сегодня я пригласил вас ведь не просто так. Я
1: зачем?
0: Знаю, что вы являетесь, скажем так, одним из людей, интересующихся тем, вот, что я делаю сейчас, в данный момент. Потому что очень много народа спрашивает, чем ты, Саша, занят? Откуда у тебя, Саша, деньги? Ты вроде не ходишь на работу, да? На радиостанции вроде как тоже неответственный. Вот. Откуда же ты берешь деньги? Этот вопрос и вы мне задавали неоднократно. И я хочу, вот, так скажем, публично отчитаться. Дело в том, что я сейчас занимаюсь таким бизнесом, как то составление слоганов для наглядной агитации в области медицины. Вот согласитесь, Кирилл Всеволодович, что
1: давайте попробуем.
0: Огромное ведь количество по телевидению программ сейчас с медицинским уклоном. Но в чем главная отрицательная их особенность? В том, что ведущие данных программ уделяют очень много внимания своей персоне. То есть происходит эдакий нарциссизм своего рода, который присущ, в принципе, ведущим аналитикам нашего телевидения, к примеру, Киселеву, потом человеку, который совершенно неожиданно стал выглядеть по сравнению со своими другими коллегами, вот ведущими телевизионных программ, практически интеллектуалом, что говорит о резком снижении общего интеллектуального уровня телевидения, это господин Новожонов. То есть,
1: ну, сегодняшний,
0: да. То есть, на самом деле, согласитесь, что сейчас пришла
1: еще
0: та пора,
1: есть господин Воеводин.
0: Да, вот эти ребята сейчас выглядят уже как интеллектуалы в сравнении с остальной братвой своей.
1: Исходя... Чисто, согласитесь, эстетически производит наиблагоприятнейшие впечатления.
0: Да, да. И это печалит, да. И настораживает. Но самое главное, что я понял, что не доходит до основной массы населения вот эта серьезная тематика, серьезная проблематика, медицина. Людям не нужно объяснять научными терминами, как им лечиться, не нужно давать каких-то советов. Люди любят, чтобы, скажем так, обучение проходило в игровом таком, что ли, жанре, да? Ну, как вот первоклашек учат считать, например, там, давайте посчитаем орешки, и дети считают орешки, и таким образом учатся считать. Если мы будем заставлять их считать, например, какие-то скудные предметы, то это вызовет отторжение. Вы согласны?
1: Да, безусловно. С этим очень сложно спорить.
0: Вот это выключите. Вот.
1: Да,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Это я не про вас, тут просто вошла женщина и с какими-то стала жестами показывать, что мы тут что-то делаем якобы не то, и пришлось, в общем-то, попросить еще присутствующего здесь господина, в общем-то, выключить ее. Он это сделал достаточно бойко, оперативно и
1: убил. Но со второго раза.
0: Да, ну вот. И вот я хотел привести вам определенные примеры своего все-таки такого искусства в области проповедования медицинских идей.
1: В области наглядной агитации?
0: Да, да. В ближайшее время мы планируем разместить на центральных проспектах нашего города не только, в общем-то, меня, вот, ну, во всей красоте моего мускулистого тела, чтобы все видели здоровый образ жизни. Придется, да, конечно, заретушировать якоря, вот, ну и прочие, в общем-то, издержки юности. Вот. Ну так, извините, я болею, все останется. И рядом будут написаны слоганы, которые, ну это по моему плану, я так придумал,
1: да,
0: чтобы
1: да,
0: было весело. Вот как в комиксах, знаете, у людей из арта,
1: да,
0: такие...
1: Да, такая как... вот, облачко такое,
0: да, и там
1: надпись.
0: Вот, да, и там телега. Вот надписи такого, например, плана. «Знает русский и араб, академик и прораб, англичане и евреи, что такое гонорея?»
1: Ну, Прекрасно, прекрасно.
0: И заметьте, Кирилл Всеволодович, что здесь не происходит раскрытие понятия гонореи, но человек, который проезжает на автомобиле, почувствует какую-то срамоту, что, дескать, как же так? Да. Ну, евреи знают,
1: я не знаю.
0: Да. И это заставит его пойти в библиотеку, наконец-то,
1: да,
0: и просветить.
1: Прекрасно, это прекрасно.
0: Вот. А какие, может быть, у вас есть?
1: Вот тоже, да. Я смотрю, у вас целый список. Александр Алексеевич, может быть, какой-либо еще пример, чтобы нашим радиослушателям было, скажем так, более понятно, и они сейчас могли бы проучаствовать вот в некой этой игре, так скажем, и представить свои версии. Может быть, еще?
0: Кстати, я хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то тоже появляются идеи, может быть, свежие мысли на тему вот наглядной агитации по любым вопросам, вы делитесь с нами. Мы, конечно, потом не будем с вами делиться, но вас должно удовлетворить то, что ваши вот эти творческие идеи найдут воплощение в практическом смысле. То есть вы поможете людям, страждущим, и, в общем-то, как мы, будете все в это в гуманизме купаться. Да, ну, еще, да, вот еще слоган. Значит, здесь, я думаю, каким образом я буду изображен тоже в обнаженном виде, тоже на всех центральных проспектах, но в туристических ботинках.
1: Угу.
0: Фирма будет закамуфлирована, либо наоборот ярко выделена, в зависимости от количества денег, которые мне уплатят за рекламу.
1: Так.
0: Вот, через плечо у меня будет сачок или какой-нибудь другой мирный предмет, связанный, если и с уничтожением, то не более чем насекомых.
1: Угу.
0: Ну, чтобы вот так.
1: Ну да, но тогда это только сачок.
0: Да! Вот и такой слоган будет выходить. Знает Петя и Сергей, Зинаида и Матвей, знает Витя, знает Оля, как порой болят мозоли. Ну, я вижу, что понравилось, да? Но я знал, что это произведет сильнейшее впечатление. Ведь люди, понимаете, Кирилл Всеволодович, люди, они очень невнимательно относятся к таким мелким, казалось бы, деталям от своей тушки, как-то, в общем-то, волосы, растущие из родинок, так называемый одинокий родинковый волос. Сокращенно ОРВ.
1: ОРВ, да.
0: В случае, значит, насильственного выдира оного мы что можем видеть? Ну, вспух и даже порой, в общем-то...
1: Ну, это может привести к необратимым последствиям.
0: Да, и к печальным.
1: К печальным. У меня у отца знакомый выдернул волосок из носа и как бы...
0: Знакомая ситуация.
1: И все.
0: А вот еще очень многие любят из ушей выдергивать женщины из бровей. Вот это, напомним вам, уважаемые радиослушатели, должны делать
1: потом
0: только...
1: Потом это необратимо ведь.
0: Ну, конечно, конечно. И должны делать это только специалисты. Вы не пожалеете, уплатите денег. И мы вам выделим все, что не попадя. Вот в любом месте, в котором укажете. Главное, не делайте это сами. Потому что потом нужно продезинфицировать. А что, знаешь, дезинфикация? То есть многие думают, что смазал спиртом и йодом, и все типа, хорошо. Ну, дескать, ничего подобного. Самая лучшая дезинфискация – это слюна близкого человека. У нас в штате есть специальные люди, откормленные спецпродуктами.
1: Ну, как доноры такого.
0: Да, да. Которые зализывают все раны. То есть так и называется у нас сейчас на эхо Москвы специальная комната, называется лизальня. Вот, все раненые туда, там, вот, у которых выдрали, мы их туда. Вот, и им там активно зализывают. Это стоит недорого. Так что приходите, спрашивайте.
1: Ну, здесь еще имеет значение, как выделяется слюна. Ведь эти люди, они должны как бы постоянно выделять слюну. И, соответственно, а на что может возникать слюна? Это какой-то неожиданный экзотический фрукт, который еще не был попробован в этом году, скажем. Или на какое-то, опять-таки, деликатесное блюдо. Поэтому здесь, соответственно, с большей активностью и, в общем, совершенно в ином режиме работает кухня. Соответственно, существуют повара, которые готовят эти блюда, но, соответственно, готовят их может быть, в какой-то степени даже как муляжи некие, поскольку их все равно нельзя есть. То есть на эти блюда должна только выделяться слюна.
0: Практически которая... раздражитель такой внешний.
1: Да, да, совершенно справедливо. То есть внешний раздражитель. То есть получается целый механизм. Соответственно, лучшие повара готовят лучшие блюда, на которых выделяется слюна, которая, соответственно, зализывает раны.
0: Мало того, я уже открою уж совсем, может быть, такой секрет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, я думаю, это стимулирует наших вот радиослушателей приходить и лечиться, в общем-то, в лизальный. Специальные люди непосредственно перед началом процесса зализывания, люди, которые вот только-только, мы их, как правило, ловим вот тут на Арбате, поддатеньких, которые идут из дорогих ресторанов. Они специально дышат вот этим аппетитным запахом, который сохранили их бивни в лицо, в общем-то, вот донором. То есть практически идет визуальное раздражение на уровне вот зрительных рефлексов, то есть вот эти вот продукты, которые, как вы правильно сказали, приготовили, но не дали съесть, плюс запах, который этой пищи вкусной, идущей от поймана.
1: Соответственно, еще важно, насколько как бы плотен и длителен поток страждущих, то есть людей, которые хотят, чтобы им залезали раны, потому что если в день это всего 2 или 3 посетителя, то, в общем, слюна, как правило, слюны хватает. Но вот в наиболее такие жесткие и такие плотные часы приема, когда поток нескончаем, вот тогда приходится призывать на помощь внешние раздражители. Я бы хотел еще вот сейчас, уж коль мы об этом заговорили, поговорить о наглядной агитации, которую я видел сегодня. Александр Алексеевич, я просто возмущен.
0: Что такое?
1: Потому что мы должны с этим бороться. Вот мы сейчас говорим об очень важных вещах, о наглядной агитации. А сегодня, вот буквально час назад, проезжая по Варшавскому шоссе, стал свидетелем с правой стороны гигантских размеров транспарант, где был изображен Владимир Винокур и было написано «Продукты от Винокура». Я считаю, что, ну, как бы...
0: Продукты могут быть от фермера, от крестьянина, но вряд ли они могут быть от трубача, да, и от музыканта, духовой секции. Я не...
1: Ну, во-первых, что такое или кто такой Винокур? Ведь Винокур — это человек, пародист, но одновременно это фамилия, которая состоит из двух, как бы, совершенно составляющих, которые не могут стать составляющими человека, ведущего здорового образа жизни. То есть вино и курение. Правильно?
0: Винокур. Да, с этим сложно не согласиться. Да.
1: И как же мы можем тогда есть продукты от винокура? То есть это, ну, вы понимаете меня, да, Александр?
0: Да, ну, меня тут...
1: То есть это получается вообще как бы, ну...
0: С филологической точки зрения я согласен, но меня тут больше удивляет, конечно, экономическая часть проблемы, потому что я не уверен, что вот сам великий гитарист, например, ездит и закупает туши или яйца где-то и следит за их, в общем-то...
1: Ну, есть сомнения, потому
0: есть
1: что
0: сомнения.
1: Во время выступлений на эстраде он не может следить, конечно, за закупкой тех или иных продуктов. Соответственно, это делают другие люди.
0: Согласен.
1: То есть получается,
0: согласен,
1: что уже продукты не от него, а от каких-то других людей. А кто они?
0: Совершенно непонятно, моют ли они руки перед вот едой и после. Мы этого не знаем.
1: Ведь мы знаем, что Винокур имеет фамилию Винокур. Не потому, что он так захотел, а потому что сложилась судьба.
0: Да, да.
1: Заметьте, Александр Алексеевич, так сложилась судьба. И поэтому то, что это, эти составляющие вино и бесконечное курение, это ведь в этом Винокур не виноват.
0: Да, вот тут, кстати, пришло на пейджер сообщение. Я говорил вам, Кирилл Всеволодович, в самом начале беседы, сейчас зачту. Александр, в своем письме к вам я затронул очень важную тему о здоровье женщины. Почему вы не откликнулись на него? Неужели вы не считаете эту проблему актуальной? Пишет Лариса Степановна Гершман. Лариса Степановна, я только буквально перед началом эфира рассказывал Кириллу Всеволодовичу о том, что я вот положил ваше письмо на видное видное место, но просто...
1: Не положил на ваше письмо, а положил ваше письмо на видное место. Не положил на ваше письмо видное место.
0: Получилось просто вот выбегая из дома, дело в том, что я сейчас скрываюсь ото всех, темной тенью так проскочил и забыл его дома. На самом деле письмо интереснейшее. Я обещаю вам, что в следующем эфире мы его зачитаем. Вот, письмо действительно актуальное, но сейчас это моя ошибка, моя вина, извините. Но я хотел бы вернуться все-таки к теме вот мозолей. Дело в том, что мы обсудили вот родинки,
1: ушли от мозолей к винокуру, а сейчас надо
0: тем не менее, мозоль, к сожалению, в современном обществе, обычная мозоль не считается изъяном, люди ее не стыдятся. То есть, если, например, у хорошенькой девушки на пятке мозоль, это тоже никоей мере не считается чем-то таким из ряда вон выходящим.
1: Ну, Александр, ведь дело в том, что мозоль может быть временной, а может быть постоянной.
0: Вот это и важно. Вот. Главное, вот найти эту грань, когда из временной мозоль становится постоянной. Да. Именно на это я и направляю агитацию свою.
1: Заметьте, что когда мозоль становится постоянной, она перестает приносить те мучения.
0: Конечно, конечно. Ну. Мало того, люди начинают ходить по углям и вообще где ни попади ходить. Кстати, я еще хочу сказать следующее, что покрытие мозолями большей части тела вот, в конце концов приводит практически к негибкости. То есть вот мы...
1: Некой заскорузлости.
0: Да, к нам приходил человек, у которого 90% тела представляло из себя мозоль. То есть...
1: А 10 оставшиеся?
0: Глаза. Прекрасные женские глаза.
1: Ведь многие путают мозоли и заусенцы.
0: Заусенцы — это вообще страшная вещь.
1: Заусенцы — это одна из сложнейших проблем. Просто если мы сейчас говорим о мозолях, то как бы появление мозолей...
0: Да-да-да.
1: Появление мозолей возможно объяснить теми или иными побочными факторами. Как то узкая обувь или какое-то бесконечное трение того или иного участка тела о другой участок тела.
0: Или туризм, например.
1: То появление заусенцев, оно совершенно не поддается каким-либо таким вот обычным объяснением.
0: Закономерности возникают...
1: Мне кажется, что нужно спросить у наших слушателей, какова природа заусенца и как бороться с заусенцом и с заусенцами.
0: И вообще ваши идеи на тему наглядной агитации, касающиеся именно медицинских вопросов. Да? Сейчас я напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Ну, затронули тему, которая меня не касается. Ваши заусенцы, тем более.
0: Вот вы счастливый человек.
3: Я бы хотела, чтобы вы мне пожелали хорошей охоты. Я сейчас выхожу. Буду искать тех, у кого там мозоли. Но если не найдут, это хорошо будет. Вот. Беру плеер.
0: Зря.
3: Нет, беру плеер, чтобы слушать Лаэртского. И прям вот, я думаю, фарт пойдет.
0: Спасибо.
3: Ну вот пожелайте мне счастливой охоты.
0: Счастливой вам, конечно же, охоты. И не садитесь в автомобиль, где больше двух человек.
3: Да. Это я уже, да вы что, это у меня наметано все уже.
0: Хорошо.
3: Все, пока.
0: Удачи. Вот действительно есть люди определенные, которые не знакомы с этими проблемами.
1: Но ведь здесь все-таки мы сейчас выслушали женщину.
0: Да.
1: Было бы нелепо, если бы она начала свой разговор с нами, с красавцами, с мозолей и заусенцев. Поэтому сложно сказать. Может быть, как раз количество заусенцев и мозолей доминирует на этой прекрасной особе. Но, может быть, и нет.
0: Вот давайте послушаем, Кирилл Всеволодович, следующий звонок, если
1: вы не против. С удовольствием, Александр Алексеевич.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сразу ближе к делу я начну.
0: Давайте, конечно.
4: Вот, и относительно мозоли, это маленько попозже. Вот, а сейчас я как бы зачитаю маленькую идейку относительно рекламы насчет сбережения нервных клеток мирного населения.
0: Давайте.
4: Вот представляете, такой большой щит, на нем изображено некое существо с изнеможденными глазами.
0: Подождите, извините, что я вас перебиваю. Давайте только вот не будем называть вот как-то вещи, как-то непонятно. Давайте их называть своими именами. Изображен я, богатырский, с веселыми глазами, да.
4: Вы очень толково, Александр, перевели мои слова, то есть это было в контексте.
0: Ну, вы, я конечно,
4: сказали
0: смышленный.
4: Для тех, кто это не понимает.
0: Да.
4: Вот, а теперь, значит, слоган. Когда приходят грусть и тоска, когда плохое настроение у меня, ухожу из дома с железной палкой, потому что родных домочадцев мне жалко. Хожу по незнакомым подворотням в поисках бездомных людей и зверей, и, опустив глаза, их избиваю. Таким образом сам себя развлекаю.
0: Замечательный стихотворный.
4: Вот, а теперь относительно мозолей. Вот тоже, скажем так, ваше громадное изображение,
0: да,
4: причем
0: да.
4: Со спины и чуть пониже поясницы.
0: Но там, кстати, зато не нужно будет выводить и ретушировать всякие...
4: Ни в коем случае. Да. А причем стиль, такой совдеповский плакат, как бы рабочий у станка.
0: Понятно.
4: И слоган. Знает труженик любой, что такое геморрой.
0: Замечательно.
1: Прекрасно,
0: вот
1: прекрасно.
4: Или вот еще.
0: Да.
1: А ведь, как бы, прошу прощения, ведь геморрой это как бы болезнь, профессиональная болезнь таксистов. Тут можно было бы...
0: Водителя.
4: Любого труженика.
0: Да, согласен, да.
4: Или вот еще, например, тут тоже как бы крупным планом, но не со спины, а спереди.
0: Да.
4: И пониже пупка. Такие трусики, и там изображен на
0: трусиках... Трусики – это бикини называются.
4: Нет, не извините. Бикини, вы ошиблись.
0: Ага. А семейный трусняк?
4: Нет. Там слоник такой изображен с ушками.
0: Да.
4: Вот. И текст. Знает Федор и Матвей, Константин и Ипполит. Знает каждый дуралей, что такое простатит.
0: Замечательный какой. Вы знаете, спасибо.
1: И с той, и с другой стороны зашел
0: и затронул сразу целое огромное количество проблем. Первую проблему, проблема...
1: Это очень близко.
0: Но с другой стороны, вот те
1: это
0: две...
1: Это с другой стороны.
0: Да.
1: Но это очень близко. Это, в принципе, сообщающиеся, даже не то, что сообщающиеся сосуды, но это какие-то параллельные такие... Если анатомически рассматривать организм, можно пойти лучше вверх или вниз, потому что вот эта точка, мне кажется, уже достаточно сейчас.
0: То есть нельзя вращать объект, изучаемый вокруг оси, но вот на одном уровне, вот изучая срез. Все-таки либо нужно, конечно, по спирали, подобно, вот как мы сегодня морковку, вот потом эпилировали ее, да. Вот, либо как бы можно его положить и начать изучение вот оттуда.
1: То есть сейчас у нас получается как бы некий центр уже... достаточно изучен. Мы зашли с обоих сторон, вот благодаря этому звонку, этому мужчине. Мне кажется, очень достойные были.
0: Достойные.
1: Слоганы.
0: Я могу, кстати, еще прочесть одно свое произведение, слоган, немножко спустившись ниже вот упомянутых нашим радиослушателям органов, тоже очень. Значит, ситуация следующая, картинка, да, то есть я во всей своей красе, значит, на паруснике, в коротких шортах и на переднем плане, в общем-то, мои колени, естественно, все звезды ретушированы, чтобы не было видно следов молодости. И такой слоган. Знает Галя и Антон, знает Гмыря и Гордон, знает Саша и Елена, как болит мениск в колене.
1: Это, кстати... спортивно-балетная.
0: Ну, я потому про яхту и сказал, что на яхте и вот в шорцах. Вот.
1: Да.
0: Это как предостережение, что, дескать, спортсмены, вы, дескать, это берегите, дескать, мениск.
1: Да.
0: Но я предлагаю, может быть, опять обратиться к звонкам наших
1: радиослушателей. Было бы не лишним.
0: Да. Здравствуйте. Тогда не будем обращаться. У нас что-то тут все дико... А, вот опять. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: Олег.
0: Здравствуйте.
5: Вот знаете, реклама. Я недавно поезжал в троллейбусе вот возле Смоленской площади. И, знаешь, вот смотрел в окно и вижу, что там рекламный плакат. И на нем нарисован такой волосатый чеченец. И надпись «Президент». Вот это вот к чему вот? Я вот не понял. Вот может, вот вы мне истолкуете это. И там еще как какое-то слово мелким шрифтом было написано. Вот, наверное, тут все скрылось.
0: А я сегодня,
1: за здоровье, наверное.
0: Я сегодня, кстати, наблюдал аналогичный плакат. То есть нарисован человек, ну, такой европейской внешности. Будьте здоровы.
1: Благодарю вас.
0: С круглым лицом и написана какая-то смешная фамилия, типа там Тимошенко.
1: Титов, это... по-моему.
0: Не помню.
1: Титов.
0: Голос России. Да,
1: Титов,
0: меня это удивило. Я подумал о том, что у Титова может быть голос, ну, максимум Титова там, да, вот. Нет. Но не более того все-таки, то есть.
1: Здесь смотря сколько стоит.
0: А, понятно, Кирилл Седлович, ну, с этой... Ну, еще, да, телефонный звонок, да?
1: Да, я думаю, что стоит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вам звонит Сергей Александрович, Севастополь.
0: Здравствуйте.
6: В общем-то, я никаких стихов не придумал.
0: Угу, прекрасно.
6: Да. И вот хотел бы спросить тебя, Александр,
0: да,
6: какие типы мозолей находятся на твоей тушке?
0: Спасибо, спасибо. Я могу сказать честно, что до недавнего времени, до открытия нашего медицинского центра, я, конечно же, страдал данными рудиментарными наростами на кожице. Вот. Но в данный момент, так сказать, воспользовавшись служебным положением, полностью избавился от этого. И кожица на моей тушке нежно-розового цвета. Ровно, кстати, в 4 утра мы с Кириллом обнажимся, с Кириллом Всеволодовичем, и встанем в окно. Вы можете подойти снизу и разглядывать нас в специальную трубу, которую снесет наш человек за деньги, в общем-то, чтобы вы могли наблюдать нас во всей красе. То есть и видеть, что на нас нет ни мозолей, ни рубцов.
1: Мы будем медленно вращаться.
0: Да, да, да, да. Ну, сейчас я предлагаю немножко прерваться.
1: Музыкальная некий...
0: Пауза.
1: Пауза.

0: замечательно прозвучала композиция. Хочу сказать, что Кирилл Всеволодович исполнял ее прям вживую, в прямом эфире. А все, вот кто тут остался, задержался, чтобы посмотреть на нас. Дело в том, что в последнее время, Кирилл Всеволодович, тенденция распространяется. Сотрудники, которые работают днем, вот остаются после работы, лишь бы увидеть нас. Посмотреть, как мы работаем. Легко, непринужденно. Наших посмотреть.
1: Вы правы, Александр, но согласитесь, что никто из нас не остается утром, чтобы посмотреть на приходящих сотрудников.
0: Мало того, мы уходим даже чуть-чуть раньше, чтобы не столкнуться с ними в лифте, потому что тауэрк-техника и деньги, и личные вещи, которые мы выносим, может кому-то из них что-то напомнить. Ну, сейчас почитаем сообщения, которые пришли на наш пейджер.
1: Мне волнует проблема заусенцев, которая пока не находит отклика.
0: Ну, да, но, может быть, сейчас вот кто-нибудь типа звонит. Ты знаешь, извините, Кирилл
1: Я попросил бы Александра Алексеевича.
0: Пришло замечательный слоган на наш пейджер. Знает Леха и Андрей, знает Женя и Сергей, знает Вася и Полина, что такое скарлатина. Просто замечательно.
1: Особенно Полина.
0: Да. Я бы даже не подозревал, насколько наши граждане все-таки сознательны и насколько вот это стремление помочь ближнему все-таки глубоко в крови русского народа. Ну, сейчас, может быть, телефонный звонок. Сейчас я посмотрю, что тут еще. Вот тут про типы и виды заусенцев интересуется.
1: Да, вот это мне...
0: А может быть, вот вы...
1: Я бы хотел выслушать, потому что это же...
0: Может быть, кто-то поделится своим печальным опытом.
1: Ведь дело в том, что мы знаем все, что мы можем зайти к уху-горло-носу, да?
0: Да, можем выйти от уху-горло-носу.
1: Даже, скорее всего, не заходя, лучше сразу выйти.
0: Тоже, да. А можно и вообще обойти как-то его.
1: Мы можем зайти к зубному врачу, к ортопеду.
0: Можем выйти от... врача,
1: да, прекрасно.
0: А можем, кстати, не заходить туда.
1: Можем сразу зайти к проктологу и остаться там. Но проблема заусенцев, она чем, скажем, ну вот, в каком плане она волнует вот в данном случае меня? Дело в том, что если возникает большое количество заусенцев, то даже если возникает один заусенец, потом второй, третий и так далее, то поход к врачу затруднен, потому что ты не понимаешь, во-первых, заусенцы на ногах, они мешают ходить, а во-вторых, непонятно, к кому нужно идти. То есть вот, ну...
0: Я даже помню, что вот в давние годы, когда еще не было квалифицированных заусенщиков, специалистов, ну и сейчас их нет, собственно, это я просто сказал про давние годы, сейчас тоже такие не появились. Люди вот бегали ко всем, действительно, как вот вы сказали выше, стучались, там обнажались, говорили, я тут весь в заусенцах, но не находили отклика. Вот. Кстати, небольшая историческая справка. Заусенец вообще открыл рижский ученый Харальд Заусенец. Именно его именем и назван этот рудиментарный когтевой отросток на теле человека. Это произошло в 1903 году. Да, ну сейчас я предлагаю телефонный звонок.
1: А вот Александр Алексеевич, вы говорили, что какой-то из наших радиослушателей вот откликнулся на видах заусенцев и что-то такое. Или уже все?
0: Что?
1: Я отвлекся, я просто загляделся на нашу девчонку-стриптизершу.
0: Просто я... Не все, наверное, знают, что в последнее время ночью перед нами выступает стрип-шоу, и тут вот я... Ну, нравится вам, кстати?
1: Ну, вот та вот.
0: Ну, она всем нравится.
1: Она, да.
0: Восточная женщина все-таки.
1: Нужно как-то более, значит... распределить их выступление в момент музыкальной паузы.
0: Да, но сейчас тут сообщение пришло от Натальи Николаевны. Слоган такой: «Думаю о твоем». Вот на пейджер замечательный слоган. Также тебя тут обослали нехорошим человеком.
1: Ну, это правильно.
0: Да, я могу зачитать причину, хочешь?
1: Ну-ка.
0: Сейчас. Немоляев... так, может быть, извините, и да, Немоляев, только нехороший человек мог забыть про Шляпникова. Видимо, забыл ты про некую Шляпникову.
1: Да, я про нее помню.
0: Ну просто не подаете вида, чтобы не нее... грузить, да, женщину.
1: Я про нее помню очень много.
0: Я все-таки напоминаю вам, уважаемые, что вы можете присылать ваше, так скажем, медицинского плана слогана на нас пейджер. Также вот в эфире. Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок.
1: Наверное. Да, это было бы не лишнее.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да. Вы знаете, вы как-то волнуетесь. Я боюсь, что... Нет, четко волнуйтесь. Вдруг с вами что-то случится, а нам отвечай потом. Может быть, вы как-то это... Подождите. Вдохните поглубже. Нет, четко, человек. Вы извините, я не могу в таком стенде человека выводить в эфир. Да. Давайте, друг. Ну, случись что, а нам потом отвечать. Я уже и так на адвокатов истратил... Половину компьютеров «Эхо Москвы» пришлось продать, чтобы меня отбить, в общем-то. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Вот видно человек.
1: Вот это да. Другое дело.
0: Да.
2: Я бы хотел вас поздравить с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо.
2: Вот. Хотел узнать, как вы его справляли, кто вас поздравлял, какие подарки вы получили.
0: Ага.
2: Конкретно от вашего гостя.
0: Да.
2: Было ли поздравление и подарок?
0: Я понял.
2: И все в таком духе.
0: Понял. Спасибо. Значит, наш гость Кирилл Всеволодович подарил мне ключи от джипа Wrangler черного цвета. Спасибо, Кирилл Всеволодович. Я рад такому подарку. Девчонки принесли замечательный японский синтезатор, который, я так понял, они своровали в одном из кабаков, где им, в общем-то, не заплатили за стрип-шоу. Также мне была подарена ворованная оргтехника. Целое дикое количество сворованных с припаркованных автомобилей модных колес. Вот. И газовый пистолет, отнятый у сутенеров, у которых его отняли вместе с проституткой.
1: Прекрасный набор.
0: Да, то есть я теперь, в общем-то, счастлив. А как я провел, собственно, день рождения? Соответственно, я был на радиостанции, но мало кто понял, конечно, из наших радиослушателей. Я говорил голосом Владимира Ильинского и как-то пытался стилизовать под него. Я думаю, у меня это получилось очень удачно в прошлый раз. Вот. По крайней мере, никто не заподозрил, что меня не было. Или что я был, как правильно. Ну, неважно. Сейчас я предлагаю потискать женские тела, потому что сейчас будет песня, потом новости будут.
1: Да.
0: Вот, а мы пойдем тогда.
1: Да.
0: Да.

0: и для тех, кто только что подключился к нашим волнам. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это, в общем-то, медицина, культура, заусенцы и другие такие предметы, которые торчат от, откуда ни попадя, травмируя взгляды, в общем-то, сограждан, идущих рядом, сидящих рядом, лежащих рядом особенно. И, соответственно, мы принимаем ваши телефонные звонки с вашими идеями и так далее. Но прежде я хочу тут обратиться опять же к нашему пейджеру. Вот Сергей спрашивает: Саша, скажите, что вы будете делать с ключами от джипа? Сергей, я действительно коллекционирую ключи от чего ни попадя, и ключи вот от джипа, подаренные мне Кириллом Всеволодовичем, займут почетное место в моей коллекции ключей. Причем я коллекционирую не только ключи, вот, которыми открывают двери, а любые ключи. Это могут быть, в общем-то, ключи к каким-то кодовым системам на бумажках записанные, могут быть гаечные ключи, могут быть, кстати, ключи в смысле родника.
1: Да, да, источник.
0: Тоже
1: да.
0: Коллекционирую, по крайней мере, много фотографий. То есть все, что связано со словом «ключи», мне близко и дорого по определенным причинам. Вот тут нас похвалили. Уважаемый Кирилл Всеволодович, Александр Алексеевич, вы действительно гений своего музыкального дела. Это непостижимо одновременно тискать девчонок и играть на музыкальных инструментах. Ну,
1: да.
0: Тут уже... Так, вот... Сейчас я зачитаю сообщение. Александр, я врач, отолородерматолог. Это новая область медицины, связанная с внутренней мозолью. У нас состоялось открытие. Я не могу вам дозвониться, но все-таки буду пытаться. Тогда все объясню. Евгений Евгеньевич Шныров. Это речь идет о внутренней мозоли. В свое время проходила информация о этом виде заболевания. То есть вообще, в принципе...
1: Ну, это как бы, наверное, все-таки можно сказать, что... Скорее, очень личное что-то.
0: Это личное, но, однако, все личное рано или поздно становится сугубо общественным, то есть выплескивается наружу.
1: То есть, вспомните... хочешь сказать, что может произойти некое движение мозоли по организму с последствующим выбросом?
0: Выбросом, конечно. Ну, так же было с сифилисом, когда в начале 19 века это было личным, а потом, глядишь, уже весь двор ходит без носа. То есть, поэтому здесь тоже любая такая... такой очаг заболевания какого-то, который человек...
1: Но если мы говорим о такой разновидности мозоли, как заусенец, то может ли быть внутренним заусенец?
0: Я могу сказать, что бывает внутренняя ошерстленность. Это мы совершенно четко знаем. К нам поступали пациенты, и в частности пациентки, у которых внутри полости рта конкретно росли волосы. Естественно, эпилировать и стричь их мы не могли по причине боязни повредить слизистую, которая, как ни странно, находилась там. При этом, вот, например, язык подобного рода человека больного таким заболеванием, он напоминал барсука, которого искупали в нефти. То есть...
1: Ну, понятно.
0: Да, это страшное зрелище. Я очень...
1: Взрослого барсука.
0: Да, конечно. Они так прилипали к слизистой. Это, конечно, страшное заболевание. Мы учили их с этим жить. Вот. И многие из них даже находили применение. То есть, бывало, видишь, зимой идет, руки засунул себе в рот, греет их. Вот. Ну, то есть, все-таки все никакая-никакая польза.
1: Не, но ведь можно жить по принципу, что в любом, даже самом страшном, можно найти что-то приятное и как бы полезное для себя. То есть, ну... И в то же время, даже когда все казалось бы безоблачно, кто-то может найти и сказать, что все очень плохо, и как бы рано или поздно пойдет дождь. Поэтому здесь это все относительно.
0: Да, да. Вы спросили также вот насчет внутреннего заусенца.
1: Ну, это нельзя сказать, что я спросил. Это ну, каждый практически...
0: Вопрос, да.
1: Это просто прозвучал вопрос. А такой вопрос мог возникнуть не только у меня, а у многих наших радиослушателей, которые просто не решались его высказать публично и открыто.
0: Вот, кстати, Кирилл Всеволодович, вот это же ведь тоже очень серьезная проблема. когда человек, да, чувствующий, что вот у него какое-то заболевание, которое он считает, ну, скажем так, ну, срамным, да, он стесняется спросить, что это у кого-то, да, то есть и ну, хорошо, вот что ты, находятся люди.
1: Ты представляешь себе сцену, Александр Алексеевич, когда к тебе подходит человек и говорит... Понимаешь, дело в том, что у меня есть внутренний заусенец.
0: Мозоль, например,
1: да.
0: Внутри.
1: Да. Это же, ну, наверное, ты поднимешь такого человека на смех. Нет, ну, зависит от того, в каком ты состоянии находишься, безусловно.
0: Да, да. И зависит от пола человека, который подошел, от возраста, да, безусловно, от внешности во многом. Вот, но, с другой стороны, будучи тактичным, и, в общем-то, там и все такое, медик, я не
1: ты могу.
0: Могу вот,
1: сказать, что у меня тоже такое есть.
0: Ну, в принципе,
1: в какой-то степени уже облегчит.
0: Да. Но с другой стороны, очень важно, чтобы появилась в обществе такая инстанция, которая задавала бы вот эти не, так называемые неудобные вопросы за тех людей, которые не решаются
1: их задать. Бесплатно.
0: Бесплатно, да. И очень важно, чтобы была также инстанция или служба какая-то, которая на эти вопросы бы отвечала. Сегодня пока что мы, как величайшие гуманисты, потому что гуманнее нас вообще никого сейчас. Посмотрите вокруг, все думают только о себе. Вот смотришь на какого-нибудь теле- или радиоведущего, да, сплошное самолюбование. Никакой заботы о людях
1: мне
0: нет.
1: Мне кажется, что эти две субстанции, извини, да. Александр, что я перебиваю, должны, ну, как бы, было бы оптимально, если бы они не знали о существовании друг друга.
0: Да. Ну что, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный все-таки... А вот сейчас тут еще интересное сообщение. Лечение от мозолей через самонастрой очень помогает. И благословение свыше, так, благословенный настрой с уважением, Ананда Дас.
1: Приятно.
0: Приятно, во-первых. Во-вторых, действительно, каждый из нас медитирует. Вот мы регулярно по 20 минут садимся, в общем-то, и тут медитируем перед эфиром, и после эфира медитируем. И нас зависаем на час, на два даже. Помогает очень. Я думаю, теперь звонок, да, уже?
1: Да.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без
2: пробы. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Александр.
0: Да.
2: А вы знаете, что в сочинении слоганов преуспел наш известный поэт Маяковский, медицинских слоганов?
0: Да. Я с трудом понял, о чем вы сказали, но на всякий случай говорю «да».
2: Да. Да. Вот, у него такой слоган. Нам ебля нужна, как китайцам рис, пусть хуй радиомачты топорщится, в обе дырки гляди, не поймай сифилис, а то будешь потом перед врачами корчиться.
1: Ну, мне кажется, что там музыкальное сопровождение вот сейчас, если громко вывести, как-то оно
0: получше. Да.
2: Это
0: нет, дело,
2: да.
0: Дело в том, что мне, знаете, что немножко не понравилось?
2: Что вам понравилось?
0: А, что это все-таки не ваши слова. Вот не ваш слоган, а вы...
2: А я вам послал слоган про скарлатину.
0: Вот этот хороший слоган.
2: Да?
0: А здесь, да, здесь как-то... У меня все-таки было такое ощущение, что вы поставили себе целью вот шокировать или эпатировать радиослушателей. Вот,
1: посредством Маяковского.
0: Да, это не совсем правильно, мне так кажется. Вы задумаетесь о том, что внутри вас делается.
2: Прошу прощения.
0: Забудьте. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я работник ретрансляционного спутника.
0: Очень хорошо.
3: Который, значит, ретранслирует различные радиостанции.
0: Угу.
3: В частности, «Эхо Москвы».
0: Вот, выключите всех, кроме нас сейчас. Вы нам очень поможете.
1: Отключите нас, пожалуйста.
0: Всех вообще может. Нет, нас нет.
1: Но переключать-то.
0: А, да.
3: Вот. И что я могу сказать? Вот все у вас тут вроде как хорошо, радостно, да? Но я вот, когда последний раз был в Москве перед текущей командировкой, в которой я сейчас и нахожусь, видел весьма возмутительное зрелище. Вы знаете, на стене салона дубленок «Королевы джунглей» портрет Высоцкого, в котором приретушировали, значит, дубленку из «Леопарда» и надпись «От жизни никогда не отстаю». Это варварское искажение текста песни поэта, в которой на самом деле слова звучат так: «От жизни никогда не устаю». Вот чем руководствовались эти безродные свиньи, а?
0: Ну,
3: вам, Александр, понравилось бы, если бы на плакате, допустим, медицинского содержания с вашим портретом, красовалась бы искаженная строчка из вашей песни.
0: Ну, понятно. Тут даже вопрос не в другом. Вопрос не в искажении строчки, а в использовании, в общем-то, определенной реально культовой фигуры вот в таких целях. Это, как вы уже сказали выше, вот вы же дали характеристику данным этим
1: коммерсантам. Мы же не можем сравнить с Винокуром Высоцкого.
0: Да, поэтому здесь комментарии, я думаю, излишни. Да, спасибо. Вот пришло интересное совершенно сообщение. Очень такое хорошее тоже от Карлоса. Слоган. Значит, я с трудом пока представляю, что должно быть нарисовано на плакате. Может быть, вот вы, Кирилл Всеволодович, как-то после этого продумали. Вася, Федя, Эдик, Лена, Костя, даже Виолетта. Прошлым летом все узнали, что такое спирохета. Просто замечательный, я считаю, слоган.
1: Но сколько народу уже знает.
0: Я думаю, что вот сейчас мне пришла мысль о видеоряде. Все наверняка наши радиослушатели видели рекламу то ли кофе, где такие неестественного поведения молодые люди фотографируются. Сперва он там сонный, а потом уже он такой. То есть они прям милашки. То есть каждый из наших граждан хотел бы именно таких детей иметь.
1: Да, то есть специально.
0: Вот мне кажется, что вот именно вот эти вот люди, которые снимались в этом ролике, должны вот этот ролик тоже как-то озвучивать, то есть и он должен плавно один перетекать в другой, то есть вот у них, значит, сперва действие происходит зимой, это кофейное, а потом вот уже летом происходит вот послага. Да. У вас есть какое-то, может быть, альтернативное? Понятно. Ну, еще, может быть, телефонный звонок, да?
1: Было бы не лишнее.
0: А может быть, у вас какой-то слоган, Кирилл Всеволодович?
1: Пока нет. Дело в том, что...
0: Ну, я понимаю, это все-таки ответственность большая, и так вот с налета...
1: С кондачка. Поэтому я думаю, что будет более приятно на данном временном отрезке послушать наших дорогих радиослушателей.
0: Можно я прежде расскажу, вот откуда все-таки такая небольшая историческая справка, откуда пошло вот это выражение «с кондачка»?
1: Было бы неплохо.
0: Арсений Кондачок. Это в 40-х годах
1: Арсений
0: был...
1: Валерьевич Кондачок. Потому что если мы...
0: Но тогда он был еще достаточно молодым. И в то время в своем поселке, известном под именем Апрелевка,

0: все толстые люди.
1: Да, плотные, то есть, да. Поэтому кондачок это все-таки уменьшительно ласкательное. И все-таки здесь надо, наверное, говорить потом скандача ведь не очень звучит, да?
0: Ну, как-то да.
1: Скандача.
0: Поэтому так типа скандачка вот пошло. А поскольку он все-таки живой был, то прыгать с него было безопасно в том смысле, что куда ни прыгни, он успевал скорректировать твой прыжок в мягкую область. Вот еще пришел замечательный слоган от Владислава. Тоже позволю себе зачитать. «Знает Ленин и Тенгиз, Свиноматка и Киргиз, гинеколог и Тарас, что такое ишиаз».
1: Интересный набор личностей, осведомленных об этом предмете.
0: Согласитесь, что, по крайней мере, стремление у населения после прочтения данного рекламного ролика к изучению вот
1: особенно данной... рифма тенгиз-киргиз.
0: Да.
1: Интересно.
0: Да, она прям... Также вот еще вопрос от Васи. Саша, получил ли ты 3 моих акварельки? Да, Василий, я их получил, но мне единственное, я скажу честно, немножечко не понравилось то, что они чересчур, скажем так, политизированы. То есть очевидно, что ты слишком много смотришь Диопроектор, и вот все вот эти, скажем так, странные создания, типа там со смешными фамилиями, там Чубайс или кто-то еще, вот все, которые герои твоих картин, плотно сидят в твоем подсознании. Это очень плохо. Это может привести тебя, в общем-то, в политику, а это значит, что ты очутишься, попросту говоря, на детском горшке.
1: Мы отвлеклись от заусенцев.
0: Да, безусловно. Так, ага, вот интересное еще сообщение. Уважаемый Кирилл, я... Ну, это не я, а тут напряжу, да.
1: Да, но Кирилл я.
0: Да. Я художник с 6-летним стажем. Хочу расписать ваш автомобиль в стиле модерн лозунгами за определенную плату. И дальше вот даны координаты. Угу. Если у тебя будет интерес, то вот...
1: слоганами какими-то, даже,
0: да,
1: может
0: да,
1: быть.
0: Да.
1: Так, это что... интересно. У меня автомобиль черный, так что, в общем...
0: Черный. То есть получится лубок.
1: Своеобразный.
0: Ну что, телефонный еще звонок. Я напомню номер эфира сейчас всякого.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: А вернее, даже не лубок, а вот это, ну, шкатулки эти.
1: Да.
0: Как они?
1: Малахит.
0: Нет, это...
1: Палех.
0: О! Да!
1: Да!
0: Совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Это Сергей Александрович, нянечка звонит.
0: Здравствуйте.
3: Я вот тут придумал тоже такое четверостишье. Можно прочитать?
0: Конечно.
3: И монтажник, и сантехник, пекарь, дворник, и электрик, машинист, и плотник Жора знают, что такое пяточная шпора.
1: Прекрасно. Кстати, я думаю, что...
0: Извините, это не смех, это просто такие...
1: Эмоциональный выплеск.
0: Надо
1: призы, мне кажется, учреждать.
3: Приятно.
0: Очень замечательно. Замечательно. Кстати, вот... Это же...
1: А что это
0: Кирилл
1: такое?
0: Кирилл Всеволодович, это гигазаусенец попусту. Это то, во что перерастает неухоженный, запущенный заусенизм.
1: Да. Мы так исподволь незаметно подошли к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Разговора медицинского, интересного, требующего не одного часа обсуждения. И вот как раз вот этот вот гигантский мозолистый заусенец, который перерастает...
0: Пяточная шпора.
1: Да, в пяточную шпору.
0: Вроде бы, с одной стороны, это такая атрибутика гусарства. То есть, ну, там у моего милого шпора на пятке, говорит, в общем-то, Лиза своей подружке Леоноре. А с другой стороны, это же петух какой-то. Нет слов.
1: Ну, считается, что шпоры — это отложение солей.
0: В пятке?
1: Да. Отложение солей. Но это как-то... Это
0: сомнительно.
1: Как-то вот... Визуально сложно себе представить.
0: В общем-то, насколько я знаю, соли откладываются под ногтями, на зубах и костях.
1: Да.
0: Вот. Но с другой стороны, вполне возможно, если, скажем, данный индивидуум не любит гигиенические процедуры, то вполне возможно, что они откладываются и на ступнях, и, соответственно, при стремительной походке, соответственно, происходит обтекание, и они, в общем-то, назад как-то концентрируются.
1: Да, да.
0: Машину угоняют!
1: Ай!

0: было.
1: Да, без сомнения, но я бы, в принципе, не стал обсуждать это прямо вот так, в открытую, хотя тема интересная. Вот такое пришло сообщение. Надежда Сергеевна...
2: Так.
1: Извините, я болен. Надежда Сергеевна очень просила вас, скажите четверостишие и лозунги для росписи блинов в круговую, пишет Михаил Михайлович.
0: Если так каждый из нас сейчас будет рассказывать такие вещи, то...
1: Это же семейная традиция, Михаил Михайлович. В каждой семье росписи блинов свои. Я знаю, что вот... Например, у моих соседей принято не расписывать блины какими-то там...
0: А поднимать текстом. Блины.
1: Поднимать.
0: Потому что в семье, допустим, Юрия Варданяна или Захаревича, или штангиста Жаботинского...
1: Или, например, Бубкина Прыгуна.
0: Да.
1: Их поднимают блины. Вот. Мало того, я знаю, что в семье эстонского правозащитника Коломяки-Йо принято кидаться блинами. То есть это, в принципе, обычаи, которые они переняли у нас, у русских. Обычаи перебрасываются выпечкой. Но наши-то перебрасываются такой сухой выпечкой, а блины все-таки жирные и тонкие. Вот. А так, по идее, лучше, конечно, расписать блины по кругу вот, портретами своих родственников, любимых домашних животных, растений. Ну, тут уже, как говорится, на вкус и цвет, да, товарищи? Нет.
0: Кому-то просто могут не нравиться блины.
1: Да, безусловно, безусловно. Так, ну сейчас еще тут пришли несколько слоганов медицинских, очень, на мой взгляд, вот короткое, но очень яркое такое, да, предостережение. «Знает Вася и Марина то, что в мире есть ангина», пишет Евгений.
0: Ну, достаточно безобидно.
1: Безобидно и в то же время. И вот такой вопрос от Захара. Можно ли использовать срезанные мозоли из заусенцев в кулинарии и вообще везде?
0: Да, конечно.
1: Вот, везде можно. Что касается кулинарии, то это, конечно, сильно на любителя, но вот мне тут подсказывают, что многие женщины срезанные мозоли и заусенцы используют как присыпку для лица.
0: Ну, как маски своеобразные.
1: Да, налепляют, в общем-то, крем, а сверху вот эти самые предметы. И объясним, почему. Дело в том, что мозоли и заусенцы вырастают на людях, которые не следят за своим здоровьем, на людях, которые, значит, целиком отданы какой-то работе, то есть на людям с позитивной, да, энергетикой.
0: Да. Поэтому где-то вот... даже можно сказать, что это творческие,
1: да,
0: люди.
1: Да, да, поэтому вот эти срезанные с них рудимент, как-то заусенцы и мозоли, обладают
0: свойством, да,
1: своеобразным. Да, женщины это очень чувствуют и, в общем-то, пользуются активно. А, но если вы позволите, может быть, я знаю, что еще...
0: Да. Слаган. Безусловно.
1: Значит, я пока тоже не могу себе представить такой визуальный характер вот картины, которая должна расположена быть на Кутузовском проспекте, и какую роль я там смогу играть. Может быть, я буду стоять... Ну, сейчас я спрошу слоган, может быть, вы уже как-то, да, придумаете. Да, да, да. У меня сейчас только появилась мысль. Насчет оформления, да? «Знает Витя и Алина, Анастас, Екатерина, дед Валерий и Егор, что такое есть запор?»
0: Знаете, здесь тонкий момент. Ведь людей с именем Анастас очень мало, и мы знаем только одного человека, которого зовут Анастас. Вы знаете его?
1: Анастас Катышек. Это известный художник-авангардист, липник. То есть он лепит и рисует, безусловно, известные личности.
0: Есть еще один Анастас, который скрывается под псевдонимом Стас.
1: А то есть Стасик.
0: Ну, так, наверное, тоже уменьшительно-ласкательно его зовут. Я понимаю, что я затронул такую...
1: Знаете, очень... Кирилл Слос, давайте так. А Стасик — это женщина?
0: Так, нет.
1: Нет, вы говорите, как есть. Уже.
0: Я предлагаю сменить тему. Я понимаю, я понимаю.
1: Да, ну ладно. Значит, что тут еще? Да, вот еще... Ну, это какие-то такие странные послания. Ну, я зачитаю его, но все-таки, да, оно не касается медицины. «Знает Нюра Иванова, знает Маша Пирогова, знает Вика Цыганова, что такое Казанова Харрис».
0: Харрис, это не... Ну, во-первых, я не уверен, что об этом знает Вика Цыганова.
1: А во-вторых, какое это отношение имеет? Да, да. Это я просто зачитал как пример, да, небрежного
0: подхода,
1: да, к нашей сегодняшней теме.
0: А может быть, начинать не с имен перечислений, а с перечисления именно заболеваний или с первого. Что такое там простатит, да, знает.
1: Та-ра-та-та. Каждый иполит.
0: Да, знает каждый иполит.
1: Да, вот, кстати, новое.
0: Так лучше,
1: новое
0: потому вене. Что перечисление может бесконечное, оно может длиться очень долго.
1: Кирилл Всеволодович, тут есть один маленький нюанс. Да. То есть слоган должен быть рассчитан все-таки на восприятие такой широким слоем населения. И если в первых строках данного письма будет стоять болезнь, это не так. А так вот, когда человек едет и видит, перечисляются имена, вдруг там еще и его имя будет, это вообще зацепит. Mm-hmm. Если его имени там нет, естественно, он будет думать, как так эти лохи знают, а я что в натуре там ничего не знаю. Естественно, будет тяга к изучению. Если, мне кажется, все-таки правильнее с имен начинать.
0: Возможно, возможно. Но в то же время, если там будет чудовищное количество перечислений и будет очень много имен, то есть шанс, что человек, проезжающий на машине мимо такого стенда, может просто не дочитать до, собственно говоря, уже самой болезни. Он может просто запутаться в именах и где-то в середине бросить читать.
1: А здесь все упирается в размер рекламной площади. Дело в том, что мы разработали такие плакаты, вот, чтобы от одной стороны Кутузовского до другой вот этот плакат читался. Угу. То есть, к примеру, если вы стоите вот около нашего здания, вы видите то, что там творится у глобуса на плакате. Если будут мельче буквы, значит, больше информации, он уже будет нечитабелен. То есть все это... Конечно, можно целый дом снять и расписать его именами. Кстати, мы так и планируем сделать в ближайшее время. Все граждане, которые вот захотят участвовать, чтобы их имена участвовали в слогане рекламном, касающемся той или иной болезни, придут, заплатят деньги. Мы во весь дом повесим щит, на котором будет вот мощнейший, будьте здоровы, написан мощнейший вот этот слоган. Другое дело, жильцы будут терпеть, конечно, потому что окна у них будут загорожены, но их имена будут бесплатно туда внесены за это. Вот, так что все предусмотрено. Так, что...
0: А вот интересно, проблема вот... Ведь я хотел бы все-таки поговорить о заусенцах.
1: Извините. Хорошо. Кирилл Слович, просто сообщение.
0: Александр Алексеевич.
1: А что такое облысение, знает даже твоя Ксения.
0: Вот это как раз пример того, как сразу можно начать уже с проблемы.
1: Очень-очень хороший. Вот прям вот здесь вот очень удачный слоган.
0: Так.
1: На мой взгляд.
0: Нет, ну да, другое дело, что здесь употреблено слово «даже». То есть получается, что вот все это перечисление имен, оно как бы подразумевается. И остается только разве что Ксения, но и она знает.
1: А это уже вообще срам.
0: Это уже срам. Совершенно справедливо. Да, то есть здесь можно не перечислять и не брать перечислением, а просто употребить слово «даже».
1: Сильное слово.
0: Да, оно как бы одно самодостаточно, да?
1: Конечно. Я даже подумал о том, что, может быть, нам, Кирилл Всеволодович, поставить просто какой-нибудь один плакат вот здесь на Кутузовском, просто с большой надписью «даже» и троеточие.
0: Можно.
1: Мне кажется, это
0: можно
1: будет цеплять.
0: Можно и начать с точек, потом «даже» и еще точка,
1: да. Да, вы знаете, ведь хорошая идея, я запишу ее, да. Ну, сейчас я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, может быть.
0: Было бы не лишнее.
1: У кого-то возникли, да, снова идеи. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: О, прекрасно, прекрасно.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вас очень плохо слышно, к сожалению. Я не могу вас порадовать слоганом медицинским. Что-то ничего не лезет в голову в столь поздний час. Хорошо, я так поняла, что у вас Кирилл Немоляев рядом, да?
3: Кирилл Всеволодович Немоляев. Не рядом, конечно, напротив, потому что рядом со мной я никого не сажаю, потому что карманы мои набиты деньгами и ценностями.
2: Понятно, это логично. Вы знаете, я ему хотела передать привет от девушек, которые помогали ему в записи альбома. Помнит это Кирилл Всеволодович или нет, это было несколько лет назад.
3: Так.
2: Значит, альбом «Бонни Нем», там были такие нетленки, как... Значит, Афанана и вот тому подобное.
3: Так. Кто же эти женщины?
2: Значит, девушки эти были на подпевках. Там был такой женский хор.
3: Да, у нас был женский хор. Я даже могу, в принципе, всех этих женщин сейчас.
2: Да, Соня, Марина.
3: Перечислить, да. Марина. Соня, Марина, Катерина и...
2: Лариса.
3: И Лариса Крутова.
2: Да, да. Вот вам от них большой привет.
3: Вот, вот как интересно.
2: Да, правда, они сейчас не в стране находятся, по-моему, кроме Марины.
3: Даже все уже не в стране находятся?
2: Да.
3: Интересное сообщение. Ну а как вот насчет... Как вас зовут?
2: Меня зовут Юля.
3: Юля, вот как интересно. Мир тесен. Ну, Юля, что же насчет ушных внутренних заусенцев?
2: Насчет заусенцев, это больной вопрос.
3: Вот, вот я думаю, что это, кстати, очень такая... Александр,
1: да,
3: Алексеевич, извините,
1: я выходил, вот, о чем речь?
3: Понятие ушного заусенца и как бы как слогана, ну то есть это больной вопрос.
1: Да, да, да.
3: Прекрасно звучит. Да. Ушной, допустим, вот мы читаем плакат «Ушной заусенец, больной вопрос».
1: Это серьезно.
3: Это же привлечет внимание.
1: А может быть, так сделать наоборот, большой вопрос. Точка. Ушной заусенец мельче. Потому что когда уже большой, во-первых, надпись большой, она очень цепляет. Водители особенно. Спасибо, спасибо, Юля, вам.
3: Очень за... приятно. Я, пользуясь случаем, хочу также передать привет. Вот тут вышеупомянутым особам.
1: Кстати,
3: было очень мило работать вместе.
1: Знаете ли вы, Кирилл Всеволодович, что очень модно сейчас вот применять в рекламах, да, все-таки известных людей.
3: Да, конечно.
1: Вот и здесь вот нас тоже с вами, как, в общем-то, весьма популярных, тут тоже вот предложили хороший, на мой взгляд, слоган. Знают Саша и Кирюха, что такое золотуха, а также воспаление среднего уха. Сильно.
3: На ха потянуло. Серюха, уха,
1: да.
3: Туха.
1: Да, серьезно.
3: Муха, цокотуха.
1: Ну, я предлагаю отвлечься на прослушивание композиции.
3: Было бы не лишнее.
1: Ну вот, пока звучала композиция, пришло опять же огромное количество слоганов на наш пейджер. И сейчас мы их зачитаем. Как просили, это вот то, о чем вы говорили, Кирилл Всеволодович, как вначале идет все-таки перечисление, да, болезни, затем имена. Вернее, одно увесистое имя. Грипп и острый хондроз, малярия и цирроз, ревматизм, чесотка, вши, аллергии, прыщи, скарлатина, пазитин, камни и метеоризм, диарея, кашель, ВИЧ. Этим всем страдал Ильич. Это такая история.
3: Это немножечко так и с подтекстом таким.
1: С политическим, налетом, да, все-таки. Так. Что тут у нас еще? Тут какое-то было очень хорошее. Одно мне понравилось. Сейчас
3: мне кажется, что вот мы сегодня сконцентрировались на мозолях, да?
1: И заусенцах.
3: И заусенцах. Но ведь существует, как существует проблема почти неразрешимая внутреннего заусенца, мы говорили о внутренних мозолях, существует еще такое отклонение от нормы, как ячмень. Да?
1: Да.
3: Да. Да. И ведь многие страдают не только ячменем, который возникает в области глаза, как правило, на внутренней части, вылезая впоследствии наружу, но ячмень может возникать в других местах.
1: Безусловно, безусловно, в самых неожиданных, и причем не один.
3: Да.
1: Да,
3: ведь существуют групповые ячмени, так называемые, которые выскакивают сразу несколько, как бы целой группой. Александр.
1: Да, я просто, извините, зачитываю.
3: Я не понимаю вас.
1: Я отвлекся.
3: Я говорю, что...
1: Нет, ну вы как-то так переводите вот со слоганов.
3: Нет, ну, понимаете,
1: все-таки... Эту тему мы должны подойти к ней серьезно. Ее нельзя обсуждать в суе, тему ячменизма. Ну вот, давайте вот сейчас...
3: Мне нечего возразить. Особенно группового ячменизма.
1: И групповой ячменизм. Так, вот сейчас, да, знает Вера и Никандр, Лаэрский Александр, знает русский и чеченец, что такое заусенец, вот такой слоган нам прислали.
3: Заусенец рифмуется с чеченец, то есть как бы достаточно сложная рифма для заусенца.
1: Ну, сложная.
3: С чем можно зарифмовать слово заусенец?
0: Младенец.
1: Младенец. Младенец. Куча поленец.
0: Ну да.
1: Ячменец. Бубенец.
0: Да.
1: И там
0: леденец.
1: Же. Леденец, да, конечно, конечно. Извините, Кирилл, он сказал, что-то у Кирилла все болит. У него энцефалит. Замечательный, радостно. Замечательный, да. Слогат. Знает Александр, знает Кирилл препарат чудесный, волшебный, мескалин. Это прям замечательно. Да. Знать должны Кирюха, Маня, Шурик, Нюрка, Славка, Женька. Ну, перебили, извините. Перебили, ну так не получится.
0: Извините.
1: И все-таки девчонки наши тоже, вот, прервав стриптиз, тоже проучаствовали в нашем конкурсе медицинских. Да. Что такое аденома, знает Петя, друг Артема. Это черненькой придумала вот это. Хорошая. Дальше, вот еще. Это уже беленькой придумала.
0: Ну,
1: что?
0: Не совсем она уже беленькая. Ну, светленькая.
1: Ну, крашеная наша, крашеная.
0: Да.
1: Но она ничего так, да?
0: Ну, ладно, читай. Да.
1: Что такое гематома, знает Толик, Витя, Рома.
0: Прекрасно. Трое, да. Уже трое.
1: А вот, которые... с короткой стрижкой совсем вышел, который сейчас вот что придумал. Что такое простатит, знает крепенький джигит.
0: Здесь как-то тема простатита доминирует.
1: Ну,
0: видимо, все-таки не все знают, да?
1: Ну, болезнь страшная, наверное, да.
0: Своеобразный внутренний ячмень.
1: Так, так. Вот про ячмени пошли. Да, тут сообщение... А вот такой вопрос от Василия. Ребята, а вы в детстве книжки читали и вообще учились ли чему-нибудь, интересуется Василий. Василий, безусловно, я понимаю, что вас удивляет наша высокая эрудированность, и в связи с этим мы не будем, конечно же, перечислять все те многочисленные образования, дипломы, о которых, в общем-то, сложены у нас, купленные, повсюду раскиданы. Но вы не должны ни в коем случае комплексовать на эту тему. Все достижимо. Мы тоже... Это был тяжелый путь вот до того уровня совершенства, которым мы обладаем сейчас.
0: И ведь, согласитесь, Александр Алексеевич, мы еще не остановились.
1: Да, мы всегда в движении. Так, еще сейчас слоганы.
0: В движении от эфира к эфиру.
1: И мозоль,
0: там
1: и желусенец
0: вот про
1: не кусает зубом немец. Подпись Немоляев. Кстати, я вот о чем хотел сказать, что действительно очень многие наши радиослушатели грызут.
0: Да.
1: Вот, пытаясь тем самым как-то избавиться. Не поможет, уважаемые радиослушатели,
0: нет, нет.
1: Не поможет.
0: Откус или какой-то...
1: Ни в коем случае, да.
0: Попытка вгрызться, это... А вот ты говорил, что пошли ячмени. Это интересно.
1: Но тут пока что еще в стадии разработки. Угу. Я пока не считаю это законченной такой литературной формой.
0: Да-да-да.
1: Ну вот от Лысого замечательное сообщение. Правда, тоже с партийным уклоном неким. Ну, может быть, как-то воздействовала бы такая вывеска. Что такое анурез, знал весь съезд КПСС?
0: Ну,
1: ну, в принципе...
0: Весь, не весь, но
1: ну,
0: кто-то знал, наверное.
1: Кто-то, видимо, знал.
0: Телефонные звонки наших... А?
1: Я пойду потишку.
0: Да, да, да. Тогда музыкальные...
1: Да, да, да.
0: Да!
1: Да!
0: Да!

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаем, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл, как там?
1: Батюшки Всеволодович.
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. И, соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – как познакомиться с представителем или представительницей противоположного пола для налаживания серьезных отношений и создания, не побоюсь этого слова, сочетания ячейки. Семейного ячейки. Да, а его же очага. В последнее время, когда стало считаться дурным тоном знакомиться в общественном транспорте, просто на улице, в дискотеках и в молодежных танц-диско-рейв-плясках тоже это считается, ну, скажем так, даже и опасно в какой-то степени. Практически мест для налаживания личных контактов между Ю и Д. Будьте здоровы. Сокращенно юноши и
1: девушкой.
0: Да, не осталось. Если раньше, ну, вот мы с вами, Кирилл Всеволодович,
1: да,
0: в эпоху...
1: Как познакомились?
0: С нашими вторыми половинами. В библиотеке.
1: Совершенно справедливо. Да. В читальном зале.
0: Как это, может быть, не вульгарно покажется многим нашим радиослушателям, но это было именно так.
1: Я бы хотел добавить.
0: Да.
1: Если ты увидел девушку, ну, допустим, не в читальном зале, а где-то ты ее увидел на улице, она тебе очень понравилась, то пригласить ее провести первое свидание, прийти на первое свидание, нужно именно в читальный зал. И попросить ее принести ее любимую книгу. Ты приносишь свою книгу и читать каждый свою любимую книгу. Ну, скажем, в течение часа или двух. Ты видишь, что это за девушка, какую книгу она читает, как быстро она ее читает. И при моменте, скажем так, знакомства ты говоришь ей: добрый день, ну что, начнем читать. И вы читаете каждый свою книгу, а потом по окончании вы как бы покидаете читальный зал и назначаете встречу следующую, опять-таки в читальном зале, для продолжения совместного чтения. И постепенно, как бы, как говорят англичане, step by step,
0: да,
1: развивается знакомство.
0: Говорят. Очень, кстати, многие сейчас так говорят.
1: То есть я считаю, что вот это один из оптимальных вариантов, потому что чтение и как бы образование имеет первостепенное значение для создания именно семьи, для ячейки.
0: А также место быть.
1: Да.
0: Имеет. А вот вы знаете, Кирилл Всеволодович, что...
1: Вы хотите сказать, что это чушь?
0: Нет, нет, нет, что вы, что вы. Мы пытались организовывать специальный читальный зал, там даже был десяток, полтора книг, чтобы как-то вот привлекать, скажем так, людей. Также были, конечно же, апартаменты, но достаточно быстро это все прикрыли. И от этого в дальнейшем пошло и насильственное прикрытие деятельности вполне нормальных библиотек.
1: Дело в том, что читальный зал, если вы хотите продолжать отношения именно вот с вашей девушкой, читальный зал очень должен быть маленьким. Это должен быть специальный даже не читальный зал, читальная комната, а по возможности даже читальный угол.
0: Да, да, да. То есть для наличия, скажем так, тесного контакта, для ощущения тепла, исходящего от тушки партнера или партнерши.
1: Здесь же да. То самое пресловутое чувство локтя. Когда ты чувствуешь локоть партнерши, которая этим локтем, а впоследствии кистью удерживает рядом с собой...
0: Книжку.
1: Книгу, да. Да. И это чувство локтя. Ты прикасаешься, соответственно, идет какой-то контакт, да, пусть даже через одежду, если это зимнее время года, или летом, если вы сидите в майках.
0: Кстати, не могу не вспомнить трагический вот этот случай, произошедший со студентом Виктором Мухой, который, отмечая вот этот прошедший сейчас Новый год, по ошибке с пьяну одел дубленку одной из, так сказать, женщин, гостей, присутствующих, в общем-то, на празднике. И, в общем-то, вышел с этой, в этой дубленке на лестничную клетку, дабы покурить, собственно. А в это время поддатая компания снизу, привлеченная, в общем-то, запахом от энзимов, исходящей от дубленки данной дамы, поднялась наверх, и хотя она и увидела, что, значит, Муха — это мужчина, и что он Витя, тем не менее не смогла с собой совладать и дико его изнасиловал прямо на этой лестничной клетке, что говорит о неимоверной все-таки притягательности вот запаха одежды. То есть это своего рода, конечно же, у компании случился фетишизм. Вот, конечно, у Вити была истерика, у них фетишизм, у него истерика, у всех, у бабы тоже была истерика. То есть она говорит, а если бы это была я? Хотя не понимаешь, что если бы это была она, было бы не так страшно, потому что Муха сейчас, считай, опущенная. Вот, это я к тому вышесказанному вами. Вышесказанному вами.
1: Чувству локтя.
0: Да, да, то есть не всегда это оборачивается, так сказать.
1: Локтя в зимнее время суток, прошу прощения, в зимнее время года, и чувство локтя летом. Это совершенно разное чувство, Александр Алексеевич.
0: И вот еще, кстати, я так подвожу.
1: Мне кажется, что здесь не надо не еще, а еще о том же.
0: Ведь, извините.
1: Давайте рассмотрим чувство локтя в зимнее время года. Оно практически всегда через одежду. Причем, чем холоднее, тем толще слой одежды. И, соответственно, чувство притупляется.
0: А с другой стороны, ведь тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка, как сказал Омар Хайям.
1: Да, но так получается, что никакой загадки, и все загадки пропадают именно летом, когда жарко.
0: Вот. А заметили
1: все носят
0: ли вы,
1: безрукавые майки?
0: Кирилл Всеволодович, что после, так сказать, вот этого летнего периода, когда огромное количество наших сограждан выбирается из душного города на лоно природы, в Крым, на пляж, где огромное количество голых людей, прикрытых только тому-то маленькими кусочками плавок и, в общем-то, лифчиков, да, возвращаясь в города, практически не излучают вот этих энзимов. Мы ставили, пытались уловить, нет ничего, потому что вот этот постоянный вид голых тушек, раскиданных по пляжу, как ни странно, притупляет. Да. А после зимы, однако, в первые вот весенние месяцы, когда женщины, в общем-то,
1: да, вылезают,
0: откуда ни попадя, вот тут начинается самое, в общем-то, мощное выделение энзимов повсюду.
1: Так давайте все-таки вернемся к тому, с чего начиналась наша вот беседа последние 20 минут. Все-таки где и как следует знакомиться, и что думают по этому поводу наши уважаемые радиослушатели?
0: Да, безусловно. Может быть, кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, поделится с...
1: Должен ли это быть читальный зал, читальный
0: угол? И вообще, как
1: угол,
0: это было, да, у вас?
1: Как это было у вас?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
1: Доброй ночи.
2: Я хотел бы поделиться своим опытом знакомства с девушкой.
0: Давайте, да, уже, да.
2: Начните. Вам уже нетерпение?
0: Мы-то нет, мы всегда, в общем, терпим. Так что, если хотите, можете перезвонить.
1: Мы с дюжем.
0: Вы будете сейчас рассказывать или перезвонить?
2: Да, я буду рассказывать сейчас.
1: Может, давайте. Мы перезвоним потом?
0: Да, давайте мы вам перезвоним. Вы, по-моему, волнуетесь. Интересный рассказ должен быть, но я предпочитаю рассказ от этого замечательного радиослушателя услышать попозже. Пусть это будет наша интрига. А сейчас мы послушаем... А сейчас мы послушаем другой рассказ. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
3: И добрый вечер, Кирилл.
1: Доброй ночи.
3: Мы слушаем
1: ваш прощаем. Рассказ. Да. Было прощенное воскресенье, поэтому не можем не простить вас за эту чудовищную неточность.
3: Вы знаете, мне очень приятно, что вы сказали насчет книг, насчет роли как бы печатного слова в знакомстве. Вот, вы знаете, когда я прихожу, если меня дама приглашает к себе в гости, первое, что я проделываю, это я подхожу к книжным полкам и просто так в 2-3-5 минут обзираю. И странное дело, если я вижу, что что-то такое пересекается с тем, на чем я рос в свое время, и что я сейчас читаю, то оказывается, что, в общем-то, есть смысл знакомиться дальше с серьезными, может быть, целями.
0: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо. Это, у вас есть еще что-то добавить?
3: Вы знаете, очень хороший способ знакомства, правда, не связанный с печатным словом, описан в литературе, дай бог памяти, наверное, Стругацкие были не первые, кто описал, он очень простой. Вы едете с дамой, допустим, в метро, она вам нравится, вы к ней обращаетесь, простите, ради бога, у вас не найдется карандаша и клочка бумаги. Она вынимает, вам протягивает, да, вот, пожалуйста. Вы говорите огромное спасибо, а теперь, ради бога, напишите ваш телефон и как вас зовут.
0: Этот, да.
3: Серьезно.
0: Спасибо.
3: Вы знаете, против этого, вот как ни странно, против такой веселой, доброй, честной и открытой наглости практически никто устоять не может.
0: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, интересно. Спасибо. Это настолько интересный метод, неожиданный, новый. И очень тонкий, Кирилл Силович, с психологической точки зрения. Это нужно быть хорошим психологом, чтобы подойти к женщине с нужным лицом.
1: Здесь может быть несколько вариантов продолжения. Да. Во-первых, у нее может не оказаться бумаги или не оказаться ручки. Даже предположим, что у нее есть ручка и есть бумага, но ручку она может дать во временное пользование, если не сходит на следующей станции, а количество бумаги не всегда достаточно. Либо это та бумага, с которой расстаться и оторвать листик. Может быть, ей просто, ну, что называется, несподручно. Поэтому тут и возможно продолжение, если при наличии бумаги и ручки. И этот вариант возможен, когда дама отгадывает, скажем, кроссворд. Если она отгадывает кроссворд, это говорит уже о каком-то ее некоем внутреннем, пусть фиговеньком, но мире. Да. И как бы дает возможность, по крайней мере, если она добра и расположена, рассчитывать на то, что она отдаст во временное пользование ручку и оторвет клочок вот этого кроссворда или как бы, ну, вот этой бумажки. Скорее всего, где кроссворды бывают? Скорее всего, это газета какая-то нелепая. Ну,
0: да, да. Например, о сексе. Вообще, в принципе, этот, конечно, метод знакомства меня удивил. То есть это действительно нужно быть очень смелым, находчивым человеком с гигантским чувством юмора, чтобы вот так вот ловко подкатить, что называется, яйца к девушке, извините. Вот насчет книг я еще хотел сказать.
1: Я еще хотел сказать, что ведь можно попросить ее написать не ее телефон, а что-то другое.
0: Да, можно, конечно.
1: Можно свой телефон написать на этом клочке.
0: Свои телефоны раздавать — дурной тон, Кирилл Сталович.
1: Хорошо.
0: Лучше достать визитку, сказать и позвоните мне как-нибудь. Вот о чем я еще хотел сообщить, что однажды я пришел в гости к дочке одного известного, в общем-то, композитора.
1: Очень запутанно. Однажды к дочке одного.
0: Ну, это я к книжной теме возвращаюсь. И тоже, значит, встал перед огромным рядом книжных полок, обзирал где-то часа три. Пока у меня не завалили, обозрел все, потом ушел. Потому что к моменту, когда, значит, я обзирать кончил, закончил, у меня уже не осталось сил, так сказать, дабы свести знакомство. Ситуация в том, что, конечно, нашему радиослушателю повезло в том смысле, что он приходит к женщинам, у которых возможно так кратко обозреть книжки. Вот у любимой, будущей, потенциальной.
1: Просто обзирение книг как таковое, оно может занимать, ну, от 10 до нескольких часов. Ну,
0: не может, а должно же занимать от 10 минут до получаса.
1: Да. Ну, другое дело, что любая книжная коллекция и обзрение.
0: Обзрение,
1: если так, ну, скомканно сказать, обзрение ее, то есть я имею в виду не особой, а коллекции, все-таки необходимо сочетать с вычленением лучших образцов.
0: Да, такое происходит плавное сканирование. Но тут, вы знаете, Кирилл Всеволодович, мы, являясь тонкими психологами, коммерсантами, одно время наладили выпуск так называемых умных корешков. То есть любая женщина могла прийти, купить, так сказать, умные корешки, которые вот в названии книг красочно написаны, пользующиеся особой популярностью интеллектуалов. Как правило, это труды там Фрейдов разных. Ну, вот, да. В последнее время это вот популярные...
1: Пелевины.
0: Вот, да. То есть, и вот они ставят эти книжки, естественно, приходит молодой человек и такой... конечно, вы можете сказать, что, ну, а вдруг он потянется, как обычно.
1: Но это скорее, это навряд ли.
0: Выше ставь.
1: Да, правильно. Да.
0: А снизу, как правило...
1: Или, зная об определенных, скажем там, о прошлом спортивном этого человека, то есть... Да. Велика вероятность, что он не нагибается уже, потому что проблема поясницы, она практически у каждого второго спортсмена.
0: И что его фамилия не Бубкевич, не побеждает сам себя в прыжках на месте.
1: Он не будет нагибаться за книгой, поскольку...
0: И прыгать не будет.
1: Да, и прыгать. То есть это уже... По крайней мере, вот эта, да, система, как вы сказали, я прошу прощения, умные корешки, да?
0: Умные корешки. Вы знаете, есть еще один момент. Очень многое, конечно, зависит от атмосферы, творящей в квартире потенциальной избранницы или избранника. То есть, например, вот тот же уже ныне печально известный Виктор Муха, дик, в общем-то, изнасилованный на лестничной клетке компанией пьяных людей, он в свое время привлекал каким образом дам. Как-то чувствуя, он был хорошим психологом, чувствуя эмоционально пристрастие определенной дамы к определенному образу жизни, в пристрастии к нему, он украшал свою квартиру к моменту ее появления там определенной атрибутикой. Так, например, если в беседе с какой-нибудь женщиной он выяснял, что она интересуется спортом, любит спортсменов, он быстро, где только не попадя, брал взаймы всякие медали, кубки, спортивные штаны. И все это активно развешивал перед ее приходом у себя в комнате. Когда, значит, дама приходила, он скромно по тупо сидел, говорил, ну да, вот я в прошлом так вот. Хоккейные щитки, клюшки, вот боксерские перчатки.
1: А я вспомнил, как Леонид Филатов в фильме «Экипаж», играя одного из пилотов, приглашал к себе в гости актрису Яковлеву с целью познакомиться. А потом неожиданно пришла Елена Коренева, бывшая его знакомая. И вот тогда у него в комнате была интересная светомузыка, очень модная, что как бы в 80-е годы при приглашении, когда молодой человек пытался завлечь как бы спутницу какую-то приятную, незнакомку, было очень модно светомузыкальное оборудование включать, чтобы посредством различного мигания лампочек
0: создать интимную
1: обстановку. Вот сейчас ведь такого нет.
0: Но я хочу вот что вам сказать, Кирилл Всеволодович. Все-таки это было рассчитано на женщин своего рода, ну, таких немножечко легкомысленных. Вот. А, например, вот опять же упомянутый нами герой, он любил женщин совершенно разных. Это были и интеллектуалки, одна была инженерша. Вот. И вы знаете, что он сделал? К моменту прихода инженерши он в одном конструкторском бюро позаимствовал конкретный кульман со сложным чертежом какого-то редуктора, линейку. И когда она пришла, он попросил там маму открыть дверь. Она такая, а Витенька там вот работает у себя. Значит, она инженерша заходит, а он за кульманом вот этот... Вы понимаете? То есть, если бы она вошла, а там была светомузыка, она бы инженер.
1: Мне кажется, что мы как бы совершенно несправедливо обходим вниманием звонки, которые раздаются в студии.
0: Да.
1: Итак, где и когда, с кем следует знакомиться?
0: И как это произошло с вами, если произошло? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
4: Ну, вот позвольте мне с вами не согласиться по поводу читального зала и вообще совместного чтения любимых книг. Дело в том, что я по себе знаю, я-то сам читаю с трудом, с кладом. А если девушка вообще не владеет техникой чтения, то она может просто как бы имитировать то, что она это умеет делать, как бы водить вас за нос. Ну, либо принести какой-нибудь женский журнал там со всякими моделями, то есть с картинками.
0: То есть попросту разглядывать картинки, да.
4: Вот здесь... у меня был один такой случай, но все закончилось очень печально. Нанесением взаимных побоев и увечий. А предложение мое такое, вот ко всем юношам, обдумывающим житье, вот не заниматься взаимным чтением, а просто заставить ее написать, например, диктант или изложение.
0: А, то есть сказать, да, эти
4: детские... То есть вот так гораздо проще,
0: но,
4: интеллект и...
0: Понятно.
1: Все-таки изложение...
0: Ваше мнение мы принимаем.
1: Да-да-да.
0: Спасибо.
1: Интересно, но все-таки изложение — это вариант насилия над личностью.
0: Конечно. То есть, во-первых, сама письба под диктовку, она унижает вот письбящего. И превышает, то есть ты вроде как ходишь и диктуешь. Вообще, что это
1: диктант, диктант. Это чисто механическая работа. Изложение — это вообще насилие, глобальнейшее насилие над личностью, поскольку ты даешь ему установку и не просто заставляешь тупо машинально писать, а заставляешь своими словами излагать какую-то нелепую историю, произошедшую, как правило, еще и не с тобой.
0: Конечно.
1: То есть
0: конечно,
1: в читальном зале или в читальном уголке для двоих, красным или не красным, здесь не имеет значения, нужно просто быть бдительным и в момент начала... работы с материалом, то есть читая свою книгу, пытаться периодически аккуратно бросать взгляд на свою спутницу, пытаясь выяснить, что же она читает и читает ли вообще.
0: Потому что
1: псевдочтение можно, да.
0: По мускулатуре есть, лица видно.
1: Если ты будешь читать в течение 3 часов, а она ничего не делает при этом, то есть это,
0: если
1: это
0: у нее лицо,
1: лже,
0: как у собаки, например, это уже плохо. Без этих, без мимики, значит, она играет. Вот. Либо если лицо, как у мартышки, то есть все дергается, значит, тоже
1: переигрывает.
0: Вот. А лицо должно быть, знаешь, нормальное. Ну, нормальное женское лицо. Глаза так блестеть.
1: Давай послушаем наших
0: радио оппонентов.
1: Их.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание.
5: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Генрих.
1: Уже хорошо.
5: Я хотел бы попросить у вас, чтобы вы последили за своей лексикой и морфологией и всем прочим.
0: Хорошо, выполним пожелание Генриха и последим. Я за твоей, ты за моей.
1: За морфологией последи, да. Пожалуйста.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Это мой дядя Кирилл Федорович.
1: Арнольд Потапович, лихобочка.
0: Лихобочка. Он очень хочет устроиться хоть на какую-нибудь радиостанцию информационным ведущим. Его повсюду не берут, потому что он излагает все новости так, как они ему видятся. И вот он пытается таким образом как-то, скажем так, реабилитироваться, что ли, в глазах общественности. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Меня изувечил библиотекарь.
1: Бог мой. Кстати, профессия библиотекаря и его роль в отношениях мужчины и женщины, желающих завязать какие-то отношения, подчас и очень серьезная. Роль библиотекаря, вот.
0: Роль библиотекаря вообще в роли, в, так сказать, в деле вот, сведения знакомств.
1: Это есть... в определенной степени может быть и роль свахи, сопоставима,
0: да,
1: с ролью,
0: да,
1: свахи.
0: Да, да. Мало того, ведь библиотекарь — это еще и наставник, так сказать, читательской паствы, потому что вот в ту пору, когда я работал на этой должности, бывало, приходит и говорит: Александр Алексеевич, ну что бы вы нам посоветовали почитать? Вот, я всем советовал читать только свою собственную книжку «Кактусы и кошки», естественно, пользуясь служебным положением. А другие ведь, которые вот не пользуются, они там советуют читать Чуть было не сказал хорошие книжки. Ну, естественно, всякую лабуду. Вот, любовного содержания. В принципе, сейчас мы вот снабжаем все библиотеки любовными романами, напечатанными таким в форме ярких таких броских книжек. С тем, чтобы стимулировать, попросту говоря, вот эту романтику, связанную так, немножко с примесью такой сексуальной вовлеченности.
1: То есть мы можем...
0: Да. Вот мы можем вообще все, Кирилл, да, Всеволодович.
1: Но не стоит, не стоит это делать сразу. Подытожить, ведь да, мы можем, по крайней мере, сделать некие промежуточные, как говорят музыканты, промежуточные сведения. То есть, если это читательский уголок для двоих с каким-то, наверное, одним библиотекарем, то это подчас не поход в этот зал со своим материалом, а именно двое симпатичных друг другу молодых людей, мужчина и женщина, приходят в этот читательский уголок и берут книги, которые им рекомендует библиотекарь для того, чтобы лучше узнать друг друга. То есть тут может быть достаточно ситуация запутанная, но в то же время...
0: Да, тут, Кирилл Всеволодович, ничего запутанного нет. Просто вы как-то, мне кажется, немножко не в курсе последних событий, царящих в библиотеках современных. Мы ввели сейчас новую услугу, как-то читание книжек вслух, прочтение книжек вслух по желанию клиента, массовое чтение. Вот если приходит там библиотека для двоих, да, вот они садятся, библиотекарь обязан не просто выдать им книгу, а по их желанию прочитать им главу или несколько из этой книги вслух. При этом у них и руки свободные, и, как говорится, вольному воля. Поэтому совершенно новые веяния сейчас, повсюду новые веяния. Любой набор услуг происходит.
1: Может, даже здесь не может быть никакой пошлости.
0: Нет, нет, нет. Ну что вы, это же святая святых. Это храм литературы, сокращенных л... Что? Нет. Я предлагаю опять же обратиться к звонкам.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Да-да-да.
1: Доброй ночи.
7: Доброй ночи. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, вот у меня другой способ знакомиться с девушками. Я, как правило, вот... Вот знаете, вот вечный огонь в Александровском саду.
0: Знакомое место, да.
7: Да, вот. И вот там вот каждый день маршируют такие вот, ну, в белых рубашках такие юноши.
0: Да.
7: Вот. И я, в общем-то, стою, становлюсь рядом с ними и так же вот так интенсивно, так же вот так круто марширую. Вот. И девушки начинают на меня обращать внимание. Причем, чем я сильнее, так сказать, круче и красивее марширую, тем они больше обращают внимание. Вот. И вы знаете, в общем-то, отбоя нет, скажем прямо.
1: А вы попробуйте хуже маршировать.
7: Хуже? Нет. А вы знаете, как бы нет потребности в этом. Когда я хорошо марширую, они, наоборот, лучше прям... Может, как косяками ходят. Вот. И, в принципе, чтобы они еще лучше обращали внимание, я...
0: Будьте здоровы.
7: Я волнуюсь. Я начинаю сильно отжиматься и подтягиваться. Вот. И когда я сильно подтягиваюсь, в общем, еще больше девушки подходят. Знаете, прям, можно сказать, красавицы.
0: Понятно. Хороший метод, спасибо. Я, кстати, в связи с этим хочу рассказать о...
1: Может возрасти конкуренция, прошу прощения, потому что сейчас многие наши радиослушатели, услышав о таком методе, могут тоже начать маршировать и подтягиваться, и тогда нашему радиослушателю будет сложнее и сложнее удерживать вот эти
0: позиции.
1: Позиции, да. И толпы женщин могут уже бросать свои взгляды
0: куда
1: на...
0: ни попадь, да, рассеянно. Да, да, да. Я вот хотел рассказать о методе знакомства, который применял мой товарищ Сергей Черепица. Он, в общем-то, перемещался ко мне на эскалаторе в метро, как правило, вниз. Ехал, вставал за хорошенькой особой. Вот. И, улучив момент, всей тушей падал на нее. А весил он килограмм под 80. То есть, естественно, она падала, получала жесточайшие какие-то травмы. Ну, не такие, чтобы уж совсем сильные, но тем не менее. Если все обходилось относительно благополучно и не требовалась госпитализация, он дико извинялся, поднимал ее, там, отряхал, заботился. В результате брал телефон, чтобы как-то осведомиться о ее здоровье. И так сводил знакомство. А если же все-таки дело заканчивалось госпитализацией, он сопровождал до больницы и приносил туда цветы, прочие веники, продукты, и тем самым тоже втирался в доверие. Вот, по-моему, это тоже такой хитрый достаточно метод, хотя, может быть, и не очень гуманный.
1: Ну, здесь зависит от степени, как бы, тяжести.
0: Тяжести, да.

0: ну, соответственно, я думаю, пришло время все-таки послушать мнение наших уважаемых радиослушателей. А напоминаю вам также, что мы были бы рады, если бы вы поделились с нами вот, так сказать, теми обстоятельствами, благодаря которым вы нашли в этой жизни свою, в общем-то, это... вторую половину.
1: Да.
0: Да.
1: Или первую половину. Ведь тоже сложно сказать. Вот многие ищут свою вторую половину, а может быть, они этой второй половиной являются.
0: А ведь в этом есть определенная такая вот, скажем так, тирания, когда человек говорит, я ищу по всему свету вторую половину. Почему он автоматически считает себя первой половиной? Да.
1: Совершенно справедливо.
0: Вот в этом есть
1: определенность. Он, являясь второй половиной, как бы получается, что должен ждать, пока его найдет первая половина. Тут
0: несправедливо.
1: Совершенно.
0: Вообще половина должна быть равной. И как-то вот это слово «половина». Да. То есть там, ну когда они еще говорят, я ищу свою половину. Это
1: да,
0: можно.
1: Да, да. А если говорят, я ищу свою вторую половину.
0: Это уже стоит насторожиться. Это
1: получается, что ты первый, а значит она там...
0: Дескать, вторая.
1: Да.
0: Да. Это... Неправильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Идите вы нахуй.
0: Боже. Круто. Это круто. Я прям пугаюсь. И этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи, это Генрих снова вас беспокоит.
0: Да, да.
3: Я хотел бы объявить телефон Кирилла Севловича в прямой эфир.
0: А зачем? Ему будут звонить хулиганы. Потом вот, ну, вот такие вот девушки, которая только что вот позвонила перед вами. Вот. Она же позвонила как-то и послала нас. Вот. Я же не думаю, что мужчина может посылать мужчин вот на это самое место. Это делает только, может позволить себе только женщина.
3: 7-1.
1: Да. Да, 7-1 это совершенно справедливо.
0: Ну что вы еще-то хотите сказать, Генрих?
3: Да не, я просто хочу вот, сходить на концерт. Когда вы...
0: Нет, на концерт ходить нельзя. Ходить можно либо в туалет, либо вот на специально отведенную площадку. А концерт надо посещать, Генрих.
1: Совершенно правильно.
0: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то, по-моему, волнуетесь. Алло.
1: Как-то не находите слов.
0: Да, вы все-таки волнуетесь, вы извините, но, наверное, все-таки вы перезвоните, потому что есть ощущение, что, не дай бог, с вами что-то случится, нам отвечать потом я не готов. Кирилл Всеволодович, вы готовы отвечать?
1: Я...
0: Не готовы, я вижу, и девки наши не готовы. Нет, нельзя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Дядя опять...
1: Это на самом деле...
0: Дядя, вот я даже настаивал, уже думаю, ну давайте возьмем, будем хотя бы из запасной студии делать, как будто он говорит, дескать, ну, да, ну да, вне эфира. Ну,
1: но...
0: ну не хотят.
1: Нельзя говорить о том, что это человек никчемный.
0: Нет, не
1: два выхода в эфир вот сейчас даже в таких условиях совершенно разные. Тембральная окраска и репертуаром.
0: Талант определенный.
1: Талант, да.
0: И причем огромное количество эмоций.
1: Ну, это естественно, когда человеку не дает высказаться, наступает
0: прет.
1: Некий такой, да.
0: Да, да. Прет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Идите вы все нахуй.
0: Опять эта женщина. Женщина, что
1: мне
0: вы от
1: кажется,
0: нас хотите?
1: Что это какая-то игра.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: О, добрый, добрый.
0: Здравствуйте, а вы не волнуетесь?
3: Да вы что? Я уже перестал волноваться, я уже прослушал несколько эфиров с вашим участием.
0: А, понятно. Рассказывайте тогда.
3: Да не, рассказывать мне особенно нечего. Я все больше как-то хочу передать номер Кирилла всему эфиру.
1: Это опять Генрих.
0: Нет, по-моему, ну, тоже хочет сходить.
1: Да-да-да, хочет. Но это все нужно делать на специальных площадках.
0: Ну, а так-то, по сути, может быть, все-таки у вас как-то есть что-то?
1: По сути?
0: Да.
3: Ну, по сути, в принципе, есть кое-что.
0: Вот, давайте, может, все-таки по сути, потому что, да, уже...
1: Сходите по сути.
0: Да. Не хотите?
3: Ну, в принципе, я это хотел подкинуть кассетку. Может, прокрутится, правда, не на русском.
0: Нет, лучше тогда не кассетку, лучше, чтобы это был цифровой носитель, потому что кассетки у нас великий соблазн.
3: Ну, а мини-диск пойдет?
0: Вот да, конечно. Давайте мини-диск, да. И послушаем.
1: Вы его, пожалуйста, подбросьте.
3: Мне понравится, вы любите там всякие джаз-руки, фанки.
0: Мы любим все, всю музыку, да. Музыка,
3: ну,
0: это
3: прекрасно. Тогда пропрет.
0: Спасибо. Ну что, сейчас остается тут немножечко совсем времени. Я предлагаю пойти опять с ними, вот пошупать.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Сейчас послушаем пьесу. И у нас в гостях Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это «Как лучше расставаться». Ну, существуют, конечно, всякие слоганы, типа «С любимыми», там, дескать, «Не расставайтесь». Но, однако, не всегда жизнь складывается так. Жизнь диктует свои понятия, свои правила, и, к сожалению, приходится расставаться. Это как это сделать тактичнее, в какой обстановке, в каком помещении, как...
1: Еще очень важен момент – с кем расставаться, потому что...
0: Да.
1: Можно ведь расстаться не с тем, с кем

0: казалось бы, сам момент трагичен и вроде бы неудобоварим, но, как показывает исследование, проведенное в лаборатории Эдмонда Гайзера, вот это вот реабилитационный период после расставания в месте, где происходило знакомство, значительно короче, нежели если расставание происходит где ни попадя, как попало.
1: Далее. Следует отметить то, что это можно сравнить с неким окончанием цикла.
0: Да,
1: это всегда радостно. Некая завершенность. Ведь как бы с чего начали, тем и закончили. То есть нету такого, что как бы бросили на полпути, не доделали.
0: Но там тут, Кирилл Всеволодович, есть еще один момент. Ведь любое расставание, оно состоит, скажем так, из двух окончательных стадий. Первая стадия – это когда, типа, давай останемся друзьями.
1: Так, да.
0: Вторая стадия, дескать, мы расстаемся навсегда, и не звоните мне больше ни по какому поводу.
1: Да, и вот забери свои пакеты.
0: Да, совершенно. Это еще в лучшем случае, потому что иногда звучит так: и отдай мои пакеты.
1: Мне кажется, что тема даже более интересна и более, скажем так, неожиданна, чем тема знакомства, потому что все-таки тема знакомства, она обсуждаема.
0: Да!
1: И не только в этом эфире. То есть это такой вопрос достаточно распространенный, потому что существовало даже понятие «клуб знакомств». Да? То есть клуб, где люди знакомятся. Ведь не существует, насколько мне известно, клуб, где люди расстаются.
0: Клуб расставаний, да. Мало того, наверняка все граждане знают, но как-то не отдают себе в этом отчета. Зачем нужен свидетель на свадьбе? Свидетель несет все официально затраты финансовые в случае развода от супругов, а на чьей свадьбе он присутствовал в качестве свидетеля. Да. Исходя из этого, мы предлагаем создать специальные клубы расставаний, где люди, которые вот хотят расстаться, но не могут, приходят. Мы их, в общем-то, рассаживаем по отдельным комнатам. Вот, и облегчаем этот процесс. По автономным, да. И облегчаем этот процесс. Значит, есть несколько путей для расставания. Первый путь – это попытаться убедить бывшего партнера или партнершу, в котором еще осталась тень сомнений насчет вот необходимости данного шага, да, в полной недееспособности и в наличии диких отрицательных качеств вот у партнера или партнерши, с которой он хочет расстаться. То есть мы, например, специально изготавливаем заранее срамные фотоснимки, всячески дискредитирующие материалы и публикации, которые показываем вот этой половине. С тем, чтобы процесс расставания был легче. Когда женщина расстается с негодяем, да, не с любимым
1: совершенно
0: человеком, ей это легче так же. Да, когда и мужчина расстается с негодяйкой, это тоже, в общем-то, проще для него.
1: Со стервой даже, я бы сказал, более слово подходящее.
0: Да,
1: существует еще один метод, это так называемое вокзальное расставание. Когда собираются люди, которые хотят расстаться, и стоят на перроне, по одну сторону которого отходит поезд в одном направлении, а по другую совершенно в противоположном. И им покупаются билеты. Они должны сесть в этот поезд и уехать друг от друга, как бы, ну, там, к чертовой матери. То есть максимально удалиться друг от друга.
0: При этом ни тому, ни другому не говорится пункт, куда вот тот
1: уезжает. Да, куда тот уезжает.
0: Это сравнимо вот с операциями, которые показывают часто по телевидению, операции ФБР, так сказать, вот с операцией «Свидетель», да, то есть новое имя целиком. Да, это дорого стоит, но тем не менее. Мы не даем потом этим людям повода даже малейшего попытаться друг друга найти.
1: Это как бы, ну, то есть это возможно, наверное, но при той ситуации, когда они располагают уже информацией друг о друге, в общем-то, не очень приятной, и тем не менее все-таки что-то их связывает, вот нужно именно поступать так. Либо это должны быть какие-то автономные маршрутные такси, которые бы развозили их в разные стороны.
0: Да, транспортные средства.
1: Средства. Но лучше все-таки как бы, чтобы поезда. Это были поезда.
0: Поезда, потому что самолет — это скоротечно.
1: Здесь очень важно, чтобы

0: Это было именно состояние,
1: когда... А в поездах перегорает, извиняюсь.
0: Все-таки должно быть состояние, когда ты отправляешься и видишь, что одновременно отходит поезд в диаметрально противоположном направлении. Здесь очень важно уезжать в диаметрально противоположном, чтобы как бы одновременно в одно и тот же момент люди уезжают, и все, и пиндык.
1: Все думают, ну так послушай, так а вокзал-то в ту сторону не идут.
0: В том все дело, что это необычный. Не то, что это пришел там на Курский вокзал. Это специальные станции.
1: А, я понял.
0: Специальные одноперонные станции.
1: Тогда все встало на свои места. Это совсем другое дело. Совсем
0: никуда,
1: другой клинкор пошел.
0: Никуда со своих мест и не сходило.
1: Да, кстати.
0: Здесь просто вопрос финансирования такого рода операций, поскольку как бы... Стоит ли весь поезд специально, как бы...
1: Не стоит.
0: Видимо,
1: достаточно
0: это должен быть
1: одного
0: вагона.
1: Два вагона, и все, разошлись, разъехались. Кстати, еще вот один метод, это, так сказать, метод визуального, а вернее, метод нагнетания визуального неприятия партнеров, бывших друг к другу. То есть мы, например, путем тщательного опроса, такого, ну, интимного характера, узнаем, например, у мужчины, да, какие запахи он больше всего не любит, какую еду, да, какой цвет. И при их последнем, скажем так, свидании именно поливаем женщину в зависимости от его пристрастий, в кавычках, либо рыбьим жиром, одеваем либо во все красное при этом.
0: Это
1: либо
0: вот в там, клубе как раз происходит.
1: В клубе, да, безусловно. То, так же мы поступаем и с ним. То есть, например, если она дико не любит запах его сырников мужских, да, то бишь носцов, вот, мы одеваем на него сырники всех сотрудников, которые находим тут вот у себя, бреем его или наоборот не бреем.
0: Здесь очень важен момент, что нельзя вот в такой клуб нельзя купить абонемент сезонный.
1: Нет, конечно, нет. Хотя многие
0: то есть,
1: пытались.
0: Потому что это достаточно удобно.
1: Удобно.
0: То есть ты стимулируешь свои чувства. Если ты только задумал расстаться с человеком, то с помощью клуба можешь стимулировать свои чувства и расстаться с ним буквально даже тогда, когда, казалось бы, еще и нет особых предпосылок. Потому что работает целый механизм. То есть твое желание, оно является, конечно, в какой-то степени решающим, но только в какой-то степени, потому что все как бы сторонние факторы, они так на тебя воздействуют, что ты можешь в течение буквально пары-тройки часов до такой степени возненавидеть человека, что как бы...
1: Уже, да. Мы даже начинали ведь с этого. Мы практически от ЗАГСа брали, скажем так, людей и говорили, мы хотели за определенную мзду провести с вами эксперимент. Рассаживали их в разные комнаты. Наши специалисты работали с ним практически через час. Невеста выбегала с криком, как я могла полюбить этого мужчину. Это была великая победа наших психологов в деле расставаний.
0: Но это ведь не самоцель. Здесь просто... Разговор, речь идет о том, что как мы можем помочь людям познакомиться, так мы можем помочь им расстаться, потому что можно мусолить очень долго, можно волынить, рожать детей, потом уходить, возвращаться, и это отражается на ребенке.
1: И вообще на соседях.
0: Если у вас нет ребенка, то это наиболее какой-то такой, скажем, вариант удобоваримый, безвредный.
1: Но я еще
0: потому что наличие ребенка, оно все-таки добавляет ответственности. Клуб может взять на себя воспитание.
1: Воспитание, да, но это за отдельную плату.
0: Но это стоит денег, то есть здесь все-таки хотелось бы, чтобы все-таки главенствующим были именно личные отношения, да. Никаких коммерческая сторона вопроса здесь.
1: Мало того, хотелось еще сказать, что в последнее время наши специалисты особое внимание уделяют профилактике, так сказать, знакомств и расставаний. Как это происходит? Когда только завязывается знакомство между молодыми людьми, мы советуем им тоже прийти в наш клуб для собеседования, в клуб расставаний. Мы рассадим вас по разным, в общем-то, комнатам, где наши психологи проведут с вами беседу. И если вот после встречи с психологами и соответствующей, скажем так, косметической и вот прочей обработок вы будете продолжать желание, вот, вернее, желать общаться друг с другом, знакомиться дальше, значит, ваши чувства проверены.
0: Просто хотите, если вы хотите проверить свои чувства, вы можете посмотреть, как работают психологи с теми, кто уже решил расстаться.
1: Конечно.
0: Наглядно увидеть.
1: Повсюду висят их фотографии у нас вот здесь на стенах. Часто спрашивают, что у вас на «Эхо Москвы» за фотографии людей. Это все вот, которые, в общем-то, вот расстались рано или поздно друг с другом или с теми, чьих фотографий нет. Но я думаю, что пришло время послушать, да, мнение наших уважаемых...
0: Идея-то молодая, поэтому...
1: Да, но уже, так сказать, имеющий опыт определенный.
0: Положительный.
1: Вес. Да, да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Идите все нахуй.
1: Следующий телефон. Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте, вы в
3: прямом... Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
3: Мы... Александр, вы знаете, да, вот есть такая как поговорка, что значит долго не видаться, так можно быстро позабыть. Вы знаете, вы потеряли вот этот смысл, этой вот тонкости и это ерничество. Вот мы вас долго не слышали, и вот где-то пропало это. Может, придумать надо какой-то лозунг «От жажды умираю над ручьем». Понимаете, ну что это за разговоры? Вот вы слышите этих, ну, мне даже неудобно говорить, партнеров, как называют, что они плетут вообще.
1: Да.
3: Но все-таки.
1: Ну это я понимаю вас, то есть действительно.
3: Да, я тоже вас понимаю. Да. Но где-то нужно быть какой-то, ну какая-то, ну какая-то изюминка, что-то, понимаете, люди, по-моему, ждали вас долго.
1: Да.
3: Я не знаю, сколько вас не было, чисто. Ну, я где-то не всегда слышу, но мне кажется, был большой перерыв. И поэтому в эфир пошли вот такие вот, типа как, ну, не хочу повторять, но в принципе интересно. Ну, где-то можно взять такой какой-то лозунг «От жажды умираю над ручьем» или что-то там еще.
0: А можно
3: такое.
0: Взять лозунг, допустим, ну, то есть, скажем.
3: Да, ну, скажем.
0: Прошу прощения, «От жажды умираю над ручьем».
3: А чего нет? Почему
0: да,
3: нет?
0: Ну, да.
3: Так же интересно и здорово, это красиво. А почему нет?
1: Понятно. Вы знаете, спасибо вам за звонок, но я... Спасибо. Я вот еще о чем хотел сказать, что действительно, вот... Сама лексика людей, которые общаются, желание общаться, оно должно тоже контролироваться в нашем центре. Специально открыто такое подразделение для желающих свести знакомство. Не для тех, кто вот уже свел, не для тех, кто решил расстаться, а для тех, кто желает свести. Где мы, как раз наши психологи, в смысле, производят обучение людей, скажем так, у которых не сложилось, как вот у позвонившей нашей радиослушательница, а предыдущий, который оперирует такими замечательными русскими словами. Вот явно не сложилась судьба у женщины. Вот мы помогаем, наши психологи. Ну, они, конечно, не гарантируют, что там сведет она знакомство с кем-то, но, по крайней мере, даже если не получится ничего, то мы сделаем, найдем добровольца, который согласится на определенное время быть рядом хотя бы, чтобы каким-то образом реабилитировать. И от лексики много зависит. Если человек при знакомстве стоит и, как-то говорится, с полным ртом, да, и ничего у него не получается. Главное говорить красиво женщине или хотя бы дышать в шею.
0: И в то же время при расставании, как раз если ты с полным ртом, это даже, в общем, и...
1: Вот оно, где противоположности играют положительную роль. Но я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам.
0: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
4: Алло.
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ну, мне интересно, а вот мужчина, который звонил до этого, он долго вообще держал трубку?
1: Ну, ровно столько, сколько потребовалось вот выкрикнуть эту замечательную фразу.
0: Вообще-то это была, по-моему, голубушка.
1: Да.
4: Вы представляете, какая сила воли должна быть у человека?
1: Ну, я могу сказать одно, и это искренне. То есть этот звонок нас всех очень порадовал. Это замечательно, спасибо.
4: Слава Богу.
1: Следующий, да, звонок?
0: Да, я надеюсь, что это Генрих.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте, это не Генрих. Вы знаете, я знаю того мужчину, который вот звонил и говорил прекрасную фразу. Его настоящая фамилия Мухуев. Алло.
0: Да.
5: Вот, и вы знаете, вот еще хотел вам рассказать один хороший способ знакомства с девушками. Это вот только это вдвоем, это коллективный метод.
1: Какой?
5: Коллективный.
1: Да.
0: Кто-то заходит сзади.
5: Во, правильно, вы почти угадали. Значит, один из знакомящихся идет впереди. И так незначай, очень аккуратно хватает навстречу идущую девушку за живот. Так нежно и нежно.
1: За живот?
5: Да, за живот. Но это хорошо делать летом, весной, когда, знаете, девушки ходят в расстегнутых куртках.
1: Угу.
5: Вот, реакции разные. Значит, дурак, дурашка. Ну, ненормальный, там, вплоть до ударов. Но до милиции никогда это не доходит. как правило, дурашка. Вот. А следом идущий юноша объясняет девушке, извиняется, говорит, вы знаете, вот он только что-то из Кащенко вышел, вот, он немножко ненормальный. Ну и, собственно говоря, вы знаете, вот завязываются очень такие прочные и длительные связи.
1: А вы не пробовали просто бить по животу?
5: Вы знаете, бить... Нет, вы знаете, вот когда я был как-то в Польше и попытался сделать то же самое, меня били.
1: Понятно. Это неудивительно. Поляки, они очень люди такие свирепые порой бывают. Что показала наша последняя попытка оккупировать вокзал, наконец начать его контролировать нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А вы вот не предполагали, что вот если вы будете бить по животу, то девушка может оказаться беременной, и в это... Ну, вы понимаете.
1: А вы думаете, если щипать беременную, ей от этого тоже, что ли, хорошо будет?
6: Ну, все равно.
1: Ну, вот так вот.
6: Одно дело щипать, а другое дело бить.
0: Битой.
1: Ну, я согласен. Ну, дайте же это, знаете, называется в литературе прием гиперболизма.
6: Да, кстати,
1: да. Вот я гиперболизировал.
6: Спросить,
1: да.
6: Кирилла, что он слышал о вот, группе Кроунеа? Что сейчас с ней происходит или с людьми, которые в ней играли?
0: Все шло к этому вопросу.
1: То есть, а будет ли ответ?
0: Да, конечно.
1: Понятно. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, Жора, привет!
1: Слушай, ну дядя, в принципе, во всех своих ипостасях сегодня проявился. Три разных голоса.
0: Не знаю, вот этот давлеющий Жора, мне кажется, что вот если говорить о вот нынешнем его выходе в эфир, то, конечно, это наиболее такой, ну, тяжелый
1: сильный
0: момент, потому что,
1: мне кажется,
0: призрак
1: получил
0: вот этот навязчивый образ Жоры, ну, как бы, он уже, это достигло такой точки, когда это надо именно показывать ну, как бы врачам.
1: Ну, я понимаю вас, Кирилл Селович, конечно. То есть...
0: Я же не навязываю никому.
1: Понятно, нет.
0: Я
1: понятно.
0: Просто смотрю со стороны и желаю только добра.
1: То есть упоминание данного имени в подобном контексте, в подобное время, это, в принципе, достаточно такой клинический случай такой узости рамок, да, вот эмоционального восприятия текущего момента.
0: С другой стороны, мы видели, что называется, вживую неоднократное упоминание неком Жоре, существование
1: да.
0: которого, а как бы всем нам ясно, что...
1: Априори.
0: Да, исключительно.
1: Да.
0: То есть, ну...
1: Непонятно, к чему
0: какой-то
1: это.
0: Эпос.
1: Согласен с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Братцы, здравствуйте. Вы знаете, я... Только ради бога, не кладите трубку. Я хочу сказать пару вещей. Вещь первая. Конкретно тот, кто вам звонил дважды и вас слал на три буквы, он козел. Козел конкретный.
1: Нет, ну подождите, послушайте. Во-первых, я хочу вам сразу сказать. Давайте уже раскроем, наконец, наши карты. Это звонил по моей личной просьбе Владимир Варфоломеев.
8: Так вот, вы знаете, я хотел сказать, да. что это никак не женщина.
1: Ну, это для, ну, понимаете, это гиперболизм. Не принимайте вы так близко к сердцу.
8: Понятно.
1: Да.
8: Второй момент. Вы знаете, я вам звонил какое-то время назад, объяснял способ знакомства через бумажку и карандаш.
1: А, да.
8: И вы говорили, что может у нее бумажки и карандаша типа не случится.
1: Да легко.
8: Извините,
1: что перебиваю. Представьте себе другую картинку, что она достает химический карандаш, начинает его слюнявить, вот так, и обрубочек такой, и писать, вот там телефон... Сыктывкара, к примеру.
8: Легко. Легко. А вы знаете, а если у нее не найдется, проще некуда. Вы вынимаете карандаш и бумажку и говорите, ничего я вам дам. И это еще лучше. Она в полном замешательстве. Так постойте, это же не мне нужно, а вам. А вы ее просите записать ее координаты.
1: Вот это хороший метод. Это
8: и
1: хороший.
8: Третий момент. Братцы, извините, вы все так хорошо знаете. Можно я вам вопрос задам не совсем на тему?
1: Да.
0: Пожалуйста.
8: Вы не могли бы объяснить? Вот, понимаете, я не могу сам себе ответить на такую проблемам, а такой вопрос. Почему сейчас столько вокруг развелось розового цвета? Я дважды за последнее, ну, небольшое время нечаянно нарывался. И, вы знаете, раньше такого не было.
1: Понятно.
8: По-моему, было меньше.
1: Мы сейчас понятно. Мы сейчас проконсультируемся с нашими вот присутствующими в студии дамами.
8: Большое спасибо.
1: Спасибо.
8: Братцы, ради бога, продолжайте вашу программу. Она мне с нескольких раз за последние недельки 3-4 понравилась.
1: Мы стараемся специально. Спасибо. Кирилл Всеволодович, ну что вы думаете насчет розового цвета?
0: Ну, здесь же можно ерничать, говорить.
1: Можно. А можно и серьезно подойти.
0: Серьезно, скажем.
1: А можно, например, сделать таким образом. Можно сказать, что это слишком серьезная тема для обсуждения в столь короткое оставшееся нам время.
0: А действительно, нам осталось вот в сегодняшнем эфире, к сожалению, Александр Алексеевич. Я вынужден сказать, что уже как бы намыливаюсь.
1: На работу, естественно, пора уже.
0: Студию пойти на работу, поскольку все-таки все хорошее. Даже такой замечательный сегодняшний эфир заканчивается. И мне кажется, что наряду с проблемами внутреннего заусенца и проблемой знакомства, все-таки самой неизученной и сложной представляется проблема человеческого духовного, физического расставания близких некогда друг другу людей. Это важно?
1: Да. Да, безусловно. И я хочу сказать, что весь тот добрый заряд энергии, который сегодня была в нашей программе, она вся шла от чистого сердца. Я, конечно, хочу поблагодарить вас, Кирилл Всеволодович, за то, что вы пришли сегодня в студию, за то, что привели замечательных стриптизерш вот этих. И
0: мне придется одну из них
1: оставить мне, я понимаю. Я с радостью приму этот подарок.
0: Но не...
1: Ну, понимаю. Ну, телефончик я у нее взял. Также хочу поблагодарить, конечно же, Владимира Варфоломеева, сыгравшего замечательную роль вот,
0: женщины,
1: посылавшей нас на три буквы, а также Алексея Венедиктова, который замечательно сыграл роль звонившего Генриха, который стремился
0: прекрасно
1: дать в эфир твой телефон. Согласись, что режиссура сегодняшней программы была выстроена
0: Александр,
1: замечательно.
0: Александр, как обычно, в твоем эфире.
1: С драматургией,
0: да,
1: все
0: с драматургией все в порядке. Работает целая группа людей, настоящих профессионалов. Итак.
9: Комментарий опоссума.
10: Если что, то в основном да. Что фрукнул. Пью.

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана. И уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, и тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно, можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша. Доброй ночи, дорогие москвичи.
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Любимые, да. И мы вас поздравляем с праздником, с великим светлым праздником Воскресения Христова.
2: Желаем вам мира, счастья, любви.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
0: Вот Сергей спрашивает: Александр, я сейчас записываю твою передачу, не мог бы ты сказать что-нибудь умное? Я подумал, что вот я скажу, что умное, давайте устроим завтра воскресник помойки моей автомашины.
1: Давайте.
0: Это будет очень...
1: Старостой будет Александр.
0: Это да, я буду руководить и показывать, где забирать ведра. Вот, Сергей, подтягивайся. И вот сразу тут такой ряд вопросов. Сразу вот сейчас... Уважаемый Назим, вы человек, несомненно, интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны – милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. И обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я промокашкой закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Беру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы интеллигентный.
0: А я еще ведь их оккультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? И похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, ну там же плакаты висят, что не нужно, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Там. Нет, ну смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которые я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Каламя Кио, тоже очень известная финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще, так это же вообще...
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего... Посольство финское должно нам вообще медаль...
0: Денег прислать лучше. Да, чем медаль? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация с какой-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Уток, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: А меня вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайлине на вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически у нас есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и да, также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаэртского. Вот,
0: то есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. и как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиявкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, а бедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов — это такое праздничное такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на день придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, с маком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло. И там морковь.
0: А нашу кладете, говорят, что есть прослойка из-за наши, там нет? То есть это все
1: нет,
0: слухи? Это все,
1: нет, нет, не слухи, по-моему. Вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонности, наверное.
1: Да, в том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами, вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один
2: первый
1: журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим.
2: Говорит, а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом.
2: Этого?
1: Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поесла. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик, и весь день носился просто на крыльях там по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, это я неделю после этого летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что это плов был с травкой? Я говорю, какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
2: А может, он пошутил?
1: Нет, но я точно помню, что
0: я же тоже слышал о том, что такое...
2: Да, я первый раз слышу.
0: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякише булочке.
1: И вот это они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
0: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это та прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
2: Ну нет, что это, я думаю, что это...
1: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
2: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза 2 готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов – это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
1: Ну, вообще, я знаю.
2: Такое.
1: Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач, вот группа «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов, приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов в Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигма Джон и Шарафа Джон из Таджикистана.
0: Это, кстати, в наши времена, чтобы так вот просто людям выдавали
1: на свадьбах.
0: Что-то.
1: И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был свидетелем того, что мужчины готовили.
2: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов.
1: В будничные дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
2: Да.
0: Вот, кстати, тут еще батька Махно, то есть отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
1: Заземлять ее нужно?
0: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
1: Ну, это Саша уже, наверное.
0: Ну, это из области тех высоких технологий. Мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем, как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
1: Или завтра, во время субботника, если Сергей поможет убрать.
0: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет как-то принято называть у попсовых музыкантов минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти в фонограмму, тут у нас оркестр. оркестр нарисовался, а, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате, я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата, потому что везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки.
1: Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
0: Да-да-да, а сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал пинками, говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
1: Да?
0: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят, там тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть как люди только вот насчет...
2: Не умудрились.
1: Привязан к почтовому ящику был?
0: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
2: Ну, я не знаю, просто гитара...
1: А гитара, по-моему, восточная.
2: В данный момент... Нет, это не настолько восточная.
1: Ну,
2: просто,
1: как, погодите, сейчас
2: она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара — это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
0: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
2: Ну, я постараюсь ее настроить.
0: А если она вот... А если струна лопнет?
2: Нет, ну, тогда же... как это уже как погоняние
1: она
2: придется... Она
1: почтовому ящику приделает.
2: Допеть. Голь на выдумку хитра. Говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или... Ну,
1: на концертах
2: все
1: равно другое сопровождение. Там да. И саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
2: Иногда меня часто приглашают это на каком-нибудь мероприятие, или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в кругу друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
0: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансов я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужно было. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешность вашу, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать вот там на 14 этаже, в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне.
2: Вот, мне говорили, да.
0: Да, вот это просто, чтобы у людей были какие-то определенные
2: ассоциации. Кстати, я очень ее люблю.
0: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот, хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем, ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все. Больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
2: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
0: Понятно. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно,
1: узнаем,
0: что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
2: мне
0: что
2: она... Мне очень было обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
0: Ну, вот раз и куда-то делась.
2: Это не только еще, плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
0: Да. Да, целиком. Да, целиком согласен.
1: Человек должен быть, да. Все прекрасно.
0: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
1: А петь? А, петь потом.
0: А, ну можно... А давай, давай, действительно. Нет, ну как
1: пусть она представит.
0: Вы сами, Лайла, как вы скажете, так и будет. Как вам...
1: Одноименная песня.
0: Песню все-таки, да?
2: Ну, я Лайли. Думала, да.
0: А, тогда
2: песню Лайли, который...
0: Вот, сопровождением. В сопровождении, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
2: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И желаю пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Маринуна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Маджнуну.
1: А вот тут, кстати, такой вопрос пришел, но он ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Damned. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыки? Я себя скажу, что, в общем-то, Sex Pistols цены не тем, что они панки, а тем, что их, опять же, что называется, прет. Так же, как прет Prodigy, это чувствуется. Так же, как, например, прет Rolling Stones. Вот, например, Aerosmith не прет. Вот, простите меня, ну не прет, да? Так же, как, например, прет Alpha Blondy, а вот UB40 не прет. Вот, так же и здесь. И мое отношение ко всем, кого прет, хорошее. У вас как? Тупой вопрос, конечно.
2: Да. Я, например, не знаю.
0: Я позитивное отношение. Тем более, что я их не отличаю от других групп. Так что ничего против не имею. Но, видимо, хорошие группы, раз ничем плохим мне не запомнили.
2: Я тоже против ничего не имею. Но для меня вообще, в принципе, люблю любую хорошую музыку. Так что я тоже не...
0: Я их путаю, все группы. Я отличаюсь. Продюсер же, в конце концов. Да, ну, кроме себя главное отличить от своих артистов. А там остальное все у меня в тумане.
1: Ну вот и на тему прет, не прет. Вот, Лайли, вот скажите, если бы вы, например, ну не то что родились бы там в такой в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все чин по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот в вашей музыке? Или вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал из левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
2: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю русские песни. С детства с мамой в два голоса, в три голоса пела русские народные песни.
0: А в дороге пела водителю Володе цыганскую песню.
2: Я вообще стараюсь не ограничиваться одним направлением. И как могу, так и... Ну, пою то, что мне нравится. Мне иногда бывает настроение потянет на русский романс какой-нибудь. Правда, я не очень такой знаток романсов, но то, что знаю, пою. И иногда захочется спеть что-то свое народное. Захочется иногда спеть что-нибудь из Шаде, что-то. Ну, конечно, я не скажу, что я прям всезнающая такая. Ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточно-европейское что-то такое. Может быть, это в моем представлении так...
1: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже это месяца два назад, на дне рождения одного своего приятеля захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все, но атмосфера какая-то, знаете, напряженная, я думаю, что такое, чувствует какой-то, знаете, дискомфорт, хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма», ну неплохая группа «Энигма», да, так вот, но это цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела, я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку Ману Чао, очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
2: Разрядили
1: музыка регги.
2: Обстановку.
1: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного, почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно. Вот для меня даже бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаутского хеда. То есть и слушали регги. Это просто история.
0: А вот, кто относится негативно, знаешь?
1: Вот есть такие есть. Люди, ну, у меня есть знакомые.
2: Да. Знаете, иногда бывает это связано они, может, с какими-нибудь ассоциациями.
1: Да.
0: Это,
1: да.
0: Наверное, закомплексованные люди. Да. Они не хотят, они боятся расслабления, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
2: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое, это действует на какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
1: А как? С другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационные голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермакс, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать, да? Зачем говорить, а мне не нравится. То есть если ты так не можешь, ты слушай, ну, оценивай, логично.
0: Сейчас модная, недавно молодая группа, одна, не буду говорить, какая там девочка поет.
2: На зиму такой засекреченный.
0: Секреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
2: Шкатулка с секретом.
0: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто, Саундгарден, ну, это кельтские, знаешь, с этими все завываниями. Я так послушал, думаю, человек странно поет. Вторую песню, третью, ты меня думаешь, тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка, сейчас все
1: вот
0: это...
1: Вот я, видишь, боюсь, как будто волынки, волна не привила
0: волна
1: нашим... Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили или как их уроды такие уже привили, то есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Также из кельтской музыки привьют, понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это хорошо в плане эксперимента.
0: Вот это волнообразность, понимаешь...
1: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят народ.
0: Статью нужно выпустить. Просто... Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
2: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, не в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей...
0: Талантливых?
2: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
0: они,
2: уверен
0: они
2: в себе...
0: Они не чувствуют, Лайли.
2: Если чувствует...
0: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
2: У них кажется, есть только
0: они...
2: одно желание, да, и все.
0: Они ловят кайф,
2: мало.
0: Может, от того,
1: вот,
0: что...
1: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Да. Вот. Да, я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борис у Моисеева, Боря, ты хорошо танцуешь и красиво. Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
0: ты думаешь, он верит?
1: Ну, а ты думаешь, что он
2: это,
1: флексует,
2: это придает,
1: флексует сознательно?
2: Придает какую-то силу человеку.
1: Вот.
0: Нет,
1: если
0: сегодня я смотрел, бы... да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что ну, вообще ты с Луны свалился, ну, то есть они знают, что я упал с Луны.
1: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я да у девки что? Коня отобрал.
0: Натурального или
1: виртуально? Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы. Там,
0: а девка на коне привезла этого с гитарой, которая с гриф.
1: Нет,
0: да?
1: Это так просто
0: другое
1: сидел. Да.
0: Просто
2: слава богу,
1: прям
2: что все обошлось.
0: Я
1: ну,
0: включил и видел там, да, про Нуреева.
2: Отделался легким испугом.
1: Назим, сейчас, давай секунду, просто... Ну,
0: а наш голос, мы вот. Делаем вид, что мы как будто живьем, говорим.
1: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, они играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
0: Давай, я пошел.

0: Вот мы снова здесь. Прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писались регги-команды. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонажа таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал о Ли Скретч Перри. Зовите меня сегодня энциклопедией.
1: Да, живая энциклопедия проектки.
0: Спасибо, ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях, с двумя соплями мобильными, и скажет: девушка, вы кто? Вы ему скажете: я певица.
2: Я думаю, да.
0: Вот
2: думаю,
0: скажите,
2: что
0: да, это вопрос, вопрос традиционный. Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну, это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом и заложена вот филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да. Пока Лайли думает,
2: может быть.
1: Да. Но это профессия располагает к этому. К эксби, вот я никогда не запомню. Я уже лет 20 пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: Эксги, вот это, пиццы.
0: Я забыл уже. Слушай, вот. Я обычно записываю
1: уже. Шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпором читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. До этого сейчас.
1: Эксбиционизм. Вот это вот, вот, он, да, вот, да. Да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана, или кто из Израиля этот...
2: Да,
1: на интернете. Кто какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Понимаете, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит. Если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз. То есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
2: Он тебя любит.
0: Она сказала, любит.
2: О скромности юмора.
1: Обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А вторая, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой же...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
2: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики продают.
2: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое сделать.
1: Ой, певцы и плотники, Лайли, ты, по-моему, загнула.
2: Это оборудование.
0: Ну, я, например, вот ворую из автомобиля, у метелки, барсетки, магнитофона в свободное время. Чего, что?
1: Вот курсы можешь.
2: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально, реально.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если, Лайли, если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну, не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то,

0: Видели женщин?
1: Я видел.
0: Я видел одну в Нюрнберге.
2: Ой, я тоже видела.
0: Ну, лучше бы я не видел.
2: Я у них, кстати, снималась.
0: Она хорошая.
2: Да, лучше бы не снималась.
0: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Но это ужасно.
1: Знаешь, это звукорежиссура. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такое, это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально, это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий...
0: Салон. Вот одна моя певица, этот другой, не салон Кити, а другой.
1: А, извини.
0: Ой, пошлый Александр.
2: Что-то вы тут разбрелись кто куда.
0: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
1: Падение с коня.
0: Как падение.
1: То есть теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить. Потому что это конкретно...
0: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001. Это грамзапись. То есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там. Вот, и вот этот звукозапись, это не звукозаписи, где грамзаписи продаются, как называется-то? Ну, мелодия, вот то, что напротив.
1: Магазин.
0: Ну, только большой магазин.
1: Ну, понятно, маркет. О,
0: маркет, да, музыкальный, мьюзик маркет, еще одно
1: гигант мьюзик маркет.
0: Да, и вот она типа хозяйка, она ходит, вот, ну муж ведет дела, конечно, а она вот все знает, что вот Бригитта.
1: Вот я сказать, ходячая реклама получается.
0: Ну вот, типа, допустим, Всесоюзный, вот на пятом этаже ЦУМ, и вот, допустим, владелица, вот певица, которая вот вышла, например, на пятом.
1: Кстати, вот, Валь, вот вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку, то есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, и можно как-то, ну,
0: готовить,
1: да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком, вот звук здесь, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому, что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, верхнюю, да, середину с ведущего,
2: да,
1: барабана, хольчик там такой-то,
2: да,
1: вот таким.
2: Да, это есть. То есть... Я не скажу, что я прям ас в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
1: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки,
0: да,
1: делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она когда приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
0: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
2: Я вообще думаю, что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальцы, и ни одного не найдешь одинакового. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
1: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так типа: здорово, парень, классно. А он так: Лели, а выведите меня на Назима Надирова. А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
2: Нет,
1: как? Нет. Не, ну честно,
2: я
1: так, ну честно.
2: Я честно. Я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже... Если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделала. А так, Я никогда не старалась.

0: как-то...
1: Как раз в Москве Лали начинала с просьб, начала по отношению к другим артистам как раз. Вот. Она говорила, что вот, я уже позвонила так вот, ну из Душанбе выходцы, вот помоги им сделать то-то-то. Я как раз говорю, Лали, давай сначала займемся нашим альбомом, потом уже, так как раз первые были просьбы помочь другим людям.
2: Вот, кстати, тут такой вопрос. Прет ли, на наш взгляд, данный International вопрос от Блумберга? На мой взгляд, прет ли, потому что она очень, ну, она, он, оно, я не знаю, как, то есть реально хорошая музычка и с энергией это делается, там ничего нельзя сказать. То есть видимо, это не скутер поносный, который этот идиот немецкий или какой.
0: Это все стоит.
2: Чего? А, да.
0: Да. Музыка эта вся, пение вообще. Очень талантливая. Или талантливый.
2: Да, вот в этом случае я тоже так заблуждаюсь. Очень сложно, как-то, да, вот как-то. Не, ну я. Вот...
1: Есть талант.
2: Есть талант.
0: Есть талант, да.
2: Есть талант. Да, постановили. Точка. Запишите там. Они записали. Отошлем. В дому пошлем, всем пошлем. Ну, у нас вот есть 4 минуты до того, как тут придет парень прочитать нам стишки. Может быть, песню послушаем.
0: Хорошо, с удовольствием.
2: И я включаю
1: Маликай Санги.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Лайли Суфи и продюсер Назим Надиров. Мы будем с вами, конечно же, общаться и посредством телефона 203-19-22, но это несколько позже будет. Сейчас еще песню будем слушать, также и беседовать. И вот тут вопрос такой пришел от Сергея. Назим, что сейчас делает Ютуз Усманова? Не могли бы вы ее пригласить в программу «Александр»? Это имеется в виду я, безусловно. Ну, мало ли, вдруг кто что-нибудь подумает.
2: К сожалению.
1: А, извини, пожалуйста, я...
3: Хотел сам же ответить на вопрос.
1: Хотел сам, типа, выключить сюда.
3: Да. И задал вопрос, выключил аппарату и ушел.
1: И сам ответил.
3: И сам ответил.
1: Сам задает, сам отвечает.
3: У тебя, кстати, это пасхальная заставка, ты заметил?
1: Да.
3: С яйцами птицы.
1: Да.
3: Да. Да. Не думал ты об этом?
1: Слушай, ты смотри.
3: Да. А что касается же Юлдуз, другой птицы Юлдуз Усмановой, то насколько последнее, что я знал, они этот «Бенавша», третий альбом, который просто разошелся за первые 4 недели в Германии и Голландии, только тиражом 7000 экземпляров. И оно в поп-листах находились, некоторые песни из этого. Насколько мне известно, поскольку мы сейчас не работаем с ней, вот, это опосредованно я узнаю информацию. Вот, например, гитарист Марат из Ташкента, он будет в группе Лайли и Суфи, вот сейчас новая группа, в Москве будет записываться альбом, здесь и в Германии, наверное. Это вот то, что мы слышим, это пока старый материал. Вот, ну, старый, в смысле, он не старый, а предыдущий. А будет новый материал, который войдет в новый альбом. Вот это материал из альбома Лайли, а будет еще другой альбом. И вот Марат, это гитарист Юлдуз Усмановой, но у него тоже никакой код. Так что альбом «Бенавша», я думаю, это третий, последний пока, выпущенный также в Германии. Больше ничего пока я, к сожалению, не могу добавить об этом.
4: Я слышала, что в прошлом году она вернулась тоже из Германии. Ну, ведет свою творческую деятельность, продолжает работать
3: раньше
4: над новым
3: через Москву,
4: альбомом.
3: А почему я начал, к сожалению? Потому что, к сожалению, для нас в данном случае у нее, она может спокойно теперь из Ташкента вылетать. Раньше у нее были проблемы, я всегда возил ее через Москву. И поэтому всегда был в курсе всего. Она останавливалась на Тимирязевской, у меня и мы все это знали. А теперь она из Ташкента летает
4: я
3: прямо во Франкфурт. Да.
4: Слышала ее кассету, по-моему, с последними записями. Мне очень понравилось. Вообще, я очень к ней хорошо отношусь, к ее таланту, к ее работе над собой. Она действительно пахарь. И, как говорится, что посеешь, что пожнешь, но у нее есть что пожать.
3: Это один из самых талантливых людей, с кем я работал. Это Юлдуз Усманова, конечно. Это певица с большой буквы, действительно. Да,
4: на сцене она очень прекрасно работает.
3: Моменты, да, когда добрым словом, я думаю, пару слов можно сказать хороших о Юлдуз. Да. Она заслуживает, что я был свидетелем того, например, Саша, были концерты, презентация, она вызывала меня в Дворце Республики в Ташкенте. У нее было 12 аншлагов подряд. Так вот, нужно как позитивно оценить такие реплики. В фойе все говорили, что фанера. То есть она отрабатывала 1.5-2 часа так, что никому в голову не могло прийти, что это живая группа играет. Там, причем из многих музыкантов, у нее 7-8 человек, двое клавишников, значит, сато, струны у нее были, дойра, гитара, бас, значит. И все это было настолько двухчасовая программа, она ни на секунду не останавливается. Она же танцует танцы живота, танцует, поет, подпрыгивает. И все это одновременно
4: все тяжело,
3: поя,
4: это очень
3: петь
4: нелегко.
3: При этом для дыхалки. Хотя да. бы, да. И она не останется ни на секунды, там, мугамы выводит,
4: нравится,
3: танцует.
4: Знаешь,
3: сама, да.
4: Что бы про нее ни говорили люди, вообще толпа, народ. И как бы, допустим, ее или не восхваляли, не возносили и не, как говорится,
3: не критиковали.
4: Наоборот, да, не критиковали, все-таки ее люди любят. Значит, она действительно чего-то стоит. И
3: так
4: певица
3: вот,
4: с большой
3: как
4: буквы.
3: Она живьем пела, и мало кто знал, мы ее привозили из больницы, тогда это был 93-й год, она лежала под капельницей с температурой 40. Вот, и просто откачивали ее, врачи делали уколы, но она ни за что сказала, нет, я если только буду вот, не буду бездыханно мертва, тогда я не, а так я выйду в любой ситуации, я выйду на концерт. Ее из больницы вывозили просто на сцену, и она, я видел все ее преображения в Германии, она с температурой 40, синий просто человек, синий просто в судорогах лежит, но начинался концерт, она выходила и 1.5-2 часа И даже никто не догадывался, что она вообще когда-либо может болеть в жизни вообще. Это Юлдус Усманова.
1: Это, кстати, вот тоже относится к моему вот этому понятию «прет». То есть в данном случае таких людей вот пребыванием на сцене даже лечат. Это
3: действительно. Да, как эфир.
1: Все же
3: да,
1: от мозга идет болезнь-то. Они не от простуды, не от того, что там форточку грудник выше по зарогатке, да, или там милиционер оштрафовал, или бадун.
4: Исцеляются, как только выйдут на сцену.
1: Все, все только от
3: Саша,
1: мозга.
3: Наверное, по эфирам это ты знаешь, да? Когда иногда перед эфиром, да, и там болит, и здесь болит, и то болит.
1: А выходишь прям спортсмен.
3: Да, спортсмен, бежишь, летишь, все прекрасно, и не говоришь, как же ты так думал? Как бы доехать до радио, да. А потом уже все здоровы.
1: Вот у всех людей, творческих людей, занимающихся искусством, да, сейчас, секунду, вот я хочу сказать, уважаемый Григорий Распутин, да, не уважаю, да, успокойтесь, отстаньте от меня, пожалуйста, дорогой друг. Послушайте ваш агрегат на какой-нибудь другой радиостанции, милый друг, не тревожьте меня. Да, ну это личное. Ага. Чего вы так...
3: А я не понял.
1: Не, ну просто один демон все это присылает сообщение, просит, чтобы мы завели ему ансамбль некий «Машина времени» и что-то бредит о какой-то там хорошем его настроении. А я не хочу ему его портить, поэтому пересылаю в другие там дела. Ну, не важно. Ну, что...
3: А,
1: ты втягиваешь меня в интригу, между прочим.
3: Я втягиваю?
1: Да.
3: Это
1: я только хотел, знаешь, умную телегу прогнать. Сейчас я посмотрю, что там с пленкой.
3: Я вообще...
1: А, ну, ну есть еще пленка, да.
3: Так мне выходить не надо, значит.
1: Нет, ты оставайся тут. Вот все люди творческие проявляют себя в разных ипостасях. То есть, ну, к примеру, я пишу холсты, да, вы знаете это.
3: Симпатия.
1: Могу автомобиль чинить. Также вот изготавливаю скворечники. Могу из еловых шишек изготовить Кремль. Вот подарил мэру Кремль. Пироги пеку. Ну, вообще, то есть, скажем, тот же...
4: Мастер на все руки.
1: Евгений Гребенщиков. Гребенщиков, известный певец.
4: Ты знаешь, он, счастливая извини, супруга. Извини, что я тебя перебила. Это называется этот... как-то по КВН там затронули такую тему, в общем. Пишет, стирает, читает, моет, шьет, вышивает и так далее. Кто это?
3: Александр
4: и потом
3: Лайер.
4: Так думали, думали, думали, а потом ответ. Как там было? Сейчас. Гюльчатай, Гюльчехра, Зарина, там и так далее. В общем-то, гарем перечислили каждый по одному делу. Но у тебя все это в одном.
1: Ну, так я...
4: Два в одном или десять в одном.
3: Ну, в одном флаконе.
1: Есть музыканты, которые пишут стихи, там, сказки разные, там, рассказы, там, ну, массу всяких дел. Кто-то там архитектор строит дома в форме таких пиджаков. Вот. А у вас есть какие-то вот побочные проявления вот вашего вот этого, вот вашего прет. Что
4: есть.
1: Вы
3: кулинарный уже мы обсудили.
4: Ну да, я люблю готовить. Я люблю иногда время от времени заниматься рисованием. Ну, я так.
1: Это графика или масло?
4: Нет, масла нет. Я просто люблю это, натюрморт, что ли, что-то вроде этого. Иногда рисую портрет, там что-нибудь, то, что придет на ум.
3: Нет, потом... Масла нет, я хотел, я думал, будет предложение. Масла нет, точки.
4: А нет, ну зачем ты так? Потом я люблю вообще создавать уют, если есть такая возможность, финансовая такая, знаешь.
3: Дизайнер, короче.
4: Дизайнер, да.
1: А
4: я
1: вот откуда
4: люблю...
1: у вас тяга, вот, откуда у человека тяга к комфорту? Вот мне интересно, ведь комфорт, ну, он же расслабляет. Ну, нет, понятно, что самое необходимое, там, тепло какое-то,
4: не обязательно,
1: да?
4: Конечно, чтобы там все, ты до там двухэтажный коттедж.
1: Это сейчас, а когда появится одноэтажный, а будет просто... уже тяга к двухэтажному.
4: Нет,
1: я-то знаю.
4: Знаешь, нет.
1: Да ладно.
4: Ну, может быть, это...
1: Да ладно, человек так устроен.
3: Да, да,
4: честно,
3: да.
4: Может быть, но все-таки я ограничусь таким этим.
3: Тремя
4: потом я люблю, знаешь что, вот приходилось делать ремонт самой дома. Я очень люблю так этим заниматься вообще. Потом иногда бывает, пишу песни, ну это так, в момент такого вдохновения. Потом люблю пройтись по городу, посмотреть на, как говорится, природу, пообщаться с людьми, с хорошими
1: пивком,
4: людьми.
1: Пивка попить.
4: Пиво люблю, да,
1: очень. Вот, я чувствую, он родственный душа. Пиво — это напиток богов, НБ сокращенно.
4: Люблю посидеть, пообщаться с хорошими, с умными людьми.
1: Спасибо, спасибо.
4: И, конечно же, очень люблю...
1: Я же все наслышал.
3: А мне что? А мне что достать?
1: Ой, прости, про тебя забыли. Что-то
4: на зиму.
3: Схожу я пока.
1: Да
3: схожу,
1: нет,
3: покурю.
1: А тут там закрыто. А, покурить можно?
3: начать, сейчас начну курить опять.
1: А вот как относишься к стрелковому оружию?
4: Ну, я не знаю, я...
1: Ну, пострелять там...
3: Пневматическую?
4: Да, я, кстати, очень люблю в тир ходить. Стрелять в тире, это мое такое, знаете.
3: Мне кажется, что Шаде тоже любит стрелять.
4: Вот я, знаешь, часто заходила в тир стрелять, и у нас, особенно в Душанбе, там толпы мужиков, и все время говорили, как женщина... Я говорю, ну, что поделать, я очень люблю. И мне часто давали бесплатно пули, чтобы я стреляла.
3: Кстати, Лали играла на ударных, по-моему, была барабанщица.
4: Ну, когда это на зиму, это можно и не затрагивать.
3: Нет, ну, сам факт, что очень редко женщины играют.
1: Я по телевизору недавно, по диапроектору, извиняюсь за ошибку, видел... джазовый концерт, какие-то там мощные негры дуют в дудки такие, там, ну, все так, видимо, грамотно. Я звук все равно никак не включаю. И девонька сидит на барабанах, ну, я так вижу, постановка рук у нее, все там, все эти дела,
4: все
1: там,
4: все
1: веером летает. Так,
4: ну,
1: что,
4: вон
1: да,
4: Сюзи
1: так...
4: Квадро играет на бас-гитаре.
1: Ну, она как-то так, что-то она играет как-то не
4: впечатляет. По-женски, да?
1: Ну, что там, бум-бум-бум-бум.
4: Ну, нет, это тоже искусство играть на бас-гитаре.
1: А кто-то еще, подождите, есть женщина.
3: Была она...
1: Нет, бас-гитар, это суперинструмент.
3: У нас была группа одна, я сейчас забыл, как.
1: Женская болезнь.
3: Да?
1: Такая была, панковая группа.
3: Нет, там болезни не было.
1: А, другая была.
3: Да, без болезни была. Здоровая группа какая-то. В Центральном доме туриста они здоровые приглашали меня. Это было уже не сегодня, не вчера.
1: Тоже на басу девушка.
3: И там были не только на басу. И она постоянно нажимала этот самый вот переходник, там кнопки какие-то переключала. Вот это мне больше всего понравилось, когда она нагибалась, там что-то нажимала, переключала.
1: Непрофессионально. Вот.
3: Да.
1: И что-то я, кстати, отказался от всех этих приблудов, чтобы не включать ничего, щелчки лишние.
3: Ну, вообще.
4: И вообще, нет, я еще люблю читать хорошие книжки. Вот еще.
3: На сцене?
1: А вот что последнее было прочитано? Дебильный вопрос такой, просто мне интересно.
4: Я начала читать Джером Селлинджер, это «Над пропастью во ржи». К сожалению, сейчас не могу эту книгу найти.
3: А я обнаружил.
1: Чего ты обнаружил?
3: Книжку свою.
1: А, в смысле?
3: Зигмунда Фройда «Введение в психоаналитику». Вот, и решил перечитать ее недавно. Она случайно выпала вот 2 часа назад откуда-то. Вот.
4: И у меня еще это интересное такое есть. Я не знаю, почему все время с детства. Допустим, отец мой все время прятал вот для гостей. У нас обычно положено, чтобы когда придет к тебе в гости кто-нибудь, чтобы обязательно на столе там были хорошие конфеты, там туда-сюда. В общем, чтобы встретить и проводить гостя, как полагается. Ну и, конечно, для нас тоже. Ну, мы, как обычно, в сладкоежке все разом. И меня все время тянет туда, где что-то спрятано. Вот я не хочу,
1: нужно а меня спелеологом тянет. Быть. Вот спелеологи, вот эти все дела.
3: Да, может, этот поднимешь. Корабль, который затонул с этим...
1: Так это водолаза, а спелеолог я не подзю... От водолаза да. Земли, сокращенно ВЗ.
3: Она поднимет, я думал, с одного моря этого Каприо, который затонул. Значит,
1: человека-луковицу.
3: Луковицу. Каприо? Луковица?
1: Луковица, конечно. У него у мамы была фамилия Луковица. И, в принципе, если Цибель, его разрезать, будет
3: Цибуля,
1: луковка.
3: Что ли?
1: Цибуля!
4: Цибуля!
1: А ты знаешь, да, это?
3: Нет, я просто...
1: Ну, я просто как думаю, знаешь... Лук. Ну, а он-то откуда? Этот вот...
3: Он гарный хлопец.
1: Страшный.
4: А я же.
3: Он да, не понравится.
1: Женский вкус, да? Вот, вот на женский вкус как? Ну что это? Ну что это? Ну это что, человек? Что?
3: Как
1: ну,
3: тебе,
1: ну,
3: Лайли? Ну, Ди Каприо. К Титанику.
1: Да монстрил. Ну что это? Цибуля, правильно. Да? Цибуля.
4: Ну, не знаю.
3: Надо Дану Интернешнл спросить, он нравится, интересно? Нужно выйти в Израиль, в прямой эфир спросить. Дана, Цибуля тебе нравится?
1: Я думаю, вряд ли.
3: Да?
1: Конечно. Дело в том, что в государстве родиной, который что-то попутался, является вот Израиль, оно не совсем хорошо относится к американским штучкам.
4: Да.
1: Так что тут все-таки... Ну что, сейчас надо прерваться, тут кончается.
4: Да,
1: сейчас
4: мы дверь откроем.
1: Дверь, да.
3: Да, я...
1: И тут еще и приходят разные вопросы. Люди также заходят, приносят нам подарки. И мзду также несут. Это мне всегда нравится. Ко мне несут мзду.
3: Ой, мне тоже нравится.
1: Кому же не нравится, да. Вот такой тут вопрос к тебе, видимо, Назин. Сейчас, да. Нет ли у тебя какую-нибудь информацию о том, чем сейчас занимается Фарух Закиров. Подпись, кстати, бывший ташкенец, сокращенно БТ.
3: БТ.
1: БТ.
3: 34. БТ. Ага. Фарух Закиров, последнее, что он когда был в Москве, он звонил. И звонил мне и рассказывал, очень гордился тем, что его избрали депутатом парламента Узбекистана и, по-моему, даже министром культуры, каким-то министром. Я так, ну, логически можно предположить, что, наверное, культура все-таки.
1: В номенклатуру он, да, подался.
3: Какое-то время ему не давало покоя, он говорил, что вот Палат Бульбулоглы, министр культуры этого Азербайджана, он говорит, а вот представляешь, а я не министр. Я говорю, да, не представляю, говорю. Ну вот потом он стал министром, очень гордился. Я очень был удивлен, конечно, что моему прохладному отношению к этому, что я не возрадовался за него, я сказал, что... И медаль, погодите, ему какое-то звание дали. Вот. И я говорю, Фарух, там мне как-то это все вот. Он говорит, ну как же, вот это такое, так почетное такое звание. Ну, я, поскольку я вообще не люблю все звания, и мне несколько республик хотели их давать.
1: А я тоже от всех своих отказался, от всех лауреатств, от погоны,
4: а в принципе,
1: наград.
4: Я к этому Сан-Ремо. Плохо отношусь.
3: Он, Сан-Ремо.
4: Я его очень уважаю.
3: Помнишь, нам с тобой за дуэт вот давали в Сан-Ремо гран-при. Давали. Мы тоже отказались, Саша. Вот. И да, потом он был директором зала Туркестан. Нас, по-моему, сейчас продолжает быть там. Вот, ну, нового материала я не слышал, чтобы у него...
1: Естественно, все, в номенклатуре.
4: В принципе, я считаю, что они заслуженно дали это ему. Потому что он сам неплохой человек, он,
3: да,
4: очень,
3: нет,
4: скромный,
3: это...
4: он никогда не видел, чтобы он был такой весь... Ну, как обычно это принято у людей искусства, так как выразиться поправить.
3: Не, нормальный он, в принципе.
1: Ну, да. Вот еще есть
4: невысокомерный.
1: Сестра Прибалтийский министр уехал, есть Райдман Паулс тоже. Вот, сестра, тоже министр.
3: Сестра вот. Луиза, вот его с мужем Петром, все, и дочь Петр, Наргиз, да. Закирова была певица. Есть такая еще. Но вот, насколько мне известно, они уехали, эмигрировали в Америку. А Фарух в Ташкенте.
1: Угу. Вот мы сейчас обсуждали тут за кулисами интересную тему. То есть, причем ее затронула Лайли, она сказала, что, дескать, есть такие мужики, которые, видя на улице красивую девку, совершенно им незнакомую, идущую с другим мужиком, обладают, как правило, одинаковой реакцией, уже заранее относятся к этому вот человеку, с которым данная дама прогуливается, негативное отношение, да? Ну, естественно, мы с Назимом резко воскликнули, естественно, козья морда, и даже если мы были пьяные, мы бы избили его и увели бы женщину просто.
3: Да, правильно бы сделали.
1: Да, вот. Но вот тут такой вопрос. А вот если, например, вот вы идете и видите, идет, ну, прям красавец, две сопли сотки, весь в перстнях из джипа вылез, и с девкой. Ну, с такой вот, что вы о ней подумаете? Неужто прям типа, да тоже, я знаю.
3: Да, Лайли, не надо, да, всегда. Да.
4: Знаете, вообще-то я, в принципе, человек непривередливый. Я воспринимаю в жизни все так, как есть. И никогда, если дано, дано, не дано, так я не стараюсь выпрыгнуть там.
3: Вот мои университетские подружки, я скажу, Саша, такие вредные девки, девахи, ужасные просто. Их называют клюшками. И когда кто-то заходил, другие, я говорю, так, клюшки строятся, значит, мы... Это, их мужики начинали сесть мне, что такое, кто такой, ты как разговариваешь с женщинами. Они, значит, тут же затыкали его молчать. Клюшки. Кто тебе давал вообще здесь слово? Говорит, наш командир сказал, значит, мы клюшки построили, все, значит, это... И, значит, вот клюшек встречаю в Германии где-то, и они очень негативно реагировали на всех подружек моих. Просто, то есть, там, какая-нибудь вот Петра Немка, значит, музыкант была, джазовый, классный такой, в общем, человек, и прекрасная была женщина, и вообще есть, вот. Все эти, значит, университетские мои подрухи, девахи просто. То есть раскритиковали так несчастно, она не могла ходить уже вообще, потому что она кривая, косая, вот, ой, как она смотрит, да вообще какая-то, да толстая, по-моему, да она ужасно толстая. Я говорю, да не толстая она же, нормально, у нее все... Нет, толстая. Толстая твоя Петра. Вообще. И поет она как-то не так, по-моему, ты не кажется, что когда она высоко поет, что-то слишком высоко, или то сегодня слишком низко, что-то у нее не так, и вообще какая-то прическа сегодня не такая. Ты вообще зачем такую нашел? И вот я вспоминаю уже, мы... года два уже не дружим с Петрой, вот я вспоминаю и всех расспрашиваю, говорю, ну почему вот так? Они говорят, ты знаешь, из вредности, мы тебя вот любим, мне казалось, она недостойна, вот, типа, а вообще, говорит, классная девка, если вот если подругой была бы она, то цены ей нет, самая лучшая подруга была бы, но рядом с тобой мы вот обязательно считали, что нет, недостойна, вот, и всячески ее поливали грязью, вот представляете,
1: вот ты, бедную вот, Петру. Ты представь себе, да, вот многие женщины, они же, ну, настолько наивные, да, они не могут понять вообще своим мозгом, что не бывает понятия подруга или лучшая подруга. То есть вот в ваших женских взаимоотношениях и в ваших женских раскладах этого просто не бывает. Это все равно, что там мой друг Билл Клинтон. Ну какой друг? Это контора конкретная, работает на определенную цель. Все тут понятно. Так же у вас. То есть лучшая подруга сказала, лучшая подруга посоветовала. Все, что она скажет, направлено во вред вам. Все, что она посоветует так, чтобы вам было хуже. Я, например, не верю,
4: почти
1: что...
4: Почти согласна.
1: А почти в чем? А в чем? А в чем не согласна?
4: Ну, просто я раньше когда-то часто с этим сталкивалась, но у меня действительно, если так можно пересчитать на руках, на пальцах, что есть действительно. Я просто стараюсь соблюдать какую-то дистанцию. Потом обычно женщины любят посвящать своих подруг во все, буквально во все. Есть вещи, которые нужно говорить, есть вещи, которые не нужно говорить. И я думаю, что еще дистанция, плюс ко всему, и там, ну, в общем, соблюдать некоторые правила, и думаю, что все будет нормально. А некоторые женщины просто злоупотребляют этим и сами же от этого страдают.
3: Что касается лучших подруг.
4: И еще помимо этого еще должна быть голова. Думать надо. Прежде чем что-то сделать и как-то последовать совету подруги, допустим. Ну, конечно, многие подруги завидуют. Люди обычно не могут пережить счастье другого человека. Они горе могут пережить, но счастье никак. И поэтому стараются всячески сделать так, чтобы это все пошло во вред. И убедительно с таким этим... Это часто бывает.
3: Подруга.
1: А есть, кстати, другой вариант, другая крайность, да? Люди, которые разочаровываются в противоположном поле, ну, то есть, к примеру, там он и она расстались. Она говорит, я пойду стану лесбиянкой. Лучше иметь дело только с бабами. Он говорит, а я пойду стану пидором. И уходит, и, в общем-то, занимается, да? То есть, объясняя это, да, дескать, и счастлив тем. То есть, через секс у них происходят вот, какие-то странные процессы в мозгу, которые вот то, что, о чем мы говорили выше, разбивают просто, что твой дельфин об камне, понимаешь?
4: Вот. Но это как, я считаю, как это, что да? Человек, он, наверное, немного слаб духом. Человек, который сильный духом, он... Жизнь — это такая, как говорится...
3: Жизнь, говорит.
4: Человек не раз может сгореть и снова возродиться из пепла. Это зависит от силы духа и вообще от желания такого и от цели, которую он поставит перед собой. Я, например, у меня тоже, ну, как и у каждого любого человека в жизни бывало такое, чтобы, допустим, упасть, взлететь высоко, упасть, разбиться и снова, как говорится, воспрять духом и смочь опять, может быть, не на ту же самую высоту, может быть, но все-таки взлететь. Это просто зависит от, опять-таки, от силы воли, от духа человека, и потом вообще от его восприятия. И, ну, вот, от всего такого.
3: Если нет расположенности, по-моему, не получится то, Саш. Нужно, по-моему, расположенность имел к тому, что...
1: То есть ты имеешь ты... генетическую какую-то уже. То есть, а это просто для них как оправдание такое, своих действий.
3: Манька меня кинула, вот, Манька меня не любит, и потом это сам. Ну, вообще, вот эти игры, конечно, в любовь, вообще, детский сад, как надоело все это. Господи, уже с любовью. Я говорю, вчера... Позавчера на кухне я давно долго не принимал, где-то месяцев 7-8 я старался избегать компании. И вот на днях было у меня. И что-то рассказывали. И ты знаешь, я обычно вот раньше 6, ну, мы же ночные люди, раньше 6 интернет, то в 7 утра, то в 6, то ложусь. А тут лучше оказалось средством, это откровение друзей про на личную жизнь. То есть я уже пол второго стал просто, я не мог сидеть. Как димедрол, выпил 150.
1: Так знакомо.
3: Да, и вот рассказывает мне, и ты представляешь, и она мне сказала, и вот она меня не любит, а я, о, Господи, я говорю, неужели, как это может быть интересно? Любит,
1: и заинтересовать себя-то этим никак не нельзя. Вроде пытаешься из вежливости.
4: Человек зациклился на одном, ему нужно что-то другое.
3: Саш, любит, не любит, такое. Нравится, не нравится.
1: Вообще без разницы.
3: Вообще без разницы, вообще занимается.
1: Да, да. Как сказал,
4: просто
1: по-моему...
4: ты перешел этот барьер.
3: Главное, если
4: быть...
3: на то пошло, любишь ли ты, вот это самое главное.
1: Омар Хайям сказал, да? Делом займись, и тотчас дело уступит любовь.
3: Можно по-немецки в эфире «Эхо Москвы».
1: Давай!
3: Томас Манн говорил. Das Glück ist nicht geliebt. Gemüte zu werden. Das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist zu lieben, um vielleicht kleine, trügerische Annäherungen an einen geliebten Gegenstand zu erhaschen. Это, по-моему, в одной из новелл, значит, перевод такой. Счастье заключается не в том, чтобы быть любимым. Это смешанное с отвращением... смешанное с отвращением удовлетворение для гордыни. Счастье заключается в том, чтобы любить и чтобы время от времени испытывать маленькие ложные прикосновения к обожаемому объекту.
1: О, какой
5: умный был мужик-то.
3: Да.
5: Наш, не так побоюсь что, этого да, слова. Да. Хоть и говорил непонятно.
3: Да, вот, хоть и говорил. Так что главное любить. Если ты любишь, все богатство в тебе.
5: Слушай, а я знаешь сейчас о чем подумал? Опять о том, вот, какие женщины-певицы, вообще женщины известные и несчастные. Вот мы с тобой люди известные, да? К нам с почтением относятся и женщины, собственно, и мужчины. То есть у нас есть друзья и так далее. И им не важно, кто мы там, да? Там, типа там Назим Танадиров там, или Саша Лаярский. Они тебя ценят совсем за другие качества, логично. А вот представляешь, женщина, да? Вот Лайли известная женщина. То есть, конечно, это прибавляет ей поклонников. Но на уме-то у них у всех одно и то же, у пакостников, а? Вот ты подумай, вот это же есть? Ну, логично. Ну, вот что, я не прав? Вот представляешь, как тяжело? Даже да. Известность им как гиря.
3: Кому как. А может, кому-то нравится.
5: А вот как только им начинает это нравиться, тут ты стоит призадуматься, так сказать, о работе своей щитовидной железы. Потому что это начинается базитизм. Когда это начинает нравиться, умирает творчество и искусство, на мой взгляд.
3: Да.
4: Может быть.
3: Всегда, да.
5: Я, конечно, могу ошибаться.
3: Так. И ложные начинаются, что мы избегаем славы, это все эти обманы для этой сказки, байки для
4: вообще
3: народа.
4: Это вообще это очень нелегко как, еще переносить славу.
3: Как тяжело.
4: Популярность,
3: как тяжело.
4: Это тоже.
3: Меня везде узнают, как мне тяжело, я пытаюсь там это самое, это все чушь. Это, к этому только и стремятся. Днем и ночью они спят и видят, где, что какой-нибудь там зашарпанный продавец магазина в мясном отделе где-то наконец узнает, после того, как они 20 минут будут говорить уже целенаправленно о том, что они артист, наконец их, а, вроде бы сестра вас видела, где-то там вы вроде бы, правда, правда, правда, ой, меня, и будет потом всем...
5: Слушай, а срам такой, вот ты сейчас рассказал, да, я представил подобных персонажей, и мне вот за них стыдно, вот нет ничего хуже, чем чувство стыда за кого-то, вот за себя срам, да, это, дескать, ну, сказался, ну, дурак я, идиот, там, напился, что-то там вчера разрушил башенку и так далее, ну, идиот. Все, срам. А кого, за кого-то стыдно. Вот ты смотришь там, вот, как, или как человек на сцене себя ведет некоторые. Вот. Или за фриксов, которые вот, читают всякие эти сатиристические пристебочки вот свои. Знаете, вот эти уроды, вот эти там. Ну, эти вот все там, как их, я не знаю их фамилии. Вот, ну, эти комедианты, девка еще у них есть такая там. Ну, женщина тоже все это хохмит, типа юмористка. Вот смотрю, мне стыдно за это.
3: А, на канале каком-то, да?
5: Да где-то они там, я как-то включил, думаю, плоскую. Господи, что за сборище фриксов-то, этих уродов каких-то. И вот и не ненависть к ним, а стыд. И знаешь, после этого я вот ну, кого-то с Будуна часа три ходил и чувствовал, что и я в чем тут виноват. Вот знакомо это ощущение, да? Вам?
4: Да, вот очень знакомо. Вот.
3: Один артист у меня был, певец очень талантливый, кстати, очень хороший голос, он сейчас в тюрьме сидит в Баку. Вот. И он говорил это, он с ним невозможно было разговаривать. Понимаешь, ему пытаются что-то объяснить, а он так сидит стеклянными глазами на тебя смотрит и ждет паузу, когда у тебя возникнет. Хоть, ну, какой-то, потому что продюсер вроде нельзя перебивать, а и паузу ждет. И вот слушает, я ему говорю, ты знаешь, вот нужно сделать то, вот аранжировка будет такая. А он ждет, и пауза возникла, он говорит, ты знаешь, а вчера в овощном продавщица Таня мне говорит, вот я слышала вашу песню там на конкурсе, значит. Я говорю, ну, это не важно, говорю, значит, дальше. И он ждет следующей паузы, говорит, ты знаешь, говорит, и Маня позвонила, вот которая вот сестра там, ты, она тоже видела, вот, как я выступал там.
5: А, извини, там-то. А за что он в тюрьму сел? Он якобы... не был разводящим у какой-нибудь преступной группировки?
3: Да
5: типа,
3: нет,
5: знаешь, так
3: да,
5: среди разговора, типа, а ты не знаешь, где моя трудовая книжка?
3: Да, другой группировки. Нет, якобы за наркотики посадили, но это все якобы, конечно. Его на самом деле...
5: Либо он был очень хитрым, либо это
3: болезнь. Нет, я думаю, вот это о той болезни, о чем ты говорил раньше. То, что вот, может быть, как будто бы это было оправданием.
5: Слушай, я понял, то есть мы сейчас
3: как будто его разлюбила Зулейха.
5: Мы сейчас по этому признаку сформируем такое, ну, как бы определение новой социальной группы. Я вот понял, вот ты рассказал сейчас, да, вот, вот человек очень ярко описал образ, это знаешь что? Это просто модель, вот реальная визуальная модель КСП. То есть вот когда они собираются вокруг костра, вот, поют, делают вид, что слушают внимательно, на самом деле им совершенно попорок. Им быстрее взять эту балалайку и спеть самим, вот типа свое. Вот, вот телега-то где, вот почему. Сборище монстров-то, вот оно где. Во, круто.
4: Действительно.
5: Во, круто. О.
3: Нет, мне было стыдно себя признаться, потому что люди-то на самом деле, они неплохие, вот эти, которые собираются вокруг костра. Не казалось, плохие, казалось добрые, бы, да.
5: С бородами, туристы.
3: Да. Ну, я природную, я не знаю у меня, что со мной, потому что я вообще все эти походы и вообще всяческие там, ну, к чему это вот, например?
5: Ну, знаешь, они что делают?
3: Можно же дома сидеть, зачем куда-то ходить в лес?
5: Можно сходить в лес, но ты сходи по-людски, ты сядь в автомобиль в почтенный, с высоким мостом, полноприводный, приберись через такие распри, где никто не ходит, так, чтобы только туристы проплывали, вот на возьми мясо нормального, вина, выпей, поешь, убери за собой, уезжай. Так мы приехали, деваху, само собой, все дела. Мы приехали, понимаешь, смотрим, а только что вот эти вот там, моя березка, соснулька, типа, только вот, знаешь, отпраздновали и уплыли. Мы думаем, что же они жрут?
3: Давайте.
5: Подходим к этой самой, к их байде, к кострищу, ну, чтобы посмотреть еду их, что они там, там банки из-под шпрота, то есть люди едут на природу, да, но из банки со шпротами, сколько она стоит? 15 рублей. Вот на взрослого мужика, завтра который гребет, да,
4: ну,
5: калорий
4: может быть,
5: много,
4: у них
5: да?
4: не было возможности. Да,
5: вот, ты, нет, ну как, ну то есть вот он слопает 5 банок, я думаю, ну чтобы ему наезд, ну логично, это 5 банок, это 50 килограмм вырезки, ну съешь, ну, то есть слушай, у них даже мозг сконструирован, это синтетические люди, ребята, слушай, они
3: стремятся. А может у них прикрытие? Вот мы про сексуальные мы говорили всякие.
5: Вуха, круто!
3: Это, понимаешь, под прикрытием там на свежем воздухе. Можно, понимаешь, когда вокруг костра в темноте, можно полапать так, что в квартире. Кого полапаешь? Где вообще?
5: Логично.
3: А тут в темноте все же братство, и можно куда-то руку сунуть, там что-то
4: слушай,
3: там.
4: Слушай, вообще там. Хулиганы.
5: А знаете, какая телега? У меня приятель один.
3: Кому, нормально, человек пойдет в лес вообще зимой там или весной, да холодно.
5: В любое время.
3: Гитара бы.
5: Приехал первый раз на такой конкурс вот этой самодеятельной песни. Вот. А есть такая песня, ну, хороший автор, Висборн, там, «Солнышко мое», там, да, что-то цветики лесные, где там, кем встретимся с вами. Вот. Ну, и типа, я ему говорю, ты что, говорю, ну, едешь, что, ну, зачем тебе? Ну, хочу посмотреть на атмосферу. Я говорю, ну, давай, вали, знаешь, приедешь, расскажешь. Приезжает, естественно, с бодуна такой, весь исцарапанный. Я говорю, ну, что ты, говорю, исцарапанный, из бодуна такой. Он говорит, Саня, говорит, видел бы ты этих солнышек лесных. Они их там потом, после того, как костры уже потухнут, когда они напьются, они их ищут, по запаху ходят. Там, да, и солнышки по 3 дня там, прикинь, не моются. Солнышки убивать. Да.
3: Ну, также World Music фестивали, да, солнышек. Мировой музыки на Западе, Саш, проходит же в лесу, вот эти, знаешь, этот Womat, World in the Park, и потом в Германии были Вальсроды, мы с Мириам Макебой, там Юлдус Усман и Мириам Макебой там выступали. В лесу. То есть мы там не знаю, 3 часа искали штаб, комнату, где раздают там гонорар, ну, ужасно. То есть там в лесу вот эти поляна такая огромная, и там со всей там Германии, например, съезжаются машины. И вот они якобы любители там этой World Music. Они, естественно, не знают, там мы доказывали, они споры такие происходили. Узбекистан это то же самое, что Пакистан. Одна доказывала то же самое, что Пакистан. Кто-то говорил, это Северная Индия, а одна самая уверенная говорила, что это Южная Корея. Узбекистан это говорит, столица Южной Кореи. Я знаю, говорит там. Вот они травки, значит, курят эти. Конги берут эти всякие африканские.
5: Модные прибамбасы.
3: Да, ну, модные прибамбасы. Mm-hmm. Вот они сидят и стучат. Они могут, этот workshops называется у них. Они, значит, часами сидят, может, сутками даже, иногда бывает, по неделю у них там семинар, там какой-нибудь там табло или еще чего-нибудь. Они никогда не научатся, они ни один ритм никогда не выучат.
5: Конечно,
3: они совершенно бесполезны. Вот ЧРГСП, да. Такой, только они вот сидят, и вот им нравится, говорят, ой, особенно когда ударные вот идут, там перкуссия какая-нибудь.
5: Дескать,
3: они
5: это нас трясут, гоняет в транс, думают.
3: Они все трясутся из стороны в сторону, перед сценой начинают какие-то...
5: Слушай, мне уже срам, вот ты расскажешь, мне за них стыдно уже.
3: Вот это то же самое, понимаешь? И что?
5: А я такую же картинку видел, ужасную, ну знаешь, где, в центре Праги. Мы туда ехали деньги обналичивать, ну...
3: Да, с этими.
5: Да, ну, чтобы там за наркотики, за оружие, ну, ты знаешь.
3: Само собой, да.
5: Вот. И идем, значит, по центральной улице, ну, там парк такой, типа, ну, не центральная улица, парк. Смотрим, что-то бум-бум-бум-бум такой. Думаем, что турки, что ли, напали? Что за война? Там, блядь, типа, уже за пистолеты похватались, проблесковые маячки включили, сопли достали, сотые, что, в общем, во все оружие, представить,
3: да.
5: Перед ПП, потенциальным противником. Смотрим, вот такая же группка. Так, полухиппи, полукто, не поймешь, сидят. Тупо лупят вот в эти барабаны. Ну, понятно, больнушки там, с крышей там не лады. Но самое, что я видел, вот это полный отпад. Слышим свист такой. Вот прям буквально. Мы думаем, что вообще, что такое? Знаешь, обходим куст, знаешь, посылаем разведку вперед. Разведка нам, идите, мол, сюда пальцем. Понял? стоит персонаж в костюме ниндзи, с брюшком с таким, и машет вот этим мечом, то есть, типа, упражняется. Движение некрасивое, никак в кино. Ну, нехорошо. Вот на зиму нехорошо.
3: Да, я представляю.
5: Нехорошо и неприятно. Неприятно. Но все это на виду. Вот у людей, дескать, я вот вышел позаниматься, а мы вот, дескать, кайфуем, сидим в барабаны. Вот это вот. И к этому что ведет? К этому ведет общая бескультурия. Вот вы думаете, войны от чего? От военно-промышленного комплекса? Нет, война от того, что вот существует, вот, как я уже выше говорил, дрестящие, что существуют сделки.
3: Что вот эти ГСП, да?
5: Колготки и КСП. Конечно, безусловно. Все ГСП. Идет от культуры. Все идет от культуры. Культурный человек не пойдет воевать. У культурного человека идея одна. Создавать, а не разрушать. Лес... А какая телега прогнал мощную телегу.
3: И в лес не пойдет культурный человек.
5: Не пойдет
3: человек.
5: В лес. Что-то он потерял. Поедет в лес.
3: Я один раз был в жизни в лесу, когда я приехал от Москвы на первом курсе. Тут же на первой неделе нас отправили в лес. Военный поход назывался. По местам боевой славы или чего-то. Ну, я не знаю, я не хотел я в лес, хотя я читал «Русский лес» Леонова. Вот. Ну, надо было, я попёрся. Вот, военрук у нас... Это ужасно, у меня самое страшное впечатление, я понял. Я уже потом и не пытался в жизни никогда входить в лес. То есть, видимо, для горно-степного человека я, видимо, совершенно не приспособлен. Вот это слякоть, вот это что-то капало, в каких-то резиновых сапогах. И вообще солнца никакого нет, и вообще неба вообще не видно. И там ходить по каким-то тропкам, все в грязи, все какое-то... Это просто было просто на сколько... Целый день мучений.
5: Просто все в какой-то такой, лес, да, странный выглядел.
3: Странный, да.
5: А представляешь, березовый лесок, полянка, ящерица.
4: А ты представь, да? Сухая тропиночка, а такая зелень.
5: Да, да, и сосны, да? Вот
4: да.
5: Сосны.
4: О, я, например, очень я к тому тоже. Положительно отношусь.
5: Я тоже
4: хотела бы в хорошую погоду, конечно,
5: попасть. Я тоже люблю с пивком. Ну, нет, а так вот как
3: у костра песенку спеть.
4: А комары съедят.
5: Урбанизационные процессы у них происходят. То есть настолько вот этот спрут вот этого, скажем так, культурологического фашизма мощно раскидал свои мышцатые пружинистые щупальца, что они, в общем, перекинули это КСП уже и в дома. То есть я тут недавно прихожу, вроде нормальные люди были в гости, да, к ним. Садимся, типа там...
3: Паркет жгли, что ли?
5: Нет, свечку, гитары и при свечке. Я говорю, дорогие мои,
3: как
5: я говорю, пошел, говорю, да,
3: у
5: вас запущено. Я говорю, чайник забыл выключить, извините. Я расшаркнулся.
3: Анекдоты не рассказывай. Один ответственный редактор, ответственный в смысле, он так называется его должность, не потому что он ответственный, ответственный редактор, так его, очень известного журнала, кстати, вот. И они заманили меня обманом, между прочим. 2 года меня заманивали обманом. И там, исхитрив, что вот жена у него беременна. Не знаю, в общем, всякими обманами меня завлекли как-то. И потащили меня в Одинцово. Неважно, в общем, за город. И там шашлыки, как будто бы все. А все с каким умыслом? Чтобы мне спеть песни. Потому что хозяйка, которую потащили, она типа балуется там песенным творчеством. Ты понимаешь,
5: чтобы
3: да?
5: Чтобы тебя подсадить на
3: песню. Естественно. Меня в ловушку заманили шашлыками. Все такое. В этот момент хозяйка начала петь, естественно. Ну, кстати, да, на 6-7 час оказалось. Кстати, тут Лариса, оказывается, певица оказалась.
5: Спойте,
3: Ларисочка. Да, Лариса, тут продюсер. Так,
5: Ларочка.
3: Не споете ли продюсеру?
5: Да.
3: Это был... Ну, я считаю себя воспитанным человеком. Себя лично. Другие, может, по-другому считают. Но я просто... Говорит, правда, Надин, правда? Я ни разу не сказал «да». Это до какого сцены мне нужно довести? Я сказал, что... Я молчал. Типа, то есть... Ну, давай, лучше не петь.
5: Это страшный момент. Это как у зубного врача, когда тебе начинают петь под гитару.
3: Ты понимаешь, да?
4: Сверлить зуб.
5: То же самое, но жутко.
3: Ой, хотя, слава богу, что да, я, с одной стороны, лишен слуха, поэтому это, может, не такие страшные были для мучения, но
4: сказала,
3: все-таки ужасные.
4: Я бы не сказала, что ты лишен слуха.
3: Вот, что... Ну, это было... То есть только в 9 вечера меня отпустили, или там в 10, то есть предварительно спев весь репертуар, там на фортепианах бренчали ужасно, пели мне что-то ужасное. После этого я остерегаюсь, когда мне говорят, там, шашлыки, куда-то. Я уже думаю, так... Петь будут, небось, какие-нибудь песни.
5: Слушай, а ты заметил такую фишку, что вот, когда тебе кто-то поет, типа, а сейчас я спою тебе свою новую песню.
3: Так вот, и ответственный редактор, вот этот, который пригласил, это все последнее, он рассказывал анекдоты, которые я слышал в детстве, первом, втором, третьем классе. Но он
5: задорно смеялся.
3: Один. Единственный он смеялся, рассказывал их 1.5 часа про армянское радио, грузины, что-то там, не знаю. И все, вот, которые слышал, лет 20, хотя я не знаю,
4: только анекдоты. Он, бедный, так старался тебя развлечь.
3: Да. Извини, я тебя перебил.
5: А, нет, это я тебя перебил. А, ну так вот, вот когда и начинают так тебя индивидуально исполнять песню, чувствуешь себя в совершенно глупом положении. Во-первых, куда смотреть? Вот, Лайли, скажите, да, куда? Да. Куда? Вот вы смотрите, кому будет? На гриф, на аккорды, закрыть глаза, подумать, тащится, значит, чего-нибудь для меня сделать, да? В глаза смотреть, тоже тупо, в рот смотреть, скажет, пломба разглядывает. Вот как, вообще, откуда этот дебилизм? Откуда это вот...
4: Вот если вот человек прекрасно поет, ты, конечно, можешь смотреть ему в глаза, можешь смотреть, следить за игрой, если он на чем-нибудь играет, вообще чувствовать. Да, а да. Если, ну, конечно...
5: Вот такой расклад, как
4: знаешь,
5: мы рассказали.
4: Знаешь, я раньше...
3: Эксперимент предлагаю.
4: Да, извини.
3: Лали будет петь.
4: Она. Раньше, когда-то я, когда начинала вот петь, уже более так в таком этом... И я всегда думала, что слушатель — это такое, такой дар быть слушателем. Потому что у меня, я сталкивалась тоже с такими ситуациями, когда мне приходилось слушать, и мне не всегда нравилось то, что я слушаю. Но нужно было какую-то выдержку проявлять и говорить: да, да, молодец, ну там, чтобы поддержать как-то. Но в душе я вообще не могла просто слушать, и я удивлялась, говорю, как люди слушают людей, которые совершенно не нравятся. И вот просто ситуация вынуждает. А потом я думаю, вдруг я тоже в таком плане где-то так не так пою, может быть, что-то не так сделаю, и бедных людей заставляю сидеть и выслушивать что-то. Я тут я бренчу. Вот. И когда уже более-менее, ну так, мне такие говорили приятные слова, там, допустим, приятные вещи, то, что приятно слушать. Ну, конечно, я это все воспринимаю как? В одно ухо влетает, в другое влетает. Я никогда не стараюсь этим как-то кичиться или там восхвалять себя что-то. Ну, я такой же обычный человек, считаю, что Бог мне дал этот талант, и Он может это забрать. Вообще, это такая... Как говорится, на эту тему можно говорить и говорить.
3: Я хотел эксперимент предложить, чтобы... Нет,
5: кстати, сейчас я вот еще, извини, пожалуйста, просто хочу сказать, что не совсем, на мой взгляд, правильная линия поведения была у вас, когда вот вы слушали и говорили, да, нормально.
3: Да, вот я тоже
5: то
3: подумал.
5: То есть вы тем самым плодите этих же фриксов, то есть
4: может
5: работаете
4: быть,
5: на, в общем-то, на агрессию. Дело в том, что вот показательный случай, в свое время там, у нас была репетиционная база в одном из клубов, и рядом играли типа ребятишки, там, ну, которые печатали там какую-то продукцию, ну, просто вот рабочее, свободное время. И, соответственно, они все время, типа, вот нам бы такую аппаратуру, как у вас, мы бы там заиграли. Ну, какие-то такие отношения были, ну, обычные, в общем-то, в то время. И играл клавишник там со мной один, говорю, вот, говорю, Юр, дескать, хорошо, что они этим занимаются музыкой. А то бы ходили, говорит, морды бы били там людям и бухали бы. А так, говорю, сидят что-то и хрен с ними. Он говорит, нет, говорит, Саня, ты не прав. Говорит, лучше бы они отходили и били бы морды. Потому что это их дело, их бы за это посадили, и их бы вообще бы не было. Была бы нейтрализация. А так они все вот это свое внутреннее дерьмо выплескивают через музыку. Нельзя это. Людям всегда надо говорить правду вот, об их творчестве.
4: Просто
5: всегда.
4: Это почему? И так? Да. Почему? Потому что я очень часто сталкивалась с тем, когда говоришь правду, это всегда стараются тебя как-то так это все воспринимают. И, в общем, много неприятностей. Это. И у нас уже потом такой... тонкий восточный подход, как нет. Бы поскорее от него уйти подальше, лучше сказать да-да и уйти, и убежать вообще, чтобы не слышать и не видеть.
3: Очень негативно.
4: Потому что, да,
3: люди,
4: очень да. Негативно это все воспринимают, и это на тебе может так вылиться, что иногда бывает, ты должен как-то уже эти, знать.
3: Была история, есть история такая. Я лет, ну, 6-7 помогал очень известной певице, не буду называть ее имя, она имеет отношение косвенное к Востоку, поет она по-русски. Вот, и мне, в принципе, нравилось. Естественно, раз я помогал, я, так сказать, совершенно бескорыстно, я не продюсировал, я просто у меня как друзья семьи. Вот, и очень много лет прошло, и все было замечательно, и было очень много всего сделано. И в какой-то момент она начала петь песни композитора, ну, которые мне, ну вообще, ну, ужасные просто. Вот, и мне не нравилось это никогда, то, что делает этот композитор, и тем более последний продукт, который они привезли мне. И они показали. Ну, я молчал, там, одна песня, две. Ну, когда уже все это мне каждый... То есть, вот теперь мы клип покажем на эту песню. Я говорю, ну, он так дорого стоит. Ну, зачем же было на эту песню снимать клип, когда там т-т-т-т. И мне ответили после 6 лет дружбы. Говорит, Назим, ты просто завидуешь. Признайся, что ты завидуешь. Ну вот получалось, что и зависть, видимо, 6 лет бескорыстно помогала.
5: А мы, кстати, говорили, вот это я так скачок назад произведу, о том, понимают ли сами вот эти вот демоны, что они демоны. Вот видишь, не понимают.
3: Понимаешь, нет, ну, в принципе, талантливый человек, талантливая певица, и все.
5: А, то есть это твое, как бы, мнение субъективное просто что было? На нее, в том, что не нравилось, или она реально
3: нет,
5: позитическая?
3: она не базилическая, но песни ужасные, понимаешь? Ну, песни, вот. Надо было честно сказать мне,
5: ну, что... Нормальный человек не будет петь.
3: Я бы мог отмахнуть.
4: Сейчас, сказать, в данное время, очень часто люди, вот, допустим, певицы или певцы там сталкиваются с таким, как... подбирают не такой репертуар.
3: Это
4: вот
3: проблема
4: репертуара,
3: это же огромная проблема.
4: Талант, да. Действительно, это такая проблема.
3: Сколько людей?
4: Подобрать репертуар,
3: например,
4: не всегда.
3: Наташа Нурмухамедова, классная певица, правильно?
4: Хезболла. У нее очень прекрасный такой данный голосовый.
3: Да. Ну, а
4: она может вообще, это я не знаю,
3: на кроме Хезболлы у нее так... нет, да. Хезболла была там, этот канатоходец, Ялой она пела.
4: Да.
3: И вот практически вот она...
4: Пару песен
3: вот
4: есть.
3: Она выступает, мы делаем восточный шоу, мы вместе выступаем, да. Лали Суфии, на Наурузе, вот в Доме композиции. Прекрасный человек,
4: а
3: талантливый,
4: да,
3: голос,
4: женщина.
3: И она напор, у нее все есть, но нет песен. Вот Хезболла,
4: нет
3: еще
4: репертуара.
3: Человек. Нет репертуара, за 15
4: пусть
3: лет они...
4: Пусть человек будет тысячу раз талантлив и прекрасный голос иметь, но если будет плохой репертуар, это ноль.
3: Ягода, например, малина.
4: Да, я, например...
3: Ягода, да, ну правильно, что бедная, она спела, ягода. И с тех пор ни одной, понимаете, она, ну нормально, она не хуже, чем какие-то другие певицы.
4: И голос хороший, и все.
3: Ну все, одна малина у нее, и все, нет песни.
5: Давайте, извините, прорвемся, это грустная промнота, мне нужно сказать, выплакаться, да.
3: А мы пока будем петь пока?
5: Да, мы пока послушаем вот эту вот сейчас песню. Вот, ребята, открываем дверь.
3: Да, и уходим.
5: Ага. Нет, ну сейчас, потом. Чем-то вот это вступление напоминает мне гитариста Эрика Клэптона вот с его акустической пластинки. Ну, сегодня у нас в гостях Лайли Суфи, певица из Таджикистана, и ее продюсер Назим Надиров, человек уже вам достаточно известный. Вот тут тебе телефон, Анатолий, кстати, прислал свой, а потом тебе дам его.
3: Да? Да. Что хочет Анатолий?
5: А просто телефон прислал, я не знаю. Далее, вот вопрос. Это ко мне, видимо, Саша. Хотелось бы узнать, ты живешь по понятиям или беспредельщик в натуре? Вестующий спрашивает. А дело в том, что вестующий зависит, так сказать, от моего финансового состояния. Если я могу себе позволить побеспредельничать, я, естественно, пользуюсь этой возможностью. Хотя, конечно, по понятиям, как вся страна. Ну, хватит о моем личном. Что-то мы сегодня все обо мне.
3: Давайте об общественном.
4: Ты у нас звезда номер один, наверное.
5: Спасибо. Спасибо.
3: Любимец.
5: Мне всегда приятно это.
3: Любимец.
5: Я предлагаю все-таки послушать песню. Да?
3: Мою любимую.
5: А ты, кстати,
4: да,
5: называй
4: эту песню, да, которую нравится Назиму, я хотела бы посвятить Назиму. Ой. Он для меня как талисман. Кстати, очень легкая рука у него вообще.
3: Спасибо.
4: Назим, посвящаю тебе эту песню, которая называется «Загадка».
5: В виду легкой, вот там, то есть, ну, там пойдем в казино, да?
3: Ну, мы пока в казино сходим.
5: А везет тебе в картах, кстати, вот в картах, в азартные игры, или ты не...
3: Я не играю, но мне
5: тоже не везет.
4: Я тоже не
3: играю. Если бы играл, то меня многие использовали как талисман. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Меня просили сидеть рядом или нажимать на что-нибудь, или убирать, там, нажать где-то, что-то такое сделать. И держали всегда, правда, вот за это. Знаешь, вот, пожалуйста, посиди рядом или нажмешь там что-нибудь. Быть там, говорит, у тебя легкая рука. Но я это терпеть не могу, играть ни во что, потому что это скучно.
4: Я тоже не сторонник так этих скучно. Таких азартов.
3: Я в пятом классе сыграл один раз в карты, в дурака, по-моему. И у меня такая мука, когда этот 16 племянников, у меня племянницы, они, конечно, там, дядя Назим, ну, сыграет, дядя Назим, там, в карты режутся, знаете, там, 7-летние там режутся, вообще пасьянсы какие-то раскладывают, преферансы играют, там, кто в шахматы, кто не знает что, такие талантливые, это ужас один. Вот, и со всеми нужно играть. И вот когда, если там лет 5, каждый раз я буду приезжать, лет 5, один тот же племянник меня будет просить играть с ним в шахматы, я сыграю. И они очень удивляются, что я играю, я так прикидываюсь, что ничего не умею. После 9 класса не играл, а также умный мальчик был.
5: А вот можно я признаюсь, я тут недавно проиграл очень мощнейшие в карты, очень крупную сумму денег, вот реально. И поскольку, естественно, сейчас у меня кризис финансовый, ну, и сами видите, одежка, все уж другое.
3: Ты предлагаешь нам сходить, пока будет
5: нет,
3: болеть?
5: Нет, я сам сегодня, я с утра помою тут пару машин, нормально подзаработаю. То есть,
3: на субботу?
5: Нет, просто я буду, так сказать, отрабатывать другим, и вот плоды этой отработки вы скоро все увидите реально. То есть, это, ну, да, и услышите. Это действительно так вот, ну, а потому что каршень долг чести. Проиграл, отдай. А другое дело, в какой форме ты его отдаешь. Вот, людей устроила та форма оплаты, которую я им предложил. Вот. Другое дело, что срам. Да, я скажу тебе отдельно. Остальные пусть отслеживают. Пусть отслеживают, а они эту фишку увидят. Ну что, по песенке такой, типа по рюмочке, по песенке.
3: Хорошая очень песня.
4: Настя, это песня для тебя.
3: Спасибо.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А вот чтобы жизнь медом не казалась, и чтобы вы не думали, что вот я прям такой сижу и купаюсь тут как сыр в масле. Вот тут вот на меня тоже наезды происходят сейчас, вот с радостью зачитываю, пожалуйста. А, во-первых, два огорчающих сообщения. Ну, одно вот такое. Александр, категоричность ваших суждений, вот слушайте внимательно, свидетельство всесокрушающей грудничковости или, как вы, быть может, думаете сами, тотальной убежденности в полной беззаконности? Знак вопроса. В любом случае, это не собственно... А, это, собственно, не предмет для обсуждения. Возникает сомнение в вашей такой уж интеллектуальности, на которую вы с изяществом и кокетством, знаете, без сомнения претендуете. И сразу вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве Джона Кейла. Подпись Андрей и Галина Сергеевна. Вот сколько взаимоисключающих вещей? Вот смотрите, во-первых, все сокрушающие грудничковость. Это разве плохо? Да, я сокрушаю все преграды на своем пути. У меня живу якорь со змеей, татуировка во все плечо.
2: Мы свидетели видим.
1: Да. Далее, вот убеждение в полной безнаказанности. Да, да, я не наказуем. У меня вот такое право на неделю, я купил его. Вот на этом поизносился.
2: Да, поэтому деньги закончат. Мы же об этом говорили. Да,
1: да, да, так что все совершенно верно. А следующая такая, вот смотри. Только что настроился на вашу волну. Представляешь, сколько человек потерял. Он пришел только что, а что он до этого делал? Ну, хорошо, если праздник.
2: Где вы
1: да?
2: были, молодой человек?
1: Знаешь, вот мы сидим, несем людям знания.
2: Свет.
1: Говорим умные разговоры. Свет. Дарим им тепло наших душ.
2: Да.
1: Сокращенно НТД.
2: Экзотическую музыку, ЭМ.
1: Да. Да, тоже. Все. А они приходят, включают позже. Но это не все. Дальше. Услышал знакомый голос. Лео, если это ты, позвони по телефону. Дальше дан телефон, подпись Андрей, мы с тобой потерялись на целых 4 года. То есть так, кому, кто из вас Лео? А ты чего там верно? Видишь ли, Настя, он такой, кто из нас? А я такой, кто из вас? То есть сразу перевел стрелки. Вот, поэтому-то я вот всесокрушающий.
2: Кто из нас, кто из вас?
3: Случайно ты не Лео?
2: Лео, может быть, я Лео?
1: Ну, ты вспомни свое прошлое. Расскажи нам о своем прошлом, Лео.
3: Свое бурное прошлое. Да.
2: Ой. В прошлой жизни я был Лео.
1: О, уважаемый Александр, я хочу преподнести вам и гостям ящичек крепкого баварского пива. Только не знаю, как к вам войти. Объясните, Павел Павлович. Павел Павлович, вы знаете, вы под окном пошумите. Вот, мы высунемся, спустим канат.
2: Лидия Ивановна принести, может...
1: Не, Лидия Ивановна, она же спит.
2: Да?
1: Ну, женщина ладно. Пожилая. Вообще я против того, чтобы пожилых людей эксплуатировать и детей. Детей я против того, чтобы эксплуатировать в рекламных целях. Там памперсы, все фиганты, их вот эти дела. Потому что это, ну, жестоко и неприятно смотрится.
2: А в каких целях можно их?
1: Вообще ни в каких. Они должны жить в питомниках. Вот. А пожилых людей тоже нельзя вот, заставлять работать.
2: Ну, пусть она сам поднимется, наверное.
1: Не пустят. Лифт-то я отключил сейчас.
2: А
3: может быть, у него крылья? Появились.
1: О,
3: сегодня
1: ангел.
3: Же такая...
1: За окном
3: ночь.
1: Такой, знаешь, с ящиком пива такой. Наш ангел. Наш будунистический ангел.
2: Есть ли у ангела?
3: Мы очень вам благодарны за ваше такое, как говорится, желание.
2: Как раз говорили. Лайли,
1: вот все-таки женщина,
2: Саша,
1: видишь, вот видишь, вот все-таки женщина, она вот подошла к этому вопросу, вот как она поблагодарила. А мы жестоко насмехались.
2: Почему насмехались?
3: За одно ваше такое желание нам преподнести. Большое вам спасибо.
2: Нет, я не пойму.
3: Мы очень любим это пиво вообще.
2: А за что благодарить? Пива-то нет до сих пор.
3: Ну, все равно за то, что даже просто предложил.
1: Даже когда человек о тебе подумал хорошо, да, вот он ты должен ему сказать спасибо. Вот я, например, всегда говорю спасибо.
3: Спасибо, и вас поздравляю с праздником.
1: Да, я тоже. И с восьмым тоже.
2: Пиво предложили, а мне водку никто не предложил, Саша.
1: А водка, кстати, ты знаешь, не модно уже.
3: Да, сейчас надо переключаться. Уже
1: летнее время пошло.
2: Поэтому
1: вот
2: я
1: по зиму
3: много
1: хорошо,
3: с временем
2: воды
3: надо шагать.
2: Воды святого источника пьем.
1: Перцовочку.
3: Кстати,
1: так,
3: мы
1: да,
3: очень да. сейчас увлеклись святой водой. Я думаю, что это нам придаст силы и освежит наш ум и нашу душу.
1: Ну, я думаю, что сейчас, секунду, я тут посмотрю, что у нас тут. Нет, за окном никого пока. Нам еще рано, просто уже я, ну, несколько человек пришло, ровно в 4 мы с Назимом будем стоять на подоконнике.
2: Это не Анатолий, вот, который телефон дал, не он этот, может, Анатолий мне тогда это...
1: Ты имеешь в виду под окном, который?
2: Да.
3: Павел Павлович, по-моему, ты сказал, да?
2: Нет, Анатолий вот давал свой телефон, чтобы я ему перезвонил. Может, его попросить?
1: Чтоб что-нибудь принес, что ли?
2: Да.
1: Да не, зачем эксплуатировать людей? К людям нужно относиться с уважением и боголепием.
3: Назим, ты зачем так пугаешь наших слушателей?
1: Вот тут телега пришла тоже, это уже наезд на нас всех. А как говорится, камни метают в плодоносящие деревья.
2: Опять лево, что ли?
1: Нет. Прекратите ваши потуги в сторону кинофильма «Титаник». То есть хотят сказать, что мы тужимся, а потом говорят, дадим мощным канатам. Если несколько сот тысяч зрителей плачут над некоторыми моментами, то это значит, фильм удался. А на ваших концертах сидят 32 человека. Они же ваши почитатели. Подпись Куприянова. Это во рту у меня 32 зуба Куприянова. Все перепутали. Концерты никто из нас тут не дает. Мы вам не артисты какие-то. Мы люди все почтенные, богатый, сидит на стуле.
3: Не, насчет «Титаника», конечно, это то, что снят фильм по такой теме.
1: Отвратительно, я согласен. Это отвратительные съемки.
3: Это очень тяжело.
1: Тяжело, очень безусловно. Тяжелый и...
3: И после этого это такое давление на человека производит вообще. Это очень... От этого отойти очень тяжело.
1: А это такая
3: вообще
1: проверка, знаете, вот человека на базедовость. То есть вот просмотр этого фильма и массовая истерия, которая творится вокруг таких монстров, это что-то из серии явлений, как Бон Джови, как гамбургер, чизбургер и прочие массовые продукты.
2: Я так легко рассуждаю об «Титанике», потому что я не видел его.
3: Нет, это очень тяжело.
1: Я тоже не видел, но я же должен...
3: Я видел, это очень тяжелый фильм вообще.
1: Лайли, как вы считаете, вот люди, по-моему, должны нас не любить? Вот если нас не будут любить, нам это придаст сил. А если мы будем, например, хвалить «Титаник», говорить, да, мы тоже плакали, да, мы рыдали, да здравствует
3: Нет,
1: Бой Джордж.
3: Нет, я говорю то, что я действительно чувствую и ощущаю вообще по отношению к этому фильму.
1: Ну, я как луковицу увижу, меня, извиняюсь, ну, плохо мне становится. Ну, надо артиста выбрать хоть симпатичного. Ну, что же это за монстр-то там? Особенно, я не понимаю, как так? Есть замечательный актер, да, Брюс Уиллис. Да, как, кстати, как киноманы со мной начинают беседовать, там, а ты видел последний фильм Спилберга? А ты видел этого вот этого? Саша, верни, где оператор, видел? Я говорю, не, я говорю, у меня любимый актер Брюс Уиллис. На меня сразу смотрят как на дебила, меня дико устраивает, потому что я есть дебил, то есть я как бы становлюсь на свое место, и ко мне, соответственно, от, знаете, с отличников спрос больше. Вот. Так вот, женат Брюс Уиллис ушла к луковице. Дура баба.
2: Да.
1: Ну, представляешь, вот что это? Ну, то есть, что это такое? Идиоты. Ладно, сейчас зачитаем, что... А о чем я, собственно, еще...
3: На вкус и цвет товарища не говорят же.
2: Я вспоминаю, какой фильм я видел последний. Мне ничего в голову не приходит.
1: Так, что тут еще? А, ну да, значит, потуги про это. Да, и вот я о чем хотел-то. Может быть, начнем потихонечку принимать звонки телефонные?
2: Давайте, всегда, это же так приятно.
1: Я напоминаю вам, зачем я так сказал, противно, я, да, вот, я нужно говорить коротко, я. Вот, а когда человек как я,
2: Я напоминаю, а почему, я бы тоже так сказал, я напоминаю.
1: А как бы вы сказали, скажите, я.
3: Я.
2: Нет, нет,
1: а вот
2: я
1: у вас разные длительности произношения «я», поэтому
2: а
1: можно
2: давайте
1: характер.
2: Конкурс устроим. А
3: это, я думаю, что зависит от настроения и от ситуации, и от
2: Давай, Саш, как будто я Саша Лаэртки, а?
3: Я всегда звучит по-разному.
1: Вот, кстати, Василий обнаружился. Дело в том, что я нахулиганил у него по дверью недавно. Вот он отреагировал. Саша, у вас никогда ничего хорошего не получалось, кроме каната. С чем вас и поздравляю. Потейте и тушьтесь. Василий, больше не повторится. Просто по необходимости это произошло около вашей квартиры. Вы уж простите, пожалуйста.
2: Кто такой канат? Что такое канат?
1: Ну, это такой личный. То есть, ну, значит, мне очень приятно, что вы разглядывали
3: история, наверное,
1: это. Что оценили мой канат по достоинству.
2: А я тренируюсь. Я напоминаю вам. Как вышло?
1: А, да. Ну что?
3: Ну ты, я думаю, не расходись, а то там у него свои секреты. Ты, может быть, в другом смысле скажешь, а у него все.
1: Я насчет телефона. Он сказал, я тренируюсь.
2: Я тренируюсь, я напоминаю. Мания величия Надирова пошла, он начал под Лаэртскую тренироваться.
1: 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, уважаемые.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Дмитрий из Марина.
1: Привет, Дмитрий.
4: Я сегодня звоню, кстати, не из дома, с работы. А мне в павильоне приходится охранником работать.
1: Угу.
4: Вот. Я, кстати, Христос воскрес.
1: Да, воистину.
2: Воистину воскрес.
4: Вот. Праздником вас всех. Я вот хотел такую вещь. У меня есть один друг, мучается, ежик. И Марин, вы, наверное, знаете такого. Он сейчас спортом занимался, на велосипеде на моем по капоте ездит. Упал и левую нижнюю клешню повредил. Вот сейчас он слушает вашу превосходную просто программу, особенно музыка. Музыка просто превосходная сегодня. Вот.
3: Спасибо большое.
4: Очень, кстати, нравится. Нет, это, наверное, я ему желаю скорейшего выздоровления. И еще хотел. Александр, вы как в своей программе сказали, что вы по национальности грек.
1: Да.
4: Вот, дело в том, я сам наполовину грек.
1: Ну, мы греки понимаем друг друга ведь.
4: Ну да.
1: На расстоянии.
3: Я думаю, что это мне это что-то располагает. Я тоже очень люблю греков. Они
1: нашего брата интересны. Грека.
4: Ну да. Вот. Я хочу. Да у меня вообще куча национальностей. Я там вообще отец у меня наполовину поляк, наполовину русский. Короче, смесь бульдога с носорог.
3: Вот. Ну, я думаю, что это не важно. Главное,
4: ну, да,
3: человеческие
4: там главное
3: качества.
4: Ну да, там главное, такой человек. В принципе, мы все все равно православные. Я вот, а вот, Александр, вы не хотели бы еще как-нибудь пригласить каких-нибудь греков, к примеру, в программу?
1: Например, Аристотеля и братву его.
4: Да, можно, да.
1: Ну, знаете, Дмитрий, спасибо вам за звонок, спасибо. Дело в том, что мы будем проводить конкурс среди греческих студентов, которые проходят обучение в Москве, на лучшего грека, на право участия вот здесь, в нашей программе. Вот, и, безусловно, ну, достаточно, греки изобрели гречневую кашу.
2: Да, да.
1: Это же кто первый начал ее употреблять? Спасибо, спасибо, друзья, спасибо.
2: Афина Паллада.
1: Что?
2: Афина Паллада.
1: Да, да.
3: Я это хотела бы спеть для друга, к сожалению, забыла, как его звали, он сказал, который
1: Дима,
3: с велосипеда упал.
2: Из Марина.
1: А, нет, который из велосипеда и клешню повредил.
3: Да.
1: По-моему, у него смешное имя Ёж. Поляк, наверное.
3: Вот для, как говорится, этого ежа, что ли, как его называют? Или еж?
2: Во всяком случае,
3: в общем, Дмитрий, я хочу спеть для вашего друга, как-то поддержать его сейчас в столь трудный час, и сказать, что не все так уж плохо в жизни, чтобы он не расстраивался, не отчаивался, а верил во все хорошее.
2: Но,
3: и я думаю,
2: ездил
3: что
2: на велосипеде.
3: Человек, который верит во что-то, он действительно, как говорится, не пропадет. Вот. И тут микрофон поднимается.
2: Я буду держать.
3: Я настроила гитару.
1: Вот. Она сказала, поднимается.
2: Да.
3: Я хочу спеть песню, которая называется «Дождь».
2: На греческом?
3: Нет. На всем нам понятном, нашем родном русском языке. Дождь.

быть влюбленным не помеха. Дождь шепчет, лаская, не утихая, нам песню свою. И в красках купаясь, грустная осень роняет листву.

0: Ведь влюбленная не помеха дождь.
1: Это было прям таки совсем уж живое исполнение, без минусов. То есть Лайли сама играла на гитаре. Вот тут, кстати, на другое устройство. Ты цел, Назим, нормально?
2: Да, немножко повредил гитару. Вот теперь я как друг Дмитрия.
3: Здесь просто он не совсем повредил... удобно. Шнур тут немножечко
2: да,
3: короткий.
2: Да, ногу, когда падал с велосипеда, мне гитарой придавило тут ногу.
1: Другое устройство пришло такое сообщение. Назим, расскажи, как поживает Олег Фезов? Есть ли новые альбомы? Андрей Абрамов интересуется. Давно уже эта телега тут висит.
2: Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, на то же устройство отправьте сообщение. Правительство звука ты или... Ты с того ли правительство звука? Есть одноименный тезка Андрея Абрамова. А, Фезов. Новых альбомов. Есть новый альбом. Наверное, все знают, что последний альбом сольный был его «Локотум». Сейчас подготовлено переиздание альбома, поскольку звук был хромал в нескольких треках. Это было, ну, понятное дело, записывался в Душанбе, потом там сводилось и так далее. Но сейчас новый выходит. Уже вышел на кассета, как это называется, на компакт-кассетах.
1: Там да. Две буковки пишутся еще.
2: Кассетах двумя С, да? На компакт-кассетах. МЦ.
1: Да.
2: О. И выйдет и скоро опять на компакт-дисках тоже. Новый «Локотум», это new будет «Локотум» с лучшим звуком, в другом порядке будут треки выставлены. И новые песни вышли на альбоме «Гирьям и Кунам» с грустным названием «Я плачу» называется. Кстати, вот три песни Лайли Суфи на этом альбоме. Это сборник таджикской музыки, посвященный ушедшим Наргиз Бандишоевым, певца Фимахсучуя Мачуева из Таджикистана. И на этом альбоме три песни Лайли Суфи и три или четыре трека новых Олега Фезова, которые не вошли ни в один из альбомов. Ну, нужно послушать. Итак, новый альбом, я ответил на вопрос, называется «Гирьям и Кунам», «Я плачу» называется он.
1: Вот еще тут письмецо такое пришло. Кстати, вечный твой бич, это вот журнальные всякие телеги. Вот, но я уже зачитываю все, как
2: да,
1: ты и просил. Из журнала «Столица» я знаю, что Назим Надиров курд. Интересно, может ли он продюсировать пластинку песен курдских повстанцев? Я оставлен пейджер даже тут от некоего Аркадия.
2: Обязательно, Аркадий, ты только не зажми, потом все номера мне дай, Анатолий, Аркадий, я позвоню им.
1: Естественно.
2: Да, конечно. Аркадий, я могу, и у меня мечта, между прочим, сделать желание сейчас благотворительный концерт, во-первых, российский, звезды российские, а может быть не российские, не только российские, поскольку и в СНГ все звезды, и многие знаю, и на Западе, может быть, многие согласятся. Звезды музыки за мирный Курдистан. Поскольку любое другое название будет оценено как политические какие-то демарши, а мирный, мир за мир Курдистан, я думаю, мало кто будет против, конечно. Из политиков мало кто за, правда, по-моему. Вот, но из простых слушателей, людей, я думаю, все будут за, и артисты. И, конечно же, я продюсирую курдских музыкантов. Есть ансамбль «Зузан» и солист там Миша Долуван.
1: А почему мы ни разу не слушали? Как-то ты не приносил ни записи, ничего.
2: Ну, я же интернационалист настоящий. Я в первую очередь, естественно, мне тоже вот курды говорят, ну, что ж такое, ты вот узбекский, таджикский выпускаешь, казахский, киргизский, а вот курдский диск не выпускал. Ну, курдский своим любимым всегда в последнюю очередь. Знаете, родители всегда сначала всем...
1: Он такой же, как я. Я тоже о себе думаю в последнюю очередь.
2: Вот, так что когда-нибудь я выпущу и курдский диск.
3: А скромности не умрешь.
2: Да, и...
1: Видишь, Назим, как она тебя не любит.
2: Да, говорит, а скромности не умрешь, это кому?
1: Тебе, естественно.
3: Напротив.
2: Да,
3: мне напротив. Очень симпатичен.
2: Эти глаза напротив.
1: Спасибо, Лайя, спасибо. Я вот. Знал.
2: Так что я буду, Аркадий, продюсировать и выпущу очень хороший курдский диск. Между прочим, я дружу с Шиваном Перваром, я очень горжусь. Это человек, который устраивал благотворительный концерт в Уимблдоне. Знаете, вот когда была война в иракском Курдистане, в Уимблдоне звезды Энни Ленокс, я был на Уимблдонском там стадионе, был благотворительный концерт всех звезд. мировой музыки. Это устраивал Шиван Первар, курдская звезда. Он живет в Швеции, он сам выходит из Турции. Для многих курдов, я помню, в те годы покупали даже компакт-проигрыватели в советское время, еще там давно это было, чтобы именно слушать его кассеты. Настолько был он обожаемый певец, классный. И многие не верят. В 85 году я с ним подружился на Всемирном фестивале «Молодежи студент». И трудно, конечно, в это поверить, но несколько ночей, где-то около недели, до утра пел только мне. То есть он там 12 ночи приползал в номер, конечно, еле живой, но почему-то считал нужным вот мне. Говорит, ты знаешь, я вот для тебя играл на бузуке и пел мне до 5, до 6 утра. Сольные такие концерты мне давал. Потом мы снялись, фотографии. И когда я привез домой, в Казахстан, значит, тогда мы жили, никто не верил. Никто. Просто говорит, как? Ты с Шиваном? И он тебе до утра, то есть этот, он приезжал в Москву как-то. Классный совершенно, классный, очень талантливый человек, певец.
1: Ну, я думаю, как вот мы
3: Я послушаем. Думаю, что ты родился, наверное, где-то все-таки под счастливой звездой.
2: Да. Он на Вомаде издавался тоже, Питер Гэбриэл издавал его диски тоже.
1: Ну, Петя, он разбирается в хорошей музыке, да. Знает вкус.
2: Мы с Петей.
1: Мы с Петей. Ну, сейчас прервемся, а то тут снова нужно это. Откроем дверь-то пока сейчас.
2: Да, выхожу.

0: Сейчас модно среди вот великих музыкантов открывать свои мастер-классы, также среди великих режиссеров, художников, акробаты, кстати, тоже всякие этим занимаются, ну, там и прочие люди, как-то дрессировщики и сборщики налогов. Вот и нас к этому делу потихонечку притягивают, и хотят, чтобы мы занимались просвещением людей не только в области духовности, там, искусства, но и в области чисто прикладном, в области музыкальных инструментов. Вот наш постоянный радиослушатель Хэнк интересуется на тему музыкального инструмента сарбука. Тут вот так вот написано, я читаю.
1: Я думаю, это опечатка, Хэнк. Это дарбука вы имели в виду, это перкуссивный инструмент. Вот этот родственный таджикскому тавлаку, там, перкуссия, короче. Да, дарбука, дарабука, там по-разному называют. Я думаю, это дарбука, да?
0: Да, ну вот, все объяснили. Ну и самое время, видимо, принять звоночки, да, телефон
1: да.
0: еще. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Хотелось бы для начала поздравить вас с праздником.
0: Спасибо.
1: Вас также.
2: Вот. Я являюсь вот старым слушателем программы «Маморанси». Вот, кстати, вам сегодня, Александр, я вот напомнил о старой программе. Вот. Я вот помню, что вы на зиму уже раз, наверное, 5 были в программе Александра, вот представляли вот другого исполнителя, вот Олега Фезова. Вот. Но дальше как-то вот у вас, то есть вот дальше, чем выпуск компактов, у вас как дело не пошло. Почему так происходит? Ведь, на мой взгляд, то, что вы делаете, ну, ничем не хуже, чем там Юсендорф. И это могло бы пользоваться там, ну, популярностью и не только в Европе, а и здесь, и на том же MTV это бы крутилось. Ведь качество музыки и даже то, как она записана, ничуть не хуже, чем вот западных каких-то проектов этнических исполнителей. Почему отсутствие такого вот мощного промоушена?
1: В данном случае я вам отвечу. В случае с Олегом Фезовым это чисто человеческий план. У нас, я не буду тут уже лукавить, у нас мы по-человечески не стали понимать друг друга. Если бы это было понимание дальше, я не сомневаюсь в том, что вы говорите. С этой целью только я бы мог, вы думаете, я 7 лет потратил на то, чтобы раскучить что-нибудь, видно, не для того жить, чтобы остановиться на полпути. Я считаю, что все было сделано правильно. Может быть, это немножко самоуверенно, но я считаю, что с моей стороны я все делал правильно. И совершенно не... Лайли, вот свидетель, она из Таджикистана, и совершенно никому неизвестного человека. Да, Олег Фезов стал одним из самых известных в области...
3: Да, он сейчас звезда номер один.
1: Звезда номер один, да.
3: Везде
1: его знают в Европе, и это единственный исполнитель этнический, наверное, из российских, из СНГ, который да, хорошо представлен в радиоэфире, его знают во многих радиостанциях, и в Москве его крутят. Особенно, может быть, не все знают, что это именно Олег Фезов, поскольку он в сборниках Voice of Europe после Deep Forest идет на многих изданиях, которые в Германии выходили, например, на BMG он издавался. То есть, ну, просто многие не знают, думают, Олег Фесов какой-то непонятно что там, но знают его песни, по крайней мере. И последнее, в ту осень, когда были его концерты, когда я был как раз у Саши впервые, тогда мы приглашали на его концерты. И потом, я не знаю, что случилось с ним, но было очень трудно с ним работать. Музыканты отказывались уже многие. Один аранжировщик и клавишник Сохиб Носимов талантливый, он уехал от него в Таджикистан. Пришлось брать вот Ахмата Бакаева, который будет, кстати, аранжировки вот писать и для Лайли Суфи. А многие аранжировки будет в основном он делать, Ахмат Бакаев. Ну, в общем, вы знаете, уже это было невозможно просто работать, и поэтому наше сотрудничество, так сказать, распалось.
0: Может быть, это у него просто ЗБ началось, а звездная болезнь.
1: ЗБ, да, началось.
0: Ставила
1: да.
0: ему.
1: Да, ЗБ. Ну я объяснил, и причем я не прерывал сотрудничество, сказал, что есть контракт, я буду соблюдать его, какая бы ЗБ ни была крутая. Но он хотел не знаю чего. В общем, во всяком случае, самое интересное, что я выполнил, то есть все альбомы, которые я издал на компактах, и «Колыбельную по миру» переиздал, и «Локотум», уже после нашего разлада. Вот, то есть практически я мог и не выкладывать этих денег, и не расходовать, потому что меня уже ничего не связывало, я знаю, что это пойдет как вода в песок, потому что без концертов и без сотрудничества уже, конечно, трудно продавать вообще какую-либо продукцию. Но я все-таки сделал, чтобы меня... Потому что я обещал это до того, как это все ЗБ началось. Поэтому я выполнил свои обязательства, я чувствую себя нормально, я сделал хорошее дело. А человек жалеет. Мне передавали буквально вчера, звонили, что он в Германии, и у него планы, он хочет опять вернуться в эту музыку и как-то сотрудничать. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, конечно, это очень высокий уровень, он профессиональный и очень талантливый человек, конечно, Олег Фезов.
0: Еще звоночек. Абрам заслушался. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание. Продолжение вы знаете мои.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Добрый. Это Михей Зеленоградский.
0: А извините, а вы как так говорите? Вы волнуетесь. Наверное, может быть, как-то вас выключить, чтобы вы отдохнули.
4: Нет, пожалуйста, уж не надо. Голос у меня тысячи раз предупреждал.
0: А, извините.
4: Да, во-первых, Лейли, к вам вопрос. В смысле, вначале такая сентенция. Просто прелесть, замечательно. Наш всепроникающий, всепобеждающий этника, этническая музыка должна в скором времени разгромить вот этот вот безобразный трио «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И у меня вот такой к вам вопрос. Не могли бы вы чего-нибудь представить из музыки ваших известных, в общем-то, воинственностью, но не музыкальностью соседей, пуштунов, афганцев? Ведь наверняка есть какие-то
3: обязательно,
4: такие песенки.
3: Конечно.
4: Не могли бы сейчас. И второе, для героических сербов, пожалуйста, спойте тоже.
3: Спасибо большое вам за теплые слова.
1: Да, мы афганская есть в репертуаре, в Лайли.
3: Да, я...
0: Так может, сразу и к делу, какую вы скажете, я
3: выступлю. Я думаю, что мы посвятим вам, наверное, песню, которая называется «Будилам Наздик». Она под номером 19.
1: «Близка моему сердцу».
3: Да. Эту песню...
1: Афганская народная?
3: Афганская народная песня. Я очень люблю эту песню и вообще посвящаю вам.
1: И сербам.
3: Да.
1: Сербам.
3: Всем, кто любит
1: искусство. Мы с вами сербы.

0: Артур, далека от моих глаз. Правильно я перевожу?
1: Да. От глаз далека, но сердцу моему близко.
0: Да.
2: Совершенно такая нескучная музыка, о чем свидетельствуют многочисленные послания, которые тут везде приходят. Вот почему я сказал, что массаж в хорошем смысле, а? Вот она. То есть вот нескучно слушать, да, и вот интересно.
0: С этой песни мы начнется новый альбом писаться. Это будет новая версия этой песни, сделает Ахмат Бакаев. И это будет первая песня, которая в новый альбом войдет, Лейли Суфи.
2: Дудки, кстати, вот юсандуровские немножечко вот были.
0: Она
2: слева.
0: Ага.
2: Ну, скрипка хорошая.
1: Скрипка живая.
2: Да, вот чувствуется, она так все-таки выделяется. Ну, конечно, вот все-таки надо с живыми музыкантами. Такая музыка должна быть с живыми музыкантами.
0: Обязательно.
2: Совсем. Да. Ну, это уже вот
1: все, что это игралось так, как говорится, под минус один, это все мы играли на живой. На концертах, на, допустим, на каких-нибудь мероприятиях, там, на свадьбе.
0: Да, конечно же, на презентации будет вот в июне, когда там будет СДХ, наверное. Естественно, будет живые
1: музыканты.
0: Я
1: тоже сторонник естественной музыки, живой.
0: Без этого даже трудно представить.
1: Да.
2: Это вы тогда мне-то хоть в рельсу стукните, чтобы я примчался.
1: Все поместились. Обязательно. Саша. Тебя-то уж мы не забудем.
2: Да,
0: музыканты
2: как же
0: не все поместились. Вам пришлось их попросить
2: половину
0: выйти.
2: Половину за дверь,
0: да,
2: собственно. Но да, это мы по-доброму. Мы сказали, выйдите за дверь. Но
0: запишите.
2: У нас глаза лучились добротой. И они не восприняли это как оскорбление. Они сказали, мы поняли, что это техническая мера. И все там сгрудились, толпятся.
0: И съели наш плов, наверное.
2: Ну что, еще звоночек телефонный, да?
1: Да.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, поздравляю вас всех с грядущим Всемирным днем авиации и космонавтики.
2: Спасибо.
3: Мы забыли все.
2: Да, 19 апреля будет, мы помним прекрасно.
3: Спасибо за замечательных гостей. Я слушаю передачу с удовольствием. Как и всегда, в общем-то, на зиму всегда приятно слушать.
0: Спасибо.
3: Вот шел разговор где-то часа полтора назад по поводу вышедших в тираж певиц, потерявших физическую форму. Там,
2: нет, не совсем так, извините, я просто сразу поправлю. Она вышла в тираж, то есть она родила, разродилась, вот та, вот о ком я говорил. То есть не то, что она вот сама там на пластинках вышла или растиражировалась, понимаете?
3: Ну да.
2: Ксерокс включила.
3: Либо из-за обжорства, либо там ее спонсор бросил, больше нет средств оплачивать, значит, эфир и все такое. Вот вы знаете, куда они деваются в основном? Вот очень многие из них сидят со свечками, передача «Знак качества». Снимают всякие венки безбрачия там и прочую байду. Угу. Всякие хвори.
0: Ой, болят. Да, вот я видел как-то. Это как называется, вы говорите, программа?
3: Ну, «Знак качества», еще какая-то там, я знаю. Я их не смотрю. Ну,
0: вы знаете, это очень опасный народ. Вот эти со свечками у меня была одна знакомая, 4 года она. Потом она стала претендовать на роль жрицы в моей судьбе вообще.
2: Она агрессивная.
0: Пока я не прогнал люди, метлой, очень, да. Потом очень, я прогнал ее метлой, теперь она безвредная.
2: Это они с виду добрые, понимаете, нас. То есть, а мы вам поможем, мы вас там.
3: Но это все за деньги делается.
2: Вот, во-первых.
3: Для тех же блестящих, я думаю, там уже тоже место заготовлено.
2: Может быть, согласен с вами.
3: А вопрос у меня по Эли, по поводу Таджикистана. Вот там, насколько я знаю, 5 лет назад была такая довольно мощная война между, ну, местными маджахедами, подверженными влиянием из-за границы пуштунской, афганской, и людьми, ну, поддерживающими там президента и все такое. Ну, сейчас, насколько я знаю, это все дело потихоньку затихло. Ну вот как сейчас? Расколота ли таджикская нация вот на горную часть и на равнинную? То есть если вот 2 человека, скажем, ну вот из Куляба или из Хаджента встретиться на концерте того же Олега Фезова, то будут ли они, ну как-то, смогут ли они подружиться, или же они, ну, могут, знаешь, убить?
1: Я думаю, что времена меняются, люди тоже. Наверное, эта война нас чему-то научила. Я не буду лезть в политику. Я думаю, что по моим понятиям, как я это правильно воспринимаю, это нужно было не народу, не людям, а какой-то определенной кучке людей. В итоге пострадал народ. Это, я не знаю, это что-то. Столько жертв, столько невинных погибших людей. Это все, конечно, это оставило какой-то отпечаток на музыке и на всем. Вообще, буквально на всем. Люди, они истосковались по миру, они устали от этой войны, и наконец-то вот с таким, как сказать, ждали этого дня, этого времени, когда наступит наконец-то долгожданный, хотя бы, не знаю, как это назвать, мир. Вот, и мы надеемся, конечно, что этого больше не будет, потому что, ну, никто этого не любит, не хочет, чтобы это происходило вообще. Люди более-менее как-то стали друг другу, может быть, я не знаю, там, кулябский или там гармский.
0: На концертах что-то. Были на твоих, вот, в доме композиторов были, естественно, и гармские,
1: просто,
0: и кулябские,
1: это уже как-то пройденный немножечко этап, и дай бог, чтобы всегда так было. Ну, конечно, бывают стычки, это, я думаю, что это еще зависит от интеллекта, от развитости человека, от его всяких каких-то моральных принципов, и думаю, что... Этого уже больше в таком, может быть, не повторится. Я надеюсь.
0: Не будет этого никогда.
1: Да, дай бог. Людей объединяет музыка. Они просто счастливы. Они истосковались по искусству. Даже вот когда я жила некоторое время в Бухаре, и вот приезжал Яла к нам в Душанбе, и был такой общий сборный концерт. Звезды с Ташкента, там звезды наши, таджикские. Вот. И как-то я попала на этот концерт, и я увидела людей, которые истосковались буквально по искусству, по музыке. Это настолько было им необходимо, что они были счастливы, что люди все-таки, несмотря на то, что у нас такое было положение, смогли приехать с Ташкента, вот, и уделить, как говорится, время нам, таджикам, протянуть руку помощи какой-то, может быть, и не финансовую такую, а просто морально поддержать. И это какой-то заряд дало людям. Они, может быть, где-то стали чуточку добрее, где-то стали более. Я думаю, что если мы, певцы, мы, которые стараемся как-то нести эту искорку для людей, для там искорку культуры, для наших соотечественников, если они уходят с концерта довольными или становятся немножечко, чуточку добрее, значит, я думаю, что мы не зря это делаем. И это нам очень нужно. Это он нам очень помогает, особенно в самые трудные и тяжелые моменты.
2: Кстати, вот интересное наблюдение я тут недавно провел. Вот музыка и люди вот тоже... Вернее, люди делятся так же, как и музыка, на разные категории. Вот есть люди агрессивные, есть люди добрые, есть музыка добрая, но есть же и марши, которые объединяют людей совершенно на другое, согласны? Да. Вот тоже и нельзя сказать, что марш – это, скажем, хорошо написанный, хорошо сыгранный марш, что это не искусство. Логично, то есть искусство тоже может разрушать и, в общем-то...
1: Созидать.
2: То есть все я предусмотрел, все сделал так, чтобы все было уравновешено.
0: Не, ну правильно, я думаю о людях, вот у кого доброе лицо и талантливое. Например, ДДТ, вот Юра Шевчук, видите, и он уехал в Сербию. Я просто... У меня есть момент, когда я включаю, говорю, раз в две недели на пять минут включаю телевизор, и обязательно в этот момент вижу то, что, видимо, мне нужно было увидеть. И вот я совершенно не удивился. Я включил какой-то момент, увидел в аэропорту, Шевчук уезжает в Сербию. Я этому не удивился, я думал, действительно, это... Не знаю, мне кажется, совесть действительно российской эстрады. Может быть, какие-то слова такие, конечно, может, слишком громкие. Но счастье, что есть такие артисты. А сожаление, можно говорить, потому что очень много не таких артистов у нас на сцене, которые, наоборот, даже одев футболку той страны, например, которая убивает миллионами людей, не будут тыкать пальцами. Например, это же человек вообще не понимает, что он делает. Он одевает футболку, и перед миллионами, сотнями миллионов зрителей он, так сказать, светит флаг той страны, которая тысячами убивает людей просто, понимаете? Просто за то, что они другой национальности, или курды, или греки, или там, неважно кто. Как можно так безответственно относиться? Я понимаю, там, не нужно там, в российском флаге танцевать или петь, но нельзя так просто на границе придурковатости просто, понимаете, я не боюсь этих слов, на границе придурковатости просто.
2: Это, может быть, неосмысленность определенная,
0: подростковость. Инфантильность или, уже подозрительная в том возрасте.
2: Понимаете? И грудничковость. Грудничковость, вот, да. Ну, а почему возраст? Вот опять ты неправильно. Мы же обсуждали.
0: Возрасты, да.
2: Вот, понимаешь, возраст это вовсе не является показателем грудничковости. Я встречал грудников 50 лет. Вот он 50 лет, ему у него борода там здоровая. Там, а он грудник, и все. Причем грудник в плохом смысле этого слова. Не то, что он детская непосредственность и восприимчивость. Ну, же дебил. Да. Ну, ладно, сейчас мы прервемся, потому что пришел тут к нам человек рассказать стихотворение. И затем продолжим.

0: собственно, мы вернулись. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица из Таджикистана Лайли Суфи, Назим Надиров, продюсер. И, соответственно, мы слушаем песни в прямом эфире. Прям-таки вот живой голос. И периодически общаемся. Прежде чем мы послушаем следующую песню, есть такое предложение отслушать телефонный звоночек. Да? 203-19-22. Я все время забываю этот номер, хотя у меня все руки в татуировках уже этого номера. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего.
1: Утро, это еще раз Михей Зеленоградский.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь, может быть, как-то вы пока передохнете?
1: Ни чуточки.
0: Нет, как-то вы возбужденно говорите, может, что-то случилось?
1: Этой... Нет, абсолютно ничего не случилось. Нет, как это не случилось? Постоянно случается. Он теперь 24 часа в сутки бомбить обещает. Вы что? Угу. Это же катастрофа. Вот, хотел спросить Назима, как продюсер, занимается ли он ремастерингом старых записей? В общем-то, хотелось бы сейчас услышать Рашида Бейбутова, например, или Иованну, греческую певицу, или Царлиандр, например. Но нигде записи нет, и ремастеринга, в общем-то, только вот песнеры. Я очень благодарен студии «Мороз», что они восстановили, в общем-то, все свои альбомы сейчас заново вышли. А как обстоит дело с остальными исполнителями, в общем-то, которых очень хочется слышать, но...
2: Царлиандр и греческих вы загнули, конечно, кто же мне даст эти записи, но Рашида Бейбутова, кстати, а вот видите, как мне бальзам на душу пролили вы. У меня идея такая есть, я ни с кем ею не делился, вот вы угадали. Я хочу издать песни Рашида Бейбутова. Один диск, и потом отдельно песни Рашида Бейбутова исполняю, исполненные другими исполнителями. Например, вот Гасан Мамедов поет «Необыкновенные глаза» свою версию. Потом много всего там из фильма «Рашин Малалан», потом какие у него песни.
3: «Рашин Малалан».
2: Да. Вот много исполнителей исполняет разных. Они, может, не очень известны, но версия очень хорошая этих песен Рашида Бейбутова. Оригиналов нет. Я думаю, что... Кстати, это, я думаю, не очень сложно сделать... Даже подсказываю, если продюсеры другие слушают, я не обижусь, если они опередят меня. С таджик-фильмом. Он много работал на таджик-фильме, кстати. Я думаю, эти записи не использованы, лежат на таджик-фильме, никому не нужны. Их можно просто взять, там договориться и издать этот альбом. Так что вы реанимировали мою давнюю мечту издать песни Рашида Бейбутова. Да.
0: А вот мне интересно, ты как-то вот специализируешься только вот такой по музыке с ярко выраженным восточным уклоном. Если к тебе, например, придет человек, принесет там русскую народную музыку или там музыку Карибских островов. Не знаю, есть ли такие. Видимо, есть. Вот и ты западешь на это дело, тебе понравится.
2: Я русскую, чем Карибских островов.
0: Ну, я такого.
2: Я мало люблю. Вообще нельзя говорить.
0: Мало люблю.
2: Хорошо, так.
0: Хорошо.
2: Видно, что филолог.
0: Хороший эти люди.
2: Видно, да. Видно, что МГУ заканчивал. Ага. И... африканскую. У меня что-то дружба не складывается. То есть, понятно, Юсендур, там и песни. Но вот то, что поднимается под африканской, эти ритмы, все барабаны, вот это все афрокультура, вот это как она надоела. Это просто ужасно. Понимаете, что это несколько там, одну-две группы какие-то, эти там танцующие «Бамос Андар», «Парайгар», «Бамос Алаплай», вот это все такое псевдо-афро какая-то культура. Нет, карибских не издал бы просто вот.
0: Потому что много, русскую народную.
2: Много, потому что очень много лейблов, «Пиранья» из Берлина есть, еще, которые просто у них по 30-40 барабанов африканской какой-то там музыки и Карибских островов, миллион альбомов. А скорее русскую издал бы. Вот, например, серьезно задумывался о том же Гусли из Ярославля откуда-то. Мне ну, тоже кассеты присылают.
0: Я тебе певицу одну привезу классную.
2: Да? Угу. Очень много. Я думал, Гусли может быть издать, потому что, ну что, чем не Сантур какой-нибудь там пакистанский или индийский. А еще будет исключение из области этнической, из вообще того, что материала, который я издаю, потому что я впервые не издам скоро, наверное, надеюсь, не восточный альбом, то есть это вот, ну, кроме альбома Лайли, Суфи там и так далее, будет один русскоязычный альбом, и мало того, это исполнит девочка, маленькая совершенно, 6-летняя девочка, Алена Федорова из Сочи.
0: Детей она... эксплуатируешь.
2: Да, да, очень, с удовольствием.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: и нет. Будет, а песни будут Ольги Дубровской, автора музыки и слов из Сочи.
0: Это как будет... девочка может спеть? Хотя, ты знаешь, мне тут довелось, нонсенс был, мне довелось быть членом жюри конкурса вот этого «Утренняя звезда», вот там груднички собираются.
2: Там вот это была вот эта девочка, но не потому, что там
0: была. Одна пела, грудничок маленький, как дала, я только думаю, ой, ля-ля, я с бодуна был, у меня праздники одни.
2: Это не Алена была, Федорова из Сочи?
0: Не помню, но на видео у меня записано, это все смешно.
2: Давно?
0: вот прошлой осенью, по-моему. То есть груднички могут петь, но просто другое дело, что когда они поют очень хорошо, они воспринимаются уже как взрослые. А когда поют плохо, то вот этот расчет на умиление, опять же, это отталкивает людей нормальных, понимаешь?
2: Я не потому, да, я просто из Ольги Дубровской написал песню «Маринец Хай», певица из Петербурга, которая из Казахстана самородом. И, понимаешь, такой случай, когда ты понимаешь, что нельзя не издать этот альбом. Понимаешь? То есть я никогда не думал, естественно, издавать русскую музыку, но когда я послушал одну песню в исполнении, то есть в данном случае девочки, ну это не важно, может мальчик спеть, девочка, сама Ольга Дубровская может споет. Просто это такая песня одна. Называется «О том, как я маму люблю». Просто такая простая песня. Я понял, что...
0: Ну, послушаем, момент... послушаем.
2: Послушаем как-нибудь.
0: И вот не то не сё у нас получается. Сейчас вот показывают оркестр, там играет. Может, я еще сейчас звоночки, а потом...
2: Угу. Да? Потом выйдем.
0: Потом выскочим туда там.
2: А, как раз пиво возьмем, которое подвезут.
0: Заберем, там уже оставили.
2: Сказали, Лидия Ивановна, он сказал, что уже коробка стоит там, это ящик пива. Да. Спасибо, что привезли нам ящик пива.
0: А сейчас звоночек, да?
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: I never motherfuck.
0: Ну что же, со своей мамой человек, так этим же губами вы целуете вашу маму. Фу, кстати, вот шаблонное мышление. Ну сказал бы человек по-русски, да? Ведь видно, что сам-то из-под Саратова приехал. Нормальный русский мужик. Поясничает. Фу, стыдно.
2: Есть слова, да.
0: Проснется с утра, стыдно. Нет, ему
2: красивым...
0: будет срамота. Фу. Фу. Здравствуйте, вы
2: языком.
0: В прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, рассказывайте.
3: Ну, у меня такой вопрос к Назиму. Вот столица Курдистана, как называется, если не секрет?
2: Столица...
0: Географический атлас ты наш.
2: Да, да, ты такой знаток, хотя я объехал это все, весь Курдистан. Но общей столицы нет для всех частей Курдистана. Некоронованной столицей турецкого Курдистана, который, видимо, сейчас актуальна тема в связи с Джаланом, Диарбакр считается город такой. В Турции. А, кроме того, в Ираке, видимо, Сулеймания все-таки. А, там, поскольку там Курдский университет даже сейчас открыт. Вот. В Иране, наверное, не знаю, в Иране Керманшах или Синандадж, не знаю, вот, что считается в Иране какой-то такой столицей. Ну, в Турции, во всяком случае, Диарбакр. Общего же Курдистана нет, соответственно, и нет столицы, как нет и общего литературного языка.
0: А, ну что, сейчас прервемся, да, немножечко. Тут дверку да откроем. А, в общем-то, вся та многая... Вот просто тут вопросы приходят, например, такой: Александр, когда можно будет идти спать, спрашивает Сергей. Я ко всем обращаюсь, кто слушает нас, уже можете отправляться. Мы уже с Назимом 2 минуты простояли, и вот мне нечего толпиться под окнами, больше это зрелище не повторится. Так что можете отправляться и, в общем-то, по домам, и слушать нас уже непосредственно в эфире. Но я думаю, наши тушки мощно татуированные, тельняшестые, произвели, скажем так, положительное и неизгладимое.
4: Точно.
0: Я забыл это слово. Неизгладимое, да.
2: Спрашивайте, спрашивайте, отвечаем, Александр.
0: Да, да.
2: Хоть и мало любим мы, но, как я сказал...
0: Хоть мало, мало люблю.
2: Мало люблю.
0: Да, мало люблю.
2: Ага.
0: Ну, перейдем, видимо, к песням, да.
2: Как называется?
4: Песня, которую я хочу сейчас исполнить для наших радиослушателей, называется «Мухаббат», что в переводе означает «любовь».
2: Мы подпеваем, Саша, да?